и возвращаются реки к своим истокам, чтобы течь снова. Все эти вещи утомляют. Человек не может все пересказать. Глаз не насытится тем, что видит, а ухо не наполнится тем, что слышит. Что было, то будет. И что делалось, то и будет делаться опять. Нет ничего нового под солнцем. Бывает такое, о чем говорят: смотри, вот что-то новое. Но это уже бывало в прежние времена, еще задолго до нас. Никто не помнит о живших прежде и о тех, что появятся позже. Не вспомнят те, кто будут жить и после них. Я Экклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме. Я посвятил себя изучению и испытанию мудростью всего, что делается под небом. Это тяжелое бремя, которое возложил на людей Бог. Я видел все, что делается под солнцем. Все суета. И все погоня за ветром. Кривое не выпрямить, а чего нет, того не сосчитать. Я сказал себе: величием и мудростью я превзошел всех, кто правил Иерусалимом до меня. Я приобрел много мудрости и знаний. Затем я решил узнать, в чем мудрость, а также в чем безумие и глупость. Но понял, что и это погоня за ветром. Ведь с большой мудростью приходит много печали. И чем больше знаний, тем больше скорбь. Я сказал себе: попробую повеселиться и получить от этого удовольствие. Но и это оказалось суетой. О смехе я сказал: безумие. А о веселье, что оно дает? Я пытался утешить себя вином и, сохраняя мудрость, предаться глупости. Я хотел увидеть, что стоит людям делать под небом в немногие дни их жизни. Я совершил великие дела, построил себе дома и насадил виноградники, разбил сады и рощи и посадил в них разные плодовые деревья. Я сделал водоемы, чтобы поливать цветущие деревья в роще. Купил себе рабов и рабынь, и были у меня и другие рабы, рожденные в доме моем. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, чем у кого-либо, кто жил до меня в Иерусалиме. Я собрал себе серебро и золото и богатство царей и областей. Приобрел я певцов и певиц и много наложниц, отраду сердца мужчин. Я превзошел величием всех, кто жил в Иерусалиме до меня. При всем этом мудрость моя оставалась со мной. Что бы ни пожелали глаза мои, я ни в чем им не отказывал. Сердцу своему я не отказывал в удовольствии. Мое сердце радовалось от всего, что я делал. Это и было наградой за весь мой труд. Но когда я посмотрел на все, что делали мои руки, и на тот труд, что я совершил, я увидел, что все суета. Все погоня за ветром. И ни в чем нет пользы под солнцем. Затем я стал размышлять о мудрости, о безумии и глупости. Ведь что еще может сделать преемник царя, кроме того, что уже сделалось? Я увидел, что мудрость лучше глупости, как и свет лучше тьмы. Мудрый ясно видит, куда идет, а глупый блуждает во тьме. Но я понял, что их обоих ждет одна участь. Затем я сказал себе: участь глупого постигнет и меня. Так чему же мне моя мудрость? Я сказал себе, что и это суета. Потому что мудрого, так же как и глупого, не будут помнить вечно. Придет время, забудут обоих.
Мудрый умирает, как и глупый. И возненавидел я жизнь, потому что печальным показался мне всякий труд, который делается под солнцем. Все суета, все погоня за ветром. Я возненавидел все, ради чего трудился под солнцем, потому что все это я должен оставить тому, кто придет после меня. И кто знает, будет ли он мудрым или глупым. А ведь он будет управлять всем, что я приобрел под солнцем, тяжелым трудом и мудростью. И это тоже суета. И сердце мое впало в отчаяние от всего труда, который я делал под солнцем. Потому что человек может трудиться с мудростью, знанием и умением, а затем должен оставить все тому, кто палец о палец не ударил. И это суета. Это большая несправедливость. Что приобретает человек от всего своего труда и переживаний под солнцем? Все дни труда его – боль и скорбь. И даже ночью разум его не знает покоя. Это тоже суета. Для человека нет ничего лучше, чем есть, пить и находить наслаждение в труде. Я понял, что и это делает рука Божья. Ведь кто без него может есть и наслаждаться? Человеку, который угоден ему, он дает мудрость, знание и счастье. А грешнику – бремя. Бремя собирать и копить богатство, чтобы передать его тому, кто угоден Богу. И это суета. Это погоня за ветром.

0: Молитва пуритан.
1: Святый Господи, я грешил бесчисленное множество раз и виновен в том, что проявлял гордыню и неверие, не был способен познать помышления Твои в Слове Твоем, пренебрегал исканием Тебя в своей повседневной жизни. Мои согрешения и недостатки слагаются в целый список обвинений, но я благословляю Тебя за то, что они не падут на меня, ибо все они были возложены на Христа. Продолжай истреблять мои пороки и даруй мне благодать жить, не оскверняясь ими. Пусть ни похоти плоти, ни страсти души не завладеют моим духом, но да правишь Ты мною в свободе и силе. Я благодарю Тебя за то, что на многие из своих молитв получил отказ, просил не на добро и не получал просимого. Молился, будучи движим вожделениями, и прошения мои были отвергнуты. Жаждал Египта и получал пустыню. Продолжай терпеливо совершать свое дело, отвергая неугодные Тебе молитвы и научая меня принимать это. Очищай меня от всякого неугодного Тебе желания,

всякого низменного стремления, всего, что противоречит Твоему владычеству. Благодарю Тебя за Твою премудрость и любовь, за все наказания, которым я подвергаюсь, за то, что порой Ты помещаешь меня в печь огненную, дабы очистить мое золото и удалить мою изгарь. Нет более трудного испытания, чем то, что сопряжено с осознанием греха. Если бы Ты дал мне выбор – жить в наслаждении и остаться во грехах, либо расстаться с ними в огне испытания, то я бы предпочел освященное Тобою бедствие. Освободи меня от всякой недоброй привычки, всякого разрастания прежних грехов, от всего, что затемняет сияние Твоей благодати во мне, от всего, что препятствует мне радоваться Тебе. Тогда я благословлю Тебя, Бога Израилева, за то, что Ты помог мне быть непорочным».

Радио «Новая жизнь». Праведный верою жив будет.

Ричард Бакстер. Верьте в истинное обетование. Самое важное – не только предаваться логическим суждениям, но вере в истинные обетования и нашего участия в них. Если мы действительно и твердо верим, что нам принадлежит такая слава, а через несколько дней или, может, лет мы будем обладать ею, какие чувства наполнят сердце наше? Какое ожидание жизни этой будет внутри нас? Какая любовь возгорится? Как сильно будет затронуто каждое чувство? Никогда не ожидайте движения любви и радости духовной, если вера не ведет вас вперед, а стоит на месте. Так что ежедневно упражняйтесь в вере. Помните о свободе в обетованиях. Все свидетельства любви Христа, Его верности и благости, сложите их вместе и спросите себя, не свидетельствует ли это все о доброй воле Господа в спасении нашем, и пусть неверию не останется места. Таким образом, когда суждения эти вынесены, а вера осознала истинное счастье нашего, пусть размышление перетечет в чувство любви, надежды, желаний, дерзновения и радости.

0: Радио «Новая жизнь». Радио для каждого.
1: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня для начала нашего эфира хочу прочитать вам небольшой отрывок из Евангелия от Марка, 8 главы, с 34 стиха. «И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Это очень сильные и емкие слова. Это высказывание нашего Господа Иисуса Христа, которое дано нам в Евангелии. Оно должно звенеть в наших ушах, подобно звуку трубы. Оно затрагивает самые высокие и наилучшие темы. Оно касается наших душ. Невозможно переоценить, насколько серьезен вопрос, который содержится в этих строках Писания. Какую великую прибыль или убытки он сулит нам, и как внимательно надо все это обдумать. Есть ли на свете счетовод, который сможет подсчитать это? Поэтому сегодня, друзья, хочу предложить вам размышления об этом вопросе, чтобы проиллюстрировать ту тему, о которой говорит здесь Иисус. Сегодня, друзья, посмотрим на истинную значимость наших душ.

0: Радио «Новая жизнь».
1: И мы продолжаем, друзья, размышлять над истинами, оставленными для нас самим Христом и записанными в Евангелии от Марка в 8 главе с 34 стиха. Первая истина, о которой хотелось бы поговорить отдельно, это истина о том, что каждый из нас обладает бессмертной душой. Возможно, они звучат странно и даже глупо для некоторых. Разве кто-то сомневается в том, что у нас есть души? Все это знают. Но не могу забыть, что в настоящее время мир в наивысшей степени уделяет внимание именно материальным вещам, как будто бы они действительно забыли о своих бессмертных душах. Мы живем в эпоху прогресса. Нам довелось жить в эпоху, когда многие люди все более и более поглощены земными вещами, коммерцией, торговлей, банками, магазинами и так далее, и так далее, и так далее. Мы живем в такое время, когда царствует ложный взгляд на временное творение и одновременно густой туман относительно вечности. И обязанность служителей Христа в это время держаться нашей исконной веры. На нас возлагается особая ответственность, и горе нам, если мы не будем задавать людям этот вопрос о душе. Горе нам, если мы не будем громко восклицать, что этот мир, эта жизнь – это еще не все. Жизнь, в которой мы сейчас обитаем здесь – это не единственная жизнь. Есть жизнь грядущая, потому что у нас у всех есть души. Давайте утвердим это в нашем разуме и будем всегда помнить следующую истину. Мы никогда не умрем. Никто из живущих на земле никогда не умрет, потому что у каждого есть бессмертная душа. Разница лишь в том, где мы проведем эту нашу вечность. Смерть, которую каждый из нас испытает однажды, не завершает существование человека. Ничто еще не кончено. Даже когда сделан последний вдох, когда оплачен последний визит врача, когда закрыт гроб и сделаны все похоронные приготовления, когда над могилой произнесены последние слова, когда наше место в мире занял кто-то другой, а общество уже не замечает потери, и тогда ничто еще не кончено. Потому что дух человеческий жив. Всякий из нас обладает внутри бессмертной душой. Не буду останавливаться, чтобы доказывать это и есть авторитетная истина, которую каждый из нас знает. У человечества есть совесть, которая стоит тысячи философских аргументов, и ваша совесть подскажет вам, что это так и есть. Есть внутренний голос, который время от времени громко говорит к нам и рано или поздно будет услышан. У каждого из нас есть бессмертная душа. И что с того, что мы не можем видеть наши души? Не существует ли миллионы вещей, которые мы не можем видеть невооруженным глазом? Кто, посмотрев в телескоп или микроскоп, усомнится в этом? Что с этого, что мы не можем видеть наши души? Это не аргумент к тому, что их нет. Мы можем их чувствовать. Когда мы отрезаны от мира, когда являемся свидетелями смерти друзей, кто из нас не знает, какие чувства испытываем мы в эти моменты? Кто из нас не помнит времена, подобные этим, когда что-то рождается в наших сердцах и говорит нам, что есть грядущая жизнь, и что все от малого до великого обладают бессмертными душами? Вы можете поехать по всему миру и собрать свидетельства людей всех возрастов и племен. Вы получите один и тот же ответ по этой теме. Некоторые народы будут погружены в самые ужасные суеверия и самое безумное идолопоклонство. Другие будут пребывать в наиболее темном невежестве, совершенно не имея знания об истинном Боге. Но вы не найдете народ или племя, которые не имели бы вообще никакого осознания, что есть загробная жизнь. Заброшенные храмы Египта, Греции, Рима, развалины друидов, пагоды Индостана, африканский фетишизм, похоронные церемонии новозеландских вождей, палатки шаманов индийских племен – все это в один голос рассказывает одну и ту же историю. Глубоко в человеческом сердце, под горами мусора, нагроможденного грехопадением, есть надпись, которую ничто не способно стереть, говорящая нам, что мир – это еще не все, и что каждый из нас имеет бессмертную душу. Нет смысла доказывать, что люди обладают душой, но прошу вас всегда держать эту истину в разуме. Возможно, ваша участь – жить среди оживленного города. И вы видите вокруг себя бесконечную борьбу за временные вещи. Спешка, суета и дела одолевают со всех сторон. Возможно, вы иногда испытываете соблазн. Соблазн помыслить о том, что этот мир и есть вся жизнь. И заботиться стоит только об этом, о теле и о жизни сейчас. Но сопротивляйтесь этому искушению и отбросьте его. Как искушение от дьявола. Говорите себе каждое утро, когда вы просыпаетесь, и каждую ночь, когда ложитесь спать, что все пройдет, и эта жизнь – это еще не все. Есть что-то помимо дел, денег, удовольствий, коммерции и торговли. Есть жизнь грядущая. Мы обладаем бессмертной душой. Осознайте достоинство и ответственность за обладание душой. Осознайте тот факт, что в вашей душе содержится величайшее сокровище, которое Бог поручил вам. Знайте, что душа ваша – это бесценная жемчужина, по сравнению с которой все в мире просто ничтожно и легко, как воздух. Лошадь, которая выигрывает скачки, привлекая внимание тысяч, тем не менее, самый слабый ребенок в семье гораздо больше и важнее в очах Божьих, чем она. Дух животного сходит в могилу, но у младенца есть бессмертная душа. О чем бы мы ни стали размышлять, мы сможем увидеть, что душа превыше и важнее всего, что мы имеем здесь, в этой жизни. Толпы почитателей посещают выставки в музеях, ими любуются многие. Но в них нет ничего бессмертного. Земля и все дела на ней сгорят. Будет время, когда египетские пирамиды и Парфенон превратятся в ничто. Они будут разрушены и завершат свое существование, солнце перестанет светить, а луна больше не даст света. Но душа самого скромного рабочего имеет гораздо более прочное существование и основание. Он переживет крушение Вселенной и будет жить вечно. Послушайте еще раз, что обладать бессмертной душой – это величайшая ответственность и высочайшее достоинство. Вы можете быть бедны в этом мире, но у вас есть душа. Вы можете быть слабым и болезненным, но у вас есть душа. Вы можете не обладать властью, но все же вы обладаете душой. Именно душа – это та часть нас, к которой постоянно обращается Бог. Душа – это и есть человек. Потому что душа в человеке – это и есть самое важное в нем. Не буду доказывать, что у людей есть души, но прошу вас, друзья, сегодня начать жить так, как будто бы вы каждую секунду задумывались о том, что самое важное в вас – это душа. Живите так, будто вы действительно считаете, что нас не послали в мир просто, чтобы зарабатывать деньги, но чтобы прославлять Бога и вечно наслаждаться им. Откройте Библию, ищите Господа в молитве и изливайте свое сердце перед Ним. Посещайте место поклонения и слушайте проповедь Евангелия постоянно. И если кто-нибудь спросит вас, почему вы так живете, смело отвечайте им со всем мужеством. Я поступаю так, потому что у меня есть душа. Это истина, которую ничто и никогда не затмит. Душа – это самое важное, что есть в нашей жизни. Это самое важное, что дано нам Богом, поэтому наша задача – помнить об этом.

0: Радио «Новая жизнь». И станет сложное простым.
1: И мы продолжаем, друзья, и давайте вернемся к тем стихам, которые мы прочитали в самом начале. Итак, мы напомнили сами себе истину о том, что душа есть у всех. У каждого из нас есть бессмертная душа, и так или иначе мы будем жить вечно. Но вот что сказано в этих стихах. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». Эта часть кажется весьма печальной, но не осмелимся ее пропустить, друзья. Нельзя относиться к числу тех, кто не говорит ничего, кроме мира, и удерживает от людей ужасную истину о том, что они могут потерять свои души. Мы верим Библии и доверяем всей полноте ее содержания. Невозможно найти библейского основания для того смягченного богословия, которое так многим нравится сегодня, согласно которому все в конечном счете будет хорошо и все достигнут небес. Но мы верим в реальность дьявола и реальность ада. Невозможно скрывать от людей эту истину, истину о возможности навеки потерять душу. Скрывать ее – это не любовь. Как вообще можно назвать этот подход любовью? Были бы вы спокойны, если бы увидели брата, пьющего яд? Разве это можно назвать любовью? Если бы вы видели слепого, идущего по направлению к пропасти, разве не кричали бы ему, чтобы он остановился? Давайте распрощаемся с такими ложными представлениями о любви. Не будем клеветать на благодать, используя ее имя в суе. Наивысшее проявление любви – нести людям правду. Наилучшее благо – предупреждать их, когда они находятся в опасности. Поэтому являть людям любовь как раз означает предостерегать их, что они могут навсегда потерять свои души в аду. У человека есть внутри удивительная сила творить зло. Мы слабы во всем, что касается доброго, но мы сильны, чтобы причинять вред. Мы не можем сами спасти свою душу, и это истина, открытая нам в Библии. Невозможно самому примириться с Богом, нельзя изгладить ни один из своих грехов самостоятельно. Не получится удалить ни одну из записей, которая есть против вас в книге Божьей. Вы не можете изменить свое сердце, но вы можете сделать лишь одно – потерять свою душу. Но и это еще не все, друзья. Мы не только можем потерять собственные души, но и находимся в непосредственной опасности перед этой потерей. Мы рождены во грехе и являемся по природе чадами гнева, поэтому в нас нет естественного желания спасать наши души. Мы слабы, смертны, склонны ко греху, называем доброе злом, а злое – добрым. Будучи невежественными и слепыми, мы мертвы по нашим преступлениям. У нас нет глаз, чтобы видеть яму, которая разверзается под нашими ногами, и нет никакого чувства вины и опасности. И все же наши души находятся на краю глубочайшей пропасти. Если бы кто-нибудь отправился в путешествие на корабле с течью в корпусе без компаса, воды, провизии, разве не сказали бы мы, что у него мало шансов пересечь океан? Это лишь жалкий пример по сравнению с той огромной пропастью и опасностью, в которой мы находимся по своей природе. Опасность потерять наши души. Но кто-то спросит, как человек может потерять свою душу? Есть много ответов на этот вопрос. Точно так же, как существует множество болезней, которые наносят ущерб и вредят телу, есть много зол, которые вредят и нападают на душу. Однако, несмотря на множество путей, посредством которых человек может потерять свою душу, их можно разделить на три общие стези. Давайте поговорим об этих трех путях. Трех путях, конечной точкой которых является потеря души. Итак, первый путь. Вы можете убить свою душу, впадая в открытый грех, а также в служении похоти и удовольствиям. Прелюбодеяние, блуд, пьянство, разгул, нечестивость и ложь – все это множество кратчайших путей в ад. Ефесянам 5 глава 6 стих. «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». Второй путь. Вы можете отправить свою душу, вы можете отравлять свою душу, начав исповедовать ложную веру и упав в ложную философию. Вы можете испортить ее при помощи человеческих традиций, обрядов, церемоний, которые не были даны нам от Бога. Вы усыпите свои души этим опиумом, который омрачит совесть, но не исцелит сердце. Яд выполнит свою работу так же эффективно, как пистолет или меч, хотя и бесшумно. Пусть никто не обманывает вас. Берегитесь лжепророков. Когда люди вверяют свои души слепым вождям, они будут падать в яму вместе с ними. Ложная религия очень разрушительна и не является истинной верой вообще. Здесь следует быть особенно осторожными. Всегда, друзья, вникайте в Писание и сверяйте все, каждое слово, только со словами Бога. Третий путь. Вы можете истощить свои души до смерти через праздность и нерешительность. Можно напрасно потратить жизнь, имея запись в книге регистрации крещений, но так и не будучи вписанными в книгу жизни Агнца, имея вид благочестия, силы же его отрекшись. Можно год за годом предаваться праздности, не заботясь о благочестии и довольствоваться насмешками над несовершенствами других, льстя себе, что вы не фанатик, не примыкаете ни к какой группе и не являетесь религиозным человеком. Но в конце концов такое же благо будет и вашей душе. Никто да не обольщает вас пустыми словами. Нерешительность точно так же разрушительна для вашей души, как и лжерелигия или неверие вообще. Поток жизни никогда не будет стоять на месте. Спите вы или бодрствуете, вы плывете вниз по течению. И вот вы уже все ближе и ближе к порогам. Скоро вы уже подойдете к водопаду, и если умрете без решения верить, то навеки погибнете. Такие три главных пути, посредством которых вы можете потерять свою душу. Итак, вы можете убить свою душу, впадая в открытый грех. Вы можете отравить свою душу, начав исповедовать ложную веру. И вы можете истощить вашу душу до смерти через праздность и нерешительность. Такие пути. Знаете ли вы, каким путем вы идете? Исследуйте и посмотрите, не на каком-то ли из этих трех путей вы находитесь. Подумайте, теряете вы свою душу или нет. Не нужно ли много усилий, чтобы разрушить душу? Нет, это подобно скатыванию вниз по склону. От нас ничего не требуется, нам не нужны никакие усилия. Нам стоит лишь сидеть неподвижно или плыть по течению, следовать за потоком, идти вслед за толпой, и однажды милости уже не останется. Потому что широки врата, ведущие в погибель. Тех, кто теряет свои души, очень много. Огромное множество людей. Все люди считаются уважаемыми и добрыми, как только они умирают. Но посмотрите на Божье Слово и отметьте, что оно говорит. Господь Иисус Христос утверждает: «Широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Матфея 7 глава с 13 по 14 стих. Но кто несет ответственность за потерю наших душ? Друзья, никто, кроме нас самих. Наша кровь будет на наших головах, вина будет лежать у наших дверей, и мы ничем не сможем оправдаться в последний день, когда предстанем перед великим белым престолом, а книги будут открыты. Когда царь придет к гостям своим и спросит: «Как ты оказался здесь не в брачной одежде?», мы будем безмолвны, у нас не будет оправданий, которые могли бы мы привести. Но куда уходит душа, когда человек теряет ее? Есть только один верный ответ на этот вопрос. Есть только одно место, куда она может отправиться, и это ад. Нет никакого уничтожения души. Потерянная душа идет в то место, где ничто не умирает и огонь не гаснет. Там есть лишь вечная чернота, тьма, ужас и отчаяние. И поскольку душа не подходит для неба, она идет в ад. Единственное место, которое предназначено для нее. Да обратятся нечестивые в ад все народы, забывающие Бога. Псалом 9, 18 стих. Конец их смерть. Римлянам 6 глава 21 стих. К сожалению, в конечном счете многие люди так и заканчивают свою жизнь. Попадают под обман сатаны, который порабощает их. И в конце концов они оказываются мертвы. Это ужасно страшная картина, друзья. Очень многие, забывая про значимость своей души, просто плетутся по дороге в ад. Очень многие души в опасности, и если бы мы не верили в реальность ада, то это ничего не страшило бы нас. Если бы мы полагали, что на самом деле все люди в конечном счете отправятся на небеса, то пребывали бы в мире и оставили бы всех в покое. Но мы не можем этого делать. Мы должны говорить людям, куда они идут. Мы видим впереди опасность и готовы искренне предупреждать каждого человека, чтобы они бежали от грядущего гнева. Мы, осознающие опасность кораблекрушения, хотим как бы зажечь маяк и умолять всякого человека искать безопасную гавань. Поэтому, друзья, если вы уже находитесь в этой гавани, но знаете, что кто-то из ваших друзей, близких или знакомых все еще течет, плывет по этому течению прямо по дороге в вечную погибель, старайтесь остановить его. Скажите ему о том, что он может потерять свою душу. Мы живем в эпоху великого искушения, потому что дьявол не дремлет и много трудится. Время коротко. Не потеряйте свою душу и старайтесь ловить других. Старайтесь, друзья, говорить и напоминать другим об этом. Те, кто услышат, обратятся, и их души будут спасены.

0: Радио «Новая жизнь».
1: Просто о главном.
2: И мы продолжаем, друзья, наши размышления. И следующий важный аспект, о котором следует задуматься, это то, что потеря души является самым тяжким лишением, которое может потерпеть человек. Ни один живой человек не может в полноте описать весь ужас потери души. Никто не может обрисовать эту потерю в ее истинных цветах. Мы никогда не сможем осознать это, пока не пройдем через долину смертной тени и не очнемся в вечности. До тех пор мы не узнаем значения бессмертной души. Могу сказать, что ничто в жизни этой не может компенсировать эту потерю. Вы можете обладать всеми богатствами мира, всеми почестями, которыми мир может наделить вас. Вы можете быть владельцем хоть бы и половины континента. Вас могут любить правители, а народы с восхищением смотреть на вас. Но если вы теряете свою душу, то вы самый несчастный человек. Ваши почести продлятся всего лишь пару лет. Ваше богатство в конечном счете достанется кому-то другому. Нагим вы пришли, нагим и уйдете. В жизни вашей не будет легкости, а в совести радости, пока ваша душа не будет спасена. Когда вы умрете, ничто вы не вынесете из всех ваших денег и акров земли. Когда жизнь закончится, всего несколько футов земли будет достаточно, чтобы покрыть ваше тело. И тогда, если ваша душа будет потеряна, вы окажетесь нищим на всю вечность. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, говорит Иисус. И эти слова имеют очень большое значение. Потерянную душу невозможно вернуть. Если человек погиб, то это навечно. В этом мире может быть возвращена собственность, иногда можно восстановить здоровье и изменить характер, но ни один человек, который однажды сделает последний вдох, не может восстановить утраченную душу. Писание показывает нам, что никакого чистилища за могилой не существует. Библия учит нас, что если мы погибли, то это навечно. Всякий человек однажды поймет, что ничего не может дать для выкупа и искупления своей души. Еще не настало время, когда мы полностью поймем, чего на самом деле стоит душа. Нам следует смотреть далеко вперед. В своем воображении мы должны поставить себя в положение, отличное от того, которое мы занимаем сейчас. Только тогда мы получим право оценивать то, о чем мы говорим. Слепой не может насладиться красивыми пейзажами, глухой не оценит прекрасную музыку. Живой человек не может осознать важность будущего мира. Желаете ли вы иметь хотя бы слабое представление о ценности души? Измерьте ее мнениями умирающих. Серьезность последнего момента жизни снимет всю мишуру и притворство, заставляя людей видеть себя такими, какими они являются в действительности. Что бы человек ни сделал в этот момент для своей души? Очень редко умирающие беспечны, бездумны и безразличны к грядущему миру, когда наступает их последний час. И если раньше человек мог рассказывать интересные истории и петь радостные песни, то в последний час он станет весьма серьезным, когда почувствует, что жизнь покидает тело. Хваленая философия дает сбой, когда приближается кончина. Это факт того, кем мы являемся. Ценность души в свете времени – это одно, но та же ценность в свете вечности – совсем другое. Никогда живой человек не постигнет ценность души так ясно, как во время кончины, когда он уже не может оставаться в этом мире. Желаете ли вы понять ценность души? Измерьте ее мнениями умерших. Прочтите в 16 главе Евангелия от Луки притчу о богаче и Лазаре. Когда богатый оказался в адских муках, что он говорит Аврааму? «Пошли Лазаря в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Луки 16, глава с 27 стиха. Вероятно, богач очень мало помышлял о душах окружающих, да и о своей собственной, когда жил на земле. Но будучи мертвым и пребывая в месте мучений, он видит вещи в их истинном свете. Вот зачем оставлена эта притча, друзья. Он думает о братьях, а после этого начинает заботиться и о своем спасении. Затем он восклицает: «Отправь Лазаря в дом моего отца, у меня есть 5 братьев, пусть он свидетельствует им». Если эта притча не научила ничему другому, то она наставила нас думать о том, что думают люди, когда оказываются в мире грядущем. Она приподнимает уголок завесы, которая отделяет загробный мир от нашего, и позволяет взглянуть на то, что думают мертвые о ценности души. Желаете наиболее ясно понять ценность души? Тогда пойдите и измерьте ее посредством цены, которая была заплачена за нее более 2000 лет назад. Как велика и бесчисленна эта цена, друзья! Для искупления недостаточно ни золота, ни серебра, ни бриллиантов. Ни один ангел на небесах не смог бы принести выкуп. Ничто не является достаточным, кроме крови Христа. Ничто, кроме смерти вечного Божьего Сына на кресте. Только этого достаточно, чтобы искупить спасение для души. Придите в духе на Голгофу и подумайте о том, что там произошло, когда умер Господь Иисус Христос. Посмотрите на Спасителя, страдающего на кресте. Отметьте, что случилось, когда Он умер. Посмотрите, как в течение 3 часов была тьма по всей земле, как задрожала земля, как рушились горы, как открылись могилы и как мертвые вышли из гробов. Послушайте предсмертные слова Христа: «Боже мой, для чего Ты оставил меня?» А затем посмотрите во всем этом чудесном обмене на то, что может дать вам представление о ценности души. В этой ужасной сцене мы наблюдаем за выплатой единственной цены, которая была признана достаточной для нашего искупления. В один прекрасный день мы все поймем ценность души, если не осознаем ее сейчас. Самый ужасный вид для глаза – это человек, разрушающий собственную душу. Неудивительно, что Иисус заплакал, когда приблизился к Иерусалиму в последний раз. Он знал ценность душ, хотя книжники и фарисеи не понимали этого. И если мы до сих пор еще не поняли, то из этих слез Господа мы можем узнать о ценности души и о тех великих потерях, которые потерпит человек, если потеряет ее. Пока вы слышите это, откройте ваши глаза и поймите ценность души. Ощутите ужас ее потери. Стремитесь узнать настоящую ценность этого великого сокровища, данного вам в распоряжение. Однажды значимость всех вещей сильно изменится. Наступит час, когда деньги будут не ценнее мусора, а золото и бриллианты будут сравнимы с уличной пылью. Но только благодать, вера и надежда не будут в пренебрежении и презрении. В то время вы узнаете ценность бессмертной души, как никогда ранее. Потеря души будет для вас величайшим лишением, а приобретение души – наивысшим достижением. Ищите, чтобы вам знать ценность души уже сейчас. Не будьте подобны царице египетской, которая в глупом упрямстве взяла жемчужину огромной ценности, растворила ее в напитке, а затем выпила. Не бросайте прочь драгоценную жемчужину, которую Бог поручил вам в распоряжение. Если душа будет потеряна, то ничто и никогда не сможет сравниться с этим лишением.

0: Радио «Новая жизнь». Надежда в каждом звуке.
1: А сейчас, друзья, переходим к радостному моменту. Человеческая душа может быть спасена. Евангелие Христово позволяет нам сегодня провозглашать эту радостную весть и говорить ее свободно для всех, кто принимает ее. После всего, о чем мы говорили сегодня, после всех этих серьезных и даже грустных моментов о том, что потеря души – это навечно, навсегда, и ничто не может сравниться с этим лишением, мы можем завершить эти слова обещанием мира. У каждого есть душа, и потеря души – это лишение, которое ничто не может восполнить, но душа человека может быть спасена. Это глаз вечного Евангелия. В Евангелии есть спасение для первого из грешников. По природе мы все грешники, падшие, виновные, тленные, покрытые грехом. Бог, с которым мы имеем дело, это сама святость, и его очи слишком чисты, чтобы созерцать беззаконие. Но также мы знаем, что этот Бог – Святой и праведный даровал нам возможность спасти свои души. Он даровал нам спасение души через своего Сына Иисуса Христа по своей извечной любви в своем великолепном, премудром замысле. Как же это может быть?

однажды умер. Иисус Христос, Божий Сын, умер на кресте, чтобы искупить наши грехи. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. 1 Петра 3 глава, 18 стих. Христос в своем теле понес наши грехи на древе и позволил проклятию, которого мы все заслуживали, пасть Ему на голову. Христос своей смертью исполнил священный Божий закон, который мы нарушили. Эта смерть не была обычной. Она не являлась простым примером самоотречения. Это не была простая смерть мученика. Смерть Христа была заместительной жертвой за грех. Наш. За наши грехи. Это заместительная смерть всемогущей жертвы, поручителя и ходатая за сынов человеческих. Она оплатила наш огромный долг Богу. Она открыла путь на небеса для всех верующих. Она служила источником омовения всех грехов. Эта жертва позволяет Богу быть справедливым и одновременно оправдывающим нечестивого. Эта жертва – наше примирение с Ним. Она обеспечила совершенный мир с Богом для всех, кто приходит к Нему через Иисуса Христа. Двери темницы открылись, когда умер Христос. Свобода провозглашена всем, кто осознает рабство греха и кается в своем грехе, приходя ко Христу. Ради кого были все эти страдания, которые Иисус пережил на Голгофе? Почему святой Божий Сын умирал как преступник, был почитаем за беззаконника и обречен на столь жестокую смерть? Для кого были прибиты ко кресту его руки и ноги? Для кого стекал поток святой крови? Почему это свершилось? Это было сделано лично для вас. Это было совершено для всех кающихся грешников. Все было совершенно свободно, добровольно, не по принуждению, из Его любви к каждому из нас. Христос умер за нечестивых, чтобы мы могли быть спасены. Христос все еще жив, Он воскрес, и это огромная истина, которая также следует далее. Христос умер и воскрес, чтобы мы были спасены. Тот Христос, который однажды умер, сегодня пребывает одесную Бога и является нашим ходатаем. Сегодня Он жив, чтобы принять всех, кто придет к Богу через Него, и дать им власть быть чадами Божьими. Он жив, чтобы услышать исповедание наших грехов и дать нам отпущение этих грехов, будучи всемогущим первосвященником. Он жив, чтобы изливать Святого Духа усыновления на всех верующих. Он жив, чтобы быть единым посредником между Богом и человеком, неустанным заступником, добрым пастырем, нашим братом, превосходным ходатаем, неусыпным священником и другом всем, кто приходит к Богу через Него. Он жив, чтобы быть нашей мудростью, праведностью, освящением и искуплением для Его народа, чтобы сохранить нас в жизни, поддержать в смерти и привести в конечном итоге к вечной славе. Ради кого Иисус сидит одесную Бога? Для нас. Превознесенный на небесах и окруженный невыразимой славой, Господь совершает тот великий труд, который начал от начала мира. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Иисус жив, поэтому мы спасены. Мы можем быть спасены, потому что обетования Евангелия Христовы абсолютны, свободны и безусловный. «Придите ко мне, — говорит Спаситель, — придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Матфея 11, глава 28 стих. «Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3, глава 16 стих. «Верующий в Него не судится». Иоанна 3, глава 18 стих. «Приходящего ко мне не изгоню вон». Иоанна 6, глава 40 стих. «Верующий в Меня имеет жизнь вечную». Иоанна 6, глава 47 стих. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Иоанна 7, глава 37 стих. «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Откровение 22 глава, 17 стих. Эти слова сегодня звучат для каждого из нас, кто верит Ему. Как для еврея, так и для язычника они предназначены для людей во все времена и всякого возраста. Любого
племени, народа, времени.

0: языка. Для бедных и богатых они предназначены для каждого кающегося грешника. Благодаря этим словам обетования мы спасены сегодня. Это Евангелие. У нас есть ходатай, первосвященник, который сегодня является нашим заступником. Мы исповедуем такого Бога. Наши души спасены, это наша огромная радость. Наш Господь Иисус Христос умер и воскрес, и сегодня мы имеем спасение нашей души. Друзья, это самая радостная весть, которая есть у нас сегодня. Господь призывает к примирению на каждой странице Писания. Так и мы, друзья, должны, продолжая Его дело, идти к людям этого мира, провозглашая Его Евангелие, чтобы и другие люди обращались от этого потока, ведущего их в ад, и шли ко спасению. Господь дал нам все для того, чтобы мы шли за Ним. Господь пребывает вовек. Все Его слова нерушимы, вечны, и они не изменяются. Все, что было сказано 2000 лет назад, остается актуальным и сегодня. Христос сказал о важности нашей души. Марк записал это, и сегодня мы можем читать слова самого Христа, который сказал своим ученикам: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Мы не можем дать выкуп за свою душу. Душа – это самое ценное, что дано нам Богом. И Христос предусмотрел для нас выход. Выход из этой трясины. Он сам дал нам этот выход. Он дал нам веру, Он ведет нас и поддерживает нас, Он ходатайствует за нас. Нам остается помнить, насколько ценной была Его жертва, насколько ценна наша душа. Мы должны быть готовы идти и потерять свою душу ради Евангелия и Христа, потому что мы знаем, в чьих руках сегодня находится наша душа. Если мы примирились со Христом и веруем в Него, то наша душа прочно хранится в Его руках. Ничто не может повредить ей, ничто не может вырвать нас из Его любящих рук. Поэтому идите и провозглашайте Евангелие тем, кто еще не знает об этой вести. Напоминайте людям, что так или иначе у них есть бессмертная душа. Они не умрут и не уничтожатся. У них есть только один вариант. Если они не примирятся со Христом, то их судьба – это вечность в аду. Пусть эта весть несется людям, пусть Евангелие Иисуса Христа, спасающее, единственное спасающее Евангелие, распространяется через нас, через тех, кто по милости Божьей получил спасение. Что ж, друзья, я завершаю этот эфир. Будьте благословенны и никогда не забывайте о ценности вашей души.
1: Залетела душа в тело, настрадалась, улетела. Что понять она успела, посетив сей белый свет? Что ей дни и что ей ночки, до последней самой точки все внимание оболочки, а души как будто нет. А она ждала, кричала, что-то в будущем искала, только тело не внимало. Тело есть хотела, спать. А когда с душой прощалась, спохватилась, испугалась. Сколько мне, говорит, еще осталось? Не хочу, мол, умирать. Расставались неумело, тело сникло, побледнело. Оказалось бренным тело, несмотря на гордый вид. На земле хотелось рая. Рай без Бога не бывает. Тот, кто время убивает, летит. Залетела душа в тело, что успела, то успела.

0: Радио «Новая жизнь». О новой жизни во Христе.
1: Псалом 150-й. Хвалите Бога во святыне Его. Хвалите Его на тверди силы Его. Хвалите Его по могуществу Его. Хвалите Его по множеству величия Его. Хвалите Его со звуком трубным. Хвалите Его на псалтыри и гуслях. Хвалите Его с тимпаном и ликами. Хвалите Его на струнах и органе. Хвалите Его на звучных кимвалах. Хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!

0: что веришь ты?
1: Утилитаризм, от латинского «utilis» – «полезный». Этическая теория, согласно которой моральная ценность поведения или поступка определяются его полезностью в конечном результате. В основе утилитаризма лежит гедонизм, учение о том, что высшей ценностью и смыслом жизни человека является поиск удовольствий, и эвдемонизм, учение о том, что целью жизни человека является стремление к счастью. Утилитаризм, как систематическое учение, было впервые оформлено в работах Джеремая Бентама и как философская, психологическая, экономическая и политическая теории существует до сих пор. Одним из известных приверженцев этой теории является британский философ-трансгуманист Дэвид Пирс, считающий гедонизм главной нравственной ценностью для всей биосферы. Утилитаризм выносит оценку тому или иному поступку исключительно по последствиям его совершения, не учитывая путей его достижения. Если в результате поступка большинству или совершившему поступок субъекту будет хорошо и он будет счастлив, то такой поступок можно считать нравственным и оправданным. В утилитаризме цель оправдывает средства, и никакие средства нельзя считать безнравственными, если они ведут к нравственному результату. Этика добродетели говорит о нравственном состоянии личности, в то время как утилитаризм в целом не касается вопроса личности, хороший человек или плохой, а ее состояния, хорошо человеку или плохо. Утилитаризм противоречит Священному Писанию. Бог дает свои установления и законы. Исход, 20 глава, с 2 по 17 стихи. Которые являются сутью общественных отношений и в то же время показывают, что неправильные побуждения и желания имеют моральную оценку со стороны Бога, Творца и Господина мира. Бог – Творец морали, и именно Он определяет для творения, что хорошо и что плохо. В результате грехопадения человечество решило, что может само для себя определять, что добро и что зло. Но это заблуждение. Послушайте, что говорит Иисус Христос. «Нет доброго дерева, которое бы приносило худой плод, и нет худого дерева, которое бы приносило плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста». Евангелие от Луки, 6 глава, с 43 по 45 стихи. Источником наших поступков является наше сердце. Сердце грешного человека, пораженного грехом, не может верно оценивать ни путь совершения поступков, ни его результаты. Сердце спасенного христианина, просвещенного Духом Святым истиной Священного Писания, способно к здравой оценке моральных поступков и их результатов. Призываем вас укрепляться познанием освобождающей и проясняющей истины Евангелия, касающейся всех сторон нашей многогранной жизни.

0: Библия говорит. На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
1: Исходя из второй заповеди, является ли грехом изображение Иисуса Христа? В свете этого есть множество таких замечательных детских Библий, в которых Иисус Христос изображен в мультяшном таком образе. Опасность есть ли какая-то в этом? Могу ли я использовать вот такие Библии в преподавании Библии моим детям?
2: Достаточно интересный вопрос, потому что он соединяет в себе две разных категории. Первая категория связана с Богом, который безграничный, который нематериален, который намного отличается, безгранично отличается от творения. Бог творец, он отличается от творения. Вторая категория связана с Бога-человеком, Иисусом Христом. Бога-человек, Иисус Христос, это Сын Божий, вторая личность Божества. Он соединил себя с творением. То есть это Бог, который стал частью творения, он соединился с творением. В этом один из главных элементов искупления. То есть искупление – это не просто, когда человеку прощаются грехи. Искупление – это когда в результате того, что Бог Сын стал Бога-человеком, он принял человеческую плоть, он стал членом человеческой семьи. Он спасает людей для того, чтобы поднять их на небеса и сделать их членами божественной семьи. И вот это соединение безграничного Божьего и ограниченного человеческого или творения, оно и является вот этим чудом. И, кстати, об этом много сказано, что в Иисусе Христе Бог примирил земное и небесное. И примирил не только в смысле того, что люди во грехе были враждебны по отношению к Богу, а Бог гневался на их грех, а примирил еще и в смысле того, что он совместил вот это безграничное с тем, что ограничено. Причина, почему Бог запрещает категорично, запрещает какое-либо изображение, заключается в том, чтобы люди могли ясно понимать, что между творением и Творцом пропасть. То есть мы не способны никаким образом представить себе Бога. Вот почему во Второзаконии, 4 глава, 15 стих, Бог подчеркивает специально, он говорит, помните, что вы голос слышали, но образа никакого не видели. Он ясно подчеркивает. В то же самое время, когда Иисус Христос становится человеком, Божий Сын становится человеком, и когда он говорит с учениками, и ученики на определенном этапе задают ему вопрос, покажи нам Отца. Иисус отвечает им и говорит, видевший меня, видел Отца. То есть он говорит о том, что ученики видели что-то, не только слышали, а они видели что-то. Вот почему о Сыне сказано, что Сын является наивысшим откровением Отца. То есть он пришел на землю, он явился людям в такой форме, в которой Бог еще никогда себя не открывал. Это наивысшая форма. Бог явил себя в Сыне. Так вот, теперь, когда мы говорим о том, что вот Иисус Христос, он был Бога-человеком, по каким-то причинам Бог не обеспечил нас имиджем, портретом Иисуса Христа, который жил на земле. И хотя мы, конечно же, ясно понимаем, что он был обычным человеком, поэтому вот подобные рисунки, которые мы видим, они сделаны из представления того, как обычные люди, или в данном случае раввины, выглядели в то время. Опять-таки, есть догадки, есть представление о том, как они выглядели. И вот когда мы говорим о подобной практике, то с одной стороны мы можем сказать, что здесь нет ничего страшного, это просто иллюстрация, которая поможет нам увидеть человечность Иисуса Христа. С другой стороны, это может стать проблемой. Проблема эта становится, когда подобные образы, они загружаются какой-то духовной силой или духовной значимостью. Когда люди начинают относиться к фотографии, как, скажем, влюбленный держит фотографию своей возлюбленной. Где-то, и вот он на нее не насмотрится, и он... Вот ее где-то очень близко к сердцу держит и так далее. В данном случае фотография, она является относительно точной передачей образа его возлюбленной. Но когда мы говорим об Иисусе Христе, то любая картинка, которая есть, это не будет точным изображением того, кем был Христос. И здесь даже больше того, Библия не считает это важным. В Писании много сказано об образе Иисуса Христа. Например, второе послание к Коринфянам, 3 глава, 18 стих, сказано о том, что мы же все, взирая на славу Божию, преображаемся в тот же образ, то есть в образ Иисуса Христа, mm-hmm. от славы в славу. То есть мы взираем на славу Иисуса Христа, на славу Господню. Как мы взираем? Не на фотографию смотрим. Мы взираем на славу Иисуса Христа, зная Его описание из того, что говорит нам Библия. Именно таким образом, или другое место, послание к Евреям, 12 глава, где говорится, взирая на начальника и совершителя веры, будем совершать предлежащее нам поприще. Опять-таки, как мы взираем? Мы не на портрет взираем. Мы взираем на тот имидж, тот образ, который есть у нас в сознании. Он составлен из того, что мы знаем о Христе, о качествах Его характера, о Его отношениях с Отцом, о Его практических отношениях к людям, о Его подвиге Евангелия, вернее, спасении, искуплении, которое Он совершил. То есть, отвечая на этот вопрос,

связано еще и с определенными храмами, с определенными событиями, с определенными людьми, которые их освящали или их написали. Ну, вот, то есть там происходит одухотворение материального объекта какого-то, награждение его какой-то мистической духовной силой. И вот это все, конечно же, очень близко к идолопоклонству.

0: Бесконечный Бог понес наши бесконечные наказания за грехи.
1: Книга пророка Иеремии, глава 11. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Слушайте слова завета сего и скажите мужам Иуды и жителям Иерусалима, и скажи им, так говорит Господь, Бог Израилев, проклят человек, который не послушает слов завета сего, который я заповедал отцам вашим, когда вывел их из земли египетской, из железной печи, сказав, слушайтесь гласа моего и делайте все, что я заповедую вам, и будете моим народом, и я буду вашим Богом. Чтобы исполнить клятву, которую я клялся отцам вашим, дать им землю, текущую молоком и медом, как это ныне. И отвечал я, сказав, аминь, Господи. И сказал мне Господь, провозгласи все сии слова в городах Иуды и на улицах Иерусалима и скажи, слушайте слова завета сего и исполняйте их. Ибо отцов ваших я увещевал постоянно с того дня, как вывел их из земли египетской, до сего дня. Увещевал их с раннего утра, говоря, слушайтесь гласа моего. Но они не слушались и не преклоняли ухо своего, а ходили каждый по упорству злого сердца своего. Поэтому я навел на них все сказанное в завете сём, который я заповедал им исполнять, а они не исполняли. И сказал мне Господь, есть заговор между мужами Иуды и жителями Иерусалима. Они опять возвратились к беззакониям праотцов своих, которые отреклись слушаться слов моих и пошли во след чужих богов, служа им. Дом Израиля и дом Иуды нарушили завет мой, который я заключил с отцами их. Посему так говорит Господь, вот я наведу на них бедствие, от которого они не могут избавиться, и когда вас зовут ко мне, не услышу их. Тогда города Иуды и жители Иерусалима пойдут и воззовут к богам, которым они кадят, но они нисколько не помогут им во время бедствия их. Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда, и сколько улиц в Иерусалиме, столько вы наставили жертвенников постыдному, жертвенников для каждения Ваалу. Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошений, ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствии своем. Что возлюбленному моему в доме моем, когда в нем совершаются многие непотребства, и священное мясо не помогут тебе, когда, делая зло, ты радуешься. Зеленеющую маслиную, красующуюся приятными плодами, именовал тебя Господь. А ныне, при шуме сильного смятения, он воспламенил огонь вокруг нее, и сокрушились ветви ее. Господь Саваоф, который насадил тебя, изрек на тебя злое за зло дома Израилева и дома Иудина, которое они причинили себе тем, что подвигли меня на гнев кождением Ваалу. Господь открыл мне, и я знаю, ты показал мне деяния их, а я, как кроткий агнец, ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря, положим ядовитое дерево в пищу его и отторгнем его от земли живых, чтобы и имя его более не упоминалось. Но Господи Саваоф, судья праведный, испытывающий сердца и утробы, дай увидеть мне мщение твое над ними, ибо тебе верил я дело мое. Посему так говорит Господь о мужах Анафофа, ищущих души твоей и говорящих, не пророчествуй во имя Господа, чтобы не умереть тебе от рук наших. Посему так говорит Господь Саваоф, вот я посещу их, юноши их умрут от меча, сыновья их и дочери их умрут от голода, и остатка не будет от них. Ибо я наведу бедствие на мужей Анафофа в год посещения их».

поклонилось небо, звезды задрожали. Это мой отец плакал в небесах, люди на Голгофе там меня распяли. И святая кровь застыла на руках. Вот солдаты ржавыми гвоздями, у креста рыдает любящая мать, там священники в сторонке с кулаками.

сердце рвут на части те, кто на Голгофе громче всех кричал. Им сегодня нужно зрелище и власти, а за них я жизнь и кровь свою отдам. Плачьте о себе и о детях ваших, но страдания эти должен я пройти ради вас, родных.

Ричард Бакстер. Ложный источник покоя святых. Идолопоклонством будет сделать любое творение источником покоя нашего. Быть покоем для души является прерогативой Бога. Идолопоклонство стремится найти наш покой в богатстве, чести и тех дарах благодати, которые дает Господь. Как оскорбляем мы Господа, когда даем Ему причину говорить о нас следующее: «Мой народ был как погибшие овцы. Они забыли свое место покоя. Мои люди могут найти покой в любой вещи, но не во мне. Они могут наслаждаться общением друг с другом, но не присутствием моим. Они могут радоваться о моих творениях, но не во мне. Даже в трудах и обязанностях, которые я им поручил, но не во мне. Они скорее захотят быть в любом месте, чем быть со мной. Разве это их боги? Разве они искупили их? Разве они лучше меня? А если у вас есть жена, муж, сын, которые лучше будут где-либо в другом месте, чем в вашей компании, и веселиться там, разве не плохо и не обидно будет вам? Так и Бог наш. Вы противоречите Божьим целям, когда предаетесь этим удовольствиям вместо Бога. Он дал их, чтобы помочь вам, а вы ставите их на место Бога. Он дал их, чтобы они были отдыхом на пути вашем, а вы желаете жить в гостинице и не хотите идти дальше? Так можно сказать обо всех наших удобствах. Все это Божьи милости здесь, для земной жизни. Они не есть покой. Как Иоанн Креститель не был Христом, но приготовлял путь к покою во Христе. Поэтому искать покой на земле значит извратить все милости Божьи и сделать их противоречащими Божьим целям.

Посмотрите на Христа, как на свое сокровище, и получите от этого ни с чем не сравнимое наслаждение.

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Крещение – это таинство, в котором омытие водой во имя Отца и Сына и Святого Духа означает и запечатлевает наше привитие ко Христу и участие в благах Завета Благодати и наше обязательство принадлежать Господу. Матфея 28:19. «Поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их моими учениками, крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Римлянам 6:4. «Мы при крещении были погребены с Ним в смерть, чтобы жить новой жизнью, как и Христос был воскрешен из мертвых славой Отца». Галатам 3:27. Ведь все крещенные в Христа облеклись в Христа.

0: обучение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: С момента грехопадения все люди, все жители Земли невольно погрузились или поставили себя в положение постоянной борьбы. История Авраама открывает нам совершенно новую главу в человеческом бытии, в действии Божьем или в отношениях Бога с людьми. История Авраама говорит о верующих людях. Она говорит о том, что вера, как новая духовная реальность, она возвращает человека вот в те гармоничные отношения с Богом. Веру можно сравнить с мостиком, который соединяет человека с Богом. Через Мессию и через обетование о Мессии она не только примиряет человека с Творцом, но она дает возможность человеку гармонизировать свою жизнь назад, вернуть в ту гармонию с Отцом Небесным, с Богом, который является источником всякого блага. В результате, если человек возвращается к Богу, соединяясь с Ним через веру, борьба с другими людьми становится ненужной, бесполезной и даже вредной. Но, к великому сожалению, многие верующие люди, имея возможность гармонизировать свои отношения с Богом, признавая Бога своим владыкой, так и продолжают жить здесь на земле так, как будто все их счастье, вся их жизнь в их собственных руках. И в результате жизнь многих верующих людей полна подобного противостояния, конфликтов, борьбы и так далее, которые ровным счетом ни к чему не приводят, точнее, ни к чему хорошему не приводят. Это совершенно ненужная борьба. Именно вот это очень ярко показано в истории Иакова. Жизнь Иакова – это жизнь верующего человека. Иаков был верующий человек. Но этот верующий человек имел очень много проблем роста своей веры. То есть ему необходимо было научиться практическому доверию Богу во многих ситуациях. И вот пока он учился, до того, как он научился, он в своей жизни сделал достаточно много проблем. И одна из проблем – это постоянная борьба с людьми. Сегодня мы поговорим о следующем этапе, когда Иаков, убежав от своего брата, от гнева своего брата, приходит в Харан, приходит к Лавану, к своему родственнику, и вот там он снова погружается в ту же самую реальность, реальность постоянной борьбы, которая сделала его жизнь напряженной, сложной. Ну, как я уже сказал, наиболее печальной, что все то, что эта борьба, вся эта борьба не дала ему абсолютно никакой пользы. Дело в том, что все благословения, которые Иаков получает, и мы это увидим сегодня, он получает как результат Божьего действия, а не своих собственных ухищрений. Сегодня мы посмотрим на эту борьбу, как на подход к жизни, который был у Иакова, и потом посмотрим на финальный результат, который определяется Божьими действиями. Итак, борьба как подход к жизни. Иаков хорошо знал о Божьих обетованиях. Он знал о том, что было с его дедом Авраамом. Он знал, что он стал наследником этих обетований. Он знал, что он является частью завета, который Бог заключил с Авраамом. Тем не менее, в начале своего жизненного пути он не умеет полагаться на Бога, он не умеет доверяться Богу. И чаще всего Иаков даже не осознает Божье присутствие. Вот это типичный младенец во Христе. Это верующий человек, принадлежащий Богу. Он часть Божьего завета, но он живет так, что он не осознает, что Бог – это реальность в его жизни. В результате он действует так, как будто Бог очень далеко, и все его действия мало чем отличаются от действий неверующих людей. В результате жизнь Иакова превратилась в постоянную сплошную борьбу, К описанию этой борьбы посвящены следующие три главы книги Бытия, 29, 30 и 31. И мы посмотрим на эти три главы. Избрав этот путь, Иаков наполняет свою жизнь состязанием с другими, с теми, кто был вокруг него. Причем не только он в этой борьбе, но и окружающие его люди, он как бы задает тон, и вся эта жизнь, жизнь вроде бы верующих людей, она превращается в постоянную конкуренцию, в постоянную борьбу за место под солнцем. Начинается все с борьбы Лавана с Иаковом. Когда Иаков пришел к Лавану, его вот этот приход или его путешествие, то, как его принимают, очень похоже на историю, когда слуга Авраама пришел в эти же места, чтобы найти невесту Исааку. Но между этими двумя историями, между этими ситуациями, есть некоторые очень существенные различия. Давайте мы посмотрим на них. В окрестностях Харана Иаков встретил пастухов, которые, казалось, были пастухами овец Лавана, то есть его родственника, это его дядя, получается. Вот здесь же происходит их первая встреча с Рахилью, его будущей женой. Вот, и вот как это описано в книге Бытия. 29 глава, мы читаем с 9 стиха. Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль с мелким скотом отца своего, потому что она пасла. Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Иаков, отвалил камень от устья колодезя и напоил овец Лавана, брата матери своей. И поцеловал Иаков Рахиль и возвысил голос свой и заплакал. И сказал Иаков Рахиле, что он родственник отцу ее, и что он сын Ревекин. Она побежала и сказала отцу своему, Лаван, услышав об Иакове, о сыне сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его и поцеловал его, и ввел его в дом свой, и рассказал Лавану, и он рассказал Лавану все сие. Лаван же сказал ему, подлинно ты кость моя и плоть моя. И жил у него Иаков целый месяц. Все, кажется, складывается как нельзя лучше. Теплый прием, родственники, безопасность. Помните, он убегает от гнева брата своего, и здесь он находится в безопасности. Но в этой истории отсутствует одна важная деталь. Очень важная деталь. Здесь нет упоминания о Боге и о его роли во всем этом деле. Вот если мы сравним с тем описанием ситуации, когда слуга Авраамов приходит туда же, в это же место, для того, чтобы найти жену Исааку, то вот там очень много говорится о Господе. Очень много. Посмотрите, 24 глава, 21 стих. Слуга приходит, он встретился с Ревекой, а думает о Господе. Слушайте, 21 стих. Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Заметьте, он пришел по делу, он пришел решать дело для того, чтобы найти невесту сыну своего господина. Но он понимает, что это не зависит от него, он не способен решить этот вопрос, поэтому он вот здесь осознает божественную реальность, божественное присутствие. Немножко ниже, когда его пригласили на ночлег в дом Вафуила, он опять молится Господу, смотрите, 26 стих, «И преклонился человек тот, и поклонился Господу, и сказал, благословен Господь Бог, господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своей и истины своей». Господь прямым путем привел меня к дому брата господина своего. Дальше, когда он рассказывает о жизни Авраама, он опять говорит о Господе. 35 стих. Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим. Дальше, когда он решает, какая же девушка должна стать невестой Исааку, в 42 стихе он опять молится Господу. И ныне я пришел к источнику и сказал, Господи Боже, господина моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, так вот я стою у источника воды, и девица, которая выйдет почерпать, и которой я скажу, дай мне пить немного искушена твоего, и которая скажет мне, и ты пей, и верблюдом твоим я начерпаю, вот жена, которую Господь назначил сыну господина моего. Заметьте, как много здесь пропитано зависимостью от Бога. Этот слуга ясно понимает, что без Божьей силы он не решит этого действия. Он ясно понимает, что все зависит от Господа. Этот подход со стороны слуги Авраама вызывает соответственное отношение со стороны Бафуила. Посмотрите 48 стих. «И преклонился я, и поклонился Господу, и благословил Господа Бога, господина моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата господина моего за сына его. И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево». И отвечали Лаван и Вафуил и сказали, от Господа пришло это дело. То есть, заметьте, слуга Авраамов, придя туда, в этот дом, придя в полном осознании своей зависимости от Господа, и это просто сочится из него. Вот ты видишь, в любом разговоре он говорит о Господе. Для него это очень естественно. Он ясно понимает, что вся его жизнь зависит от Господа. И это атмосферу определенную устанавливает. Так что даже вот эти люди, к которым он пришел, они отвечают ему соответствующим образом. Ситуация с Иаковом была совершенно другой. Он не помнит о Господе. Даже несмотря на то, что по пути сюда, помните это видение, это лестница, помните эти обстоятельства, которые побудили Иакова к тому, что он говорит, Господь со мной, присутствует здесь, а я не знал. И вот эта встряска, ее ненадолго хватило. Иаков продолжает жить в самоуверенности, он продолжает жить. Он знает, что Бог есть, он знает, что он ему принадлежит, но этот Бог как бы где-то далеко существует. Он практически не видит Божьего влияния на ситуацию вот сегодня, на ситуацию, в которой он сейчас находится. Лаван встречает его тем же самым. Посмотрите, 15 стих, это 29 глава, мы вернулись в 29 главу Бытия, 15 стих. И Лаван сказал Иакову, «Неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник? Скажи мне, что заплатить тебе?» Все, кажется, складывается очень хорошо. У Лавана же было две дочери. Имя старшей Лия, имя младшей Рахиль. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красиво лицом. Иаков полюбил Рахиль и сказал, я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою. Лаван сказал, лучше мне отдать ее за тебя, нежели отдать ее за другого, кого живи у меня. И служил Иаков за Рахиль 7 лет. И они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. И сказал Иаков Лавану, дай жену мне, потому что исполнилось уже время, чтобы войти к ней. Прежде всего, Лаван назначает за Рахиль очень большую цену. Очень большой. Какая бы красивая она ни была, это очень много. Если вы помните, когда раб Авраама пришел, то с него выкупа вообще не брали. Это же семья, это же регион. Вообще выкупа не брали. Он дал там подарки, конечно, это всегда было правило благородного поведения. Вот. Но речи о выкупе не было. Здесь берут выкуп 7 лет работы. Ну, представьте себе, ну, средняя зарплата, ну, примерно 300 тысяч долларов. Это так скромно. Девушка стоящая. Ну, на этом хитрости Лавана не закончились. На этом он пошел дальше. Он идет дальше. Он, помните, что он не только получил от Иакова 7 лет дармового труда, и похоже, что Иаков работал хорошо. Вот, может быть, даже не 300 тысяч, если на современные мерки перевести. Вот. Он не только взял этот дармовый труд, он еще и обманул его. И вот здесь Иаков встречается вот с той атмосферой, в которой он живет. 22 стих. Лаван созвал всех людей этого места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию и ввел ее к нему, и вошел к ней Иаков. Дал Лаван служанку свою Зельфу, служанке дочери своей Лии. Утром же оказалось, что это Лия. И сказал Лавану, что это ты сделал со мной? Не за Рахиль я служил у тебя? Зачем ты обманул меня? Лаван сказал, у них всегда есть ответ у этих людей. В нашем месте так не делают. Еще 300 тысяч. Чтобы младшую выдать прежде старшей. Окончи неделю этой, потом дам тебе и ту за службу, которую ты будешь служить мне еще 7 лет других. Вот что значит любовь. Яков так и сделал. И окончил неделю это, и Лаван дал Рахиль, дочь свою ему в жену, и дал Лаван служанку свою Валу, служанке дочери своей Рахили. Яков вошел к Рахили и любил Рахиль больше, нежели Лию, и служил у него еще 7 лет других. Это по-другому никак это не назовешь. Вот это хитрость, это попытка решить. И с каждым шагом он погрязает все больше и больше. Ну, во-первых, как мы уже отметили, во-первых, Лаван обманывает, а обманывает по-крупному. Очень серьезно. Огромные деньги. И потом самый большой обман – это в том, что Лаван фактически навязывает Яакову свою дочь. То есть он определяет, вот с кем ты будешь жить. Плюс фактически Лаван толкает Яакова в многоженство. Вы помните, что у Авраама и у Исаака была одна жена. Да, у них там были всякие разные обстоятельства, которые были связаны с обычаями тех времен. Но они еще не пошли так далеко, они не впитали так далеко дух развращения земли, как все остальные жили. Вы помните, многоженство впервые появляется в 4 главе книги «Бытие», и это уже является нарушением центрального элемента общества, которое Бог создал, нарушением природы семьи. И здесь мы видим, как Иаков, попав в эту всю ситуацию, идет на тот шаг, вынужден был пойти на этот шаг. То есть Лаван переиграл Иакова очень крупно. Лаван полагается на свои возможности, и он создает несколько проблем сразу. И Иаков находится в этой же самой ситуации. Но на этом его трудности не оканчиваются. Вторая борьба, о которой мы читаем здесь, это борьба жен Иакова между собой. Значит, во-первых, Лаван борется с ним. Второе, жены теперь начинают бороться друг с другом. Этот дух противостояния, которым живет Иаков, и с которым его встретил Лаван, он окрасил собой взаимоотношения его двух жен, это две сестры, Рахиль и Лия. Практически с самого начала между ними начинается конкуренция. И конкуренция в том, кто родит Иакову больше детей. Смысл этого был в том, что вот ту он и больше будет любить. А то сегодня рождение детей не так модно и не так значимо. Вот тогда это был главный элемент самоутверждения. То есть чем больше женщина может родить детей, тем значимее она является. Тем более плодотворная она. И вот здесь получается так, что у одной есть дети, у второй нет детей. Позже, значительно позже, когда у Рахили рождается второй сын, который родился от ее служанки, то есть они прибегают к тем же самым методам, которым пользовалась Агарь, вернее Сара тогда, когда она дала Агарь Аврааму. И вот после этого слушайте, как говорит Рахиль, 30 глава, 7 стих. «И еще зачала и родила Валла, служанка Рахилина, другого сына Иакова. И сказала Рахиль, вот дальше очень важные слова, «борьбою сильною боролась я с сестрою моей и превозмогла, и нарекла ему имя Нефалим». Вы можете себе представить атмосферу дома Иакова? Вот эта атмосфера постоянной конкуренции, не то что неприятия друг друга, а вражды. Вражды друг с другом. Казалось, что здесь все конкурируют друг с другом, все ищут, как доказать свою значимость, как получить более выгодное положение. Но на этом еще не заканчивается. Следующее, что мы видим здесь, это борьба Рахили с Иаковым. То есть вот это любимое, за которую он работал 7 лет, и потом еще раз 7 лет. Вот эта женщина, она стала источником борьбы, источником противостояния. Здесь, казалось бы, должно было все отличаться гармонией и согласием. Но посмотрите, и здесь что-то было не так. Первый стих 30 главы. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей, Иаков, и сказала Иакову: «Дай мне детей, а если не так, я умираю». Очень интересная логика. Причем не просто видно, что эмоционально перегретая женщина здесь. Просто она находится в крайнем эмоциональном истощении, потому что она живет борьбой, у нее она все дошла до конца своих возможностей. Так что она говорит: «Дай мне детей, а если не так, я умираю». Это серьезнейший, глубокий такой, глубокая точка отчаяния. Смотрите, что дальше. Иаков разгневался на Рахиль и сказал: «Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?» К сожалению, вот эта атмосфера, она характеризует жизнь многих, многих верующих людей, многих семей. Может быть, речь и не идет о рождении детей, но о многих других ситуациях. И причина, почему это происходит, заключается в том, что эти верующие люди, они избрали для себя путь, в котором они решают свои проблемы сами. Но на этом еще не заканчивается. Дальше идет борьба Иакова с Лаваном. Через полтора десятка лет, ну, естественно, конечно, у них отношения сложились уже такие, что Иаков постоянно понимает, где еще Лаван меня обманет. Вот таким образом они и живут. И поэтому через полтора десятка лет он предъявляет тестю претензии. 29 стих. «И сказал ему Иаков: ты знаешь, как я служил тебе? И каков стал скот твой при мне? Ибо мало было у тебя до меня, а стало много». То есть он работал хорошо, очень хорошо работал. «Господь благословил тебя с приходом моим. Как же я буду работать, когда же я буду работать для своего дома?» И сказал Лаван: «Что дать тебе?» Иаков сказал: «Не давай мне ничего. Если только сделаешь мне, что я скажу, то я опять буду пасти и стеречь овец твоих. Я пройду сегодня по всему стаду овец твоих, отдели из него всякий скот с крапинами и с пятнами, всякую скотину черную из овец, также с пятнами и с крапинами и скот. Такой скот будет наградой мне». Далее следует история, помните, в результате которой Иаков за несколько лет практически перекачал весь хороший скот из стад Лавана в свои стада. 43 стих. «И сделался этот человек весьма-весьма богатым», речь идет об Иакове, «и было у него множество мелкого скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов». Вот в таком духе они живут. Но это приводит Иакова к еще одной проблеме. Казалось бы, он уже достиг своего, вот, но попадает в еще одну проблему. Теперь конкуренция и борьба уже с сыновьями Лавана возникает. Они-то видят, что происходит. В этом неотъемлемая часть жизни, полагающейся на себя. Победив в одной борьбе, люди обязательно творят ситуацию, в которой возникает другая борьба. 31 глава, 1 стих. «И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили: Иаков завладел всем, что было у отца нашего. И из имени отца нашего оставил все богатство сие. Составил все богатство сие. И увидел Иаков лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня». Сыновей Лавана тоже можно понять. Они наследники. Они работают вместе с отцом. И все богатство отца – это их поршень, это их часть, которая останется им, с которой они будут начинать свою собственную жизнь. Но это еще не все. Дальше мы читаем о борьбе дочерей с Лаваном. То есть жены Иакова борются против своего отца. Это приводит к следующему конфликту. 14 стих. «Рахиль и Лия сказали ему в ответ», то есть Лавану: «Есть ли нам еще доли и наследства в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Он продал нас и съел даже серебро наше». Заметьте, как разговаривают эти люди. Заметьте, сколько здесь горечи, сколько раздражений. Попробуйте ощутить вот эту атмосферу борьбы, в которой находится этот весь народ. «Посему все богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших. Итак, делай все, что Бог сказал тебе», они обращаются к Иакову. Я не знаю, приходилось ли вам видеть вот такие отношения между детьми и родителями. К большому сожалению, встречаются такие отношения. И встал Иаков и посадил детей своих и жен своих на верблюдов и взял весь скот с собою и все богатство свое, которое он приобрел, скот собственный его, который он приобрел в Месопотамии, чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю Ханаанскую. И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее. Иаков же похитил сердце у Лавана, арамеянина, потому что не известил его, что удаляется, и ушел со всем, что у него было. Друзья, жизнь, основанная на борьбе с другими, она неизбежно создает все более серьезные переплетения. Это как клубок, который перепутывается все больше. С каждым шагом создаются большие вот эти неразвязанные узлы, узлы, которые очень трудно развязать. И вот на этот демарш Иакова Лаван реагирует соответственно. И мы видим борьбу Лавана с семьей Иакова. Посмотрите, как пропитана борьбой жизнь Иакова в эти 20 лет. Посмотрите, Лаван с ним сначала борется, обманывает его. Жены Иакова между собой, вся эта атмосфера такая. Рахиль предъявляет претензии Иакову. Дальше Иаков борется с Лаваном, требуя от него денег за свою работу. После этого видим, как Иаков вынужден бороться с сыновьями Лавана, которые предъявляют претензии. Дальше борьба дочерей Лавана с отцом своим. И вот теперь Лаван в своем гневе идет для того, чтобы отомстить Иакову. За 20 лет между этими двумя людьми не только не получилось построить дружбы, но наоборот, они стали конкурентами, если не врагами. 22 стих, 31 глава. На третий день сказали Лавану, что Иаков ушел. Тогда он взял с собой родственников своих и гнался за ним 7 дней и догнал его на горе Галаад. И догнал Лаван Иакова. Иаков же поставил шатер свой на горе, и Лаван со сродниками своими поставил на горе Галаад. 26 стих. И сказал Лаван Иакову, что ты сделал? Для чего ты обманул меня и увел дочерей моих, как пленных оружием? Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня, и не сказал мне, я отпустил бы тебя с весельем, и с песнями, и с тимпаном, и с гуслями. Ты не позволил мне даже поцеловать внуков моих и дочерей моих. Безрассудно ты сделал. Есть в руке моей сила сделать вам зло. Вот это кульминация противостояния между этими двумя людьми. Она началась с того момента, как Иаков пришел к Лавану, пришел без осознания Божьего присутствия, без зависимости от Господа, пришел для того, чтобы самостоятельно, своими силами решать свои проблемы. Именно этим можно объяснить вот этот кошмар, в котором он оказался. Когда мы смотрим на Лавана, мы можем понять его еще. Он идолопоклонник. Именно это можно объяснить такую панику, которая была у него, когда он обнаружил, что не только его семьи нет, но и нет богов его. Что это за боги были? Это были статуэтки, которые в те времена, в том месте считались как бы основанием, это талисман своего рода, основанием успеха этой семьи, его производительности, его достижений каких-то. И вот когда Лаван потерял и свою семью, и этих идолов, это, конечно же, очень серьезно его разозлило. Но такой подход, который мы видим у Лавана, совершенно не нужен был Иаков. Иаков знал Бога. Он видел пример своего отца, он видел пример своего деда, которые поклонялись Богу. Он наверняка слышал о многочисленных делах веры от своего его деда Авраам. Но несмотря на все это, он так и не научился доверять Богу. Он не научился уповать на Него. В результате вся его жизнь превратилась в сплошную борьбу с окружающими его людьми. Так продолжалось до того момента, пока Бог не сокрушил Иакова в финальной борьбе с ним. И в этой истории есть еще одна очень хорошая сторона. Дело в том, что пока Иаков борется за свое счастье, конфликтует, борется с людьми вокруг себя, Бог делает свое дело. У Бога есть свой план, у Него есть Его обетование, у Него есть завет, на основании которого Он развивает события истории. А Иаков здесь внизу копошится, так, что как будто вся история зависит только от него. Он делает радикальные шаги, радикальные действия. Мы посмотрим на Божье благословение, как на успех жизни. Мы уже говорили о том, что борьба как подход к жизни – это был подход, который был естественный для Иакова, недоверчивого Иакова, маловерного Иакова. Но его успех определяется Божьим благословением, которые были основаны на его завете. Это очень интересная деталь. Рассказывая историю о злоключениях Иакова, Моисей вкрапливает информацию, которая помогает нам увидеть, что все эти события находятся под Божьим контролем. Например, 29 глава, 31 стих мы читаем. «Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна». То есть мы читаем эту всю 29 главу, и здесь эти сложные отношения между Иаковом, Лаваном, между его женами. Все там это происходит. Но здесь вдруг Моисей говорит, а вот Господь действует. Это, оказывается, Божье действие, что он не дал Рахиле детей. Они не видят это. Пока здесь Иаков, Лаван, Рахиль заняты борьбой друг с другом, Господь наблюдает с небес за ситуацией и действует в соответствии со своим планом. Немного ниже мы читаем, 30 глава, 22 стих. «И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее». Опять-таки, как я уже говорю, ты читаешь эти три главы, это как будто какой-то роман с многочисленными героями, которые друг друга подсиживают. Но во всем этом есть Божья рука. Господь делает свое дело. Он в свое время дает детей Ли, в свое время дает детей Рахиль. И она зачала, и родила сына, и сказала, снял Бог позор. Вспомнил, в данном месте обратил внимание. Речь не идет о том, что Бог что-то забывает. Он, конечно же, не забывает. Просто на божественных часах пришло время дать сына Рахиль. Опять обратите внимание, Рахиль и Лия противостоят друг другу, расстраиваются, ссорятся. Они впадают в уныние, в раздражение, где-то до отчаяния доходят. Но все это абсолютно бесполезно. Это абсолютно не нужно. Почему? Потому что от их спора друг с другом ни одна не родит, ни другая не родит. А родит тогда, когда Господь дал Лии, а потом Господь дал Рахиль. Вот, оказывается, где ключ к успеху. Они в этой бесполезной борьбе, которую эти две женщины ведут между собой. Они ведут эту борьбу, они тратят свои нервы, они портят жизнь себе и окружающим. Но это все не играет никакой роли, это не обеспечивает их успех. Их успех определен тем, что они по Божьему провидению стали причастниками завета, который Бог заключил с Авраамом. Именно благодаря этому завету у них родились дети. Именно благодаря ему у них были материальные блага. Именно благодаря ему они позже благополучно вернулись назад в Ханаан. В этом особенность жизни многих верующих людей, дорогие мои. Забывая о том, что все находится под Божьим контролем, что все мы в Божьих руках, что только то, что определено им, сбудется, мы погружаемся часто в ненужную борьбу. Со всеми эмоциями, со всеми отчаяниями, раздражениями, спорами, резкими действиями, которые не имеют никакого смысла. То, что успех Иакова был связан с Божьим благословением, заметил даже Лаван. Посмотрите, 30 глава, 27 стих. «И сказал ему Лаван, «О, если бы я нашел благоволение перед очами твоими, я примечаю, что за тебя Господь благословил меня». То есть, оказывается, это всем очевидно. Если серьезно посмотреть, это Божья рука, это Его благословение, это то, что Он делает. Даже Лаван, который идолопоклонник, со стороны смотрит, он ясно понимает, что он слышал, он знал об Авраамовом завете. Он знал, что Иаков – наследник Авраамового завета. И он ясно понимает, что это от Господа это действие. Это же признает и Иаков. Посмотрите, 29 стих. «И сказал ему Иаков, ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при мне, ибо мало было у тебя до меня, а стало много. Господь благословил тебя с приходом моим». Господь благословил тебя. Это Очевидно. Заметьте, Иаков знает Господа, он только редко вспоминает о нем, мало обращается к нему и очень слабо доверяет им. И в результате его жизни он вынужден заниматься этим соперничеством, этими спорами с людьми. Помните, Господь ему говорил, это то, что Иаков забыл, 28 глава, 15 стих, во время того сна. Помните, Бог говорит: «И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в землю сию, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Вот в чем основание благословения. Основание благословения не в том, что Иаков такой хитрый, он перехитрил Лаван. Абсолютно. Его вся хитрость создала только сложности в его жизни. Господь говорит: «Не оставлю тебя, доколе не исполню всего, что сказал». Очень печально, что Иаков забывает об этом. В этом особенное благословение всех, кто стал участником Божьего Завета, дорогие. Тогда для Иакова это был Авраамов Завет, сегодня для нас это Новый Завет, не менее прочный и не менее гарантированный. Когда разъяренный Лаван почти догнал убежавшего от него Иакова с женами, с детьми и со скотом, Бог явился Лавану и предупредил его о том, чтобы он не делал зла зятю своему. Посмотрите, 31 глава, 24 стих. «И пришел Бог к Лавану, армиянину, ночью во сне, и сказал ему: берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого. Заметьте, что происходит. Происходит вот этот шторм, вот этот большой, это буря взаимоотношений, это обман, хитрость, конфликты, скандалы, который дошел до кризиса того, что Иаков, считая себя правым, забирает своих детей, забирает своих жен, забирает свой скот, уходит тайно, потому что понимает, что Лаван его не отпустит. У Лавана это вызывает такой гнев, что он ясно понимал, он хочет сделать Иакову зло. И он бы сделал это зло. Но вмешивается Бог. То есть не Иаков гарантия того, что успешна его жизнь. Нет, если бы Господь не сохранил, если бы Господь не явился к Лавану ночью, вот в критической ситуации Бог непосредственно вмешивается. 26 стих. «И сказал Лаван Иакову: что ты сделал? Для чего ты обманул меня? И увел дочерей моих как пленных оружием. Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня? И сказал мне, не сказал мне». 29 стих. «Есть в руке моей сила сделать вам зло, но Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал: берегись, не говори Иакову ни хорошего, ни худого». Это стало очевидным и для Иакова. 42 стих 31 главы мы читаем: «Если бы не был Бог со мною, Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера». Это, пожалуй, самое главное открытие, которое делает Иаков. И это открытие подготавливает его к тому, что произойдет в следующей главе. В 32 главе будет эта знаменитая встреча Иакова с Богом, когда Бог сокрушит Иакова. Иаков был энергичным, предприимчивым молодым человеком. Он всеми силами пытался достичь своего счастья. Он делал это, играя по правилам, по которым живут и развиваются окружающие его люди, которые не знают Бога. И погрузившись в эту борьбу, он очень часто забывал, не помнил о Божьем присутствии, о Божьей охране и о Божьей заботе о нем. В связи с этим я хочу сделав несколько важных выводов, как это касается нас. Я думаю, наверное, слушая это, глядя на эти тексты, вы могли уже сделать несколько параллелей со своей жизнью. Давайте посмотрим на то, что эта история ненужной борьбы Иакова, она помогает нам немножко лучше понимать Бога и понимать наши отношения с Ним. Избрав путь упования на свои собственные силы, Иаков определил общую тональность своей жизни на многие годы. Его жизнь у Лавана оказалась сплошной борьбой, и на протяжении более 20 лет он боролся. Боролся со своим тестем, боролся с его сыновьями, со своими женами. Жены боролись между собой, все вместе против Лаван против них боролся. И этой борьбой была наполнена его семья. Господь провел его. Господь сохранил его. Господь возвратил его. Вот эти 20 лет, они, к сожалению, оказали катастрофическое негативное влияние на их детей. Подобная ненужная и часто бесполезная борьба, к сожалению, становится реальностью в жизни многих верующих людей. Все, кажется, борются за справедливость. Все, кажется, пытаются добиться того, что правильно. Но борются вот этими методами. Давлением, хитростью, противостоянием, конфронтациями, конкуренциями. Очень часто это борьба между двумя людьми, иногда-то внутри семьи, подобно того, как это было у Иакова. Иногда это внутрицерковная борьба, когда люди в церквях начинают бороться друг с другом или группировка с группировкой. Иногда это экономическая, иногда это политическая борьба, в которую христиане втягиваются, и они незаметно для себя живут так, что им кажется, что вот сейчас мы должны этого добиться. Три аспекта, которые я хотел бы отметить для каждого из нас. Самое первое, что нам нужно помнить, что источником благословения является Божий Завет. Что это значит? Бог заключил завет. Когда Он послал Сына Своего, Иисуса Христа, на Голгофский крест, Он не просто сделал так, что там Сын Божий умер и дал нам спасение. Он на Голгофском кресте заключает Новый Завет. Новый Завет – это гарантия. Это гарантия благословений всем участникам Нового Завета. То есть всем тем, кто принял Иисуса Христа верою, всем тем, кто стал частью Его Церкви, всем тем, кто принадлежит Богу через Иисуса Христа, Бог гарантирует свою защиту, Он гарантирует свое благословение, Он гарантирует, что Он будет с нами. Посмотрите последние слова Иисуса Христа на земле, 28 глава Евангелия от Матфея, 18, 19 и 20 стихи. Иисус обращается к ученикам, и слушайте, как Он подчеркивает важность этого завета. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле, и так идите, и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». И дальше слушайте, что Он говорит. «И се Я с вами во все дни до скончания века». Это очень важная истина. Он говорит, «Я с вами, во-первых», то есть Иисус Христос, Бог, через Иисуса Христа, посредством Святого Духа, гарантирует, что Он не оставит своих детей. Второе, во все дни. Посмотрите на историю христианской церкви, историю христианства, 2000 лет. Дней было самых разных, очень много. Когда Он говорит «во все дни», это в любые политические периоды, в любых экономических условиях, в любых условиях, связанных с болезнями, с пандемиями, в любых обстоятельствах личных. Он говорит, «Се я с вами во все дни», и дальше говорит, «до скончания века». То есть это касалось не только 12 учеников, апостолов, которые стояли там, или 120. Это касалось и касается каждого участника Нового Завета. Иисус Христос обращается к нам сегодня, и Он говорит, что «Я не бросил вас на произвол судьбы». Подобно тому, как Бог через Иакова достигал своей вечной цели, Он помещает нас в определенную им точку истории для того, чтобы сделать нас своим инструментом для достижения Его цели, той же цели в Его плане искупления. Его план намного выше и намного грандиознее и намного значительнее любых наших идей, любых наших предположений относительно того, как должны развиваться политические события, экономические события, ваши личные какие-то вопросы. Его план намного выше. И чем больше мы будем осознавать его реальность, чем больше мы будем понимать нашу зависимость от него, тем лучше будет наша жизнь, дорогие мои. Принадлежность к Новому Завету – это самое значительное, что может быть в жизни людей сегодня. сделав нас участниками Нового Завета, Господь ведет нас к наивысшим благословениям, как бы ни складывались наши обстоятельства, как бы ни вели себя люди вокруг нас, Его план все равно приведет спасенных им людей к наивысшей славе, которую Он приготовил для нас. Иисус никогда не бросит спасенных им на произвол судьбы. Он подчеркивает, до скончания века. Он послал Святого Духа, который действует в наших сердцах. Он сам ходатайствует за нас перед Отцом. Он тщательно проработал все обстоятельства нашей жизни. Второй вывод, очень важный, который мы находим здесь же. Божий завет – это основание свободы от страхов и паники. Когда мы говорим о том, что Бог защищает, Бог любит, Бог хранит, это уже имеет вес само по себе. Но Бог на Голгофском кресте через Иисуса Христа, Он это все подтвердил своим заветом, своим договором, своим обещанием, которое касается каждого верующего человека. Самая большая проблема Иакова была в том, что он и его жены, они не помнили об Авраамовом завете, поэтому паниковали, поэтому беспокоились, поэтому впадали в отчаяние, поэтому раздражались, поэтому конфликтовали друг с другом, поэтому всю свою жизнь превратили в эту постоянную бурю, в постоянный шторм взаимоотношений. Давайте вернемся еще раз к словам Иисуса Христа. Посмотрите 18 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». Вот эти слова «всякая власть» означают, что Иисус Христос контролирует и то, что происходит в политике, и то, что происходит с выборами, подтасованные они, не подтасованные они. И то, что происходит с болезнями, с эпидемией, и с вакцинами, и со всеми разными беспокоящими нас сегодня явлениями. Иисус говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле. Это очень важно понимать. В этом смысл веры, дорогие мои. Вот здесь точка успокоения. Вот здесь вера человека, принадлежащего Христу, приводит его к миру в сердце. Вот почему все христиане, которые принадлежат Новому Завету, они могут не беспокоиться. Христос говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. И это касается всех времен. Почему? Потому что у него есть власть. Он говорит, это власть всякая на небе и на земле. Он обладает этой властью. И третий вывод. Божий завет – это главный объект упования и посвящения. То есть, когда мы понимаем, что вся наша жизнь зависит от Господа, это не означает, что мы теперь ничего не делаем, что мы просто находимся в состоянии такого блаженного ожидания, когда же Господь все это сделает за нас. Нет, здесь есть очень ясный вывод. Посмотрите еще раз на этот текст, который я уже процитировал. «И приблизившись, Иисус сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле, а вот что-то Он ожидает от нас. Итак, идите, научите все народы, то есть сделайте учениками все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Заметьте, наша энергия, наше внимание,

Независимо от этого. Есть одна главная задача, которую Иисус Христос ставит перед своими детьми, и Он говорит, делайте учениками, крестя их, то есть приводите их к той точке, в которой они присоединяются к церкви, и уча их соблюдать все, что я повелел вам, то есть утверждая народ Божий. Посмотрите, как очень конкретно Иисус говорит о главной задаче, которая делает жизнь верующих людей совершенно независимой от всего того, что происходит вокруг. Возрастающее понимание того, что мы имеем в Иисусе Христе, вот эта возрастающая гармония нашего внутреннего мира с Иисусом Христом, возрастающая покорность Ему – это главная задача жизни каждого христианина. Это позволяет нам вместо того, чтобы бороться с людьми, бороться со своим неверием, бороться со своим «я», бороться со своей плотью, для того, чтобы полагаться на Иисуса Христа все больше и больше, для того, чтобы находить мир в Нем и для того, чтобы быть Его инструментом благословения для других. Аминь.

так долго искал сокровищ на этой земле. Кое-что находил и что-то терял, и так было в жизни моей. Сокровищ

0: Радио «Новая жизнь». Радио, вдохновленное Богом.
1: Книга пророка Иеремии, глава 43. Когда Иеремия передал всему народу все слова Господа Бога их, все те слова, с которыми Господь Бог их послал его к ним, тогда сказал Азария, сын Асаии, и Иоанан, сын Карея, и все дерзкие люди сказали Иеремии: «Неправду ты говоришь, не посылал тебя Господь Бог наш сказать, не ходите в Египет, чтобы жить там. А Варух, сын Нирии, возбуждает тебя против нас, чтобы предать нас в руки халдеев, чтобы они умертвили нас или увели нас пленными в Вавилон». И не послушал Иоанан, сын Карея, и все военные начальники, и весь народ гласа Господа, чтобы остаться в земле иудейской. И взял Иоанан, сын Карея, и все военные начальники, весь остаток иудеев, которые возвратились из всех народов, куда они были изгнаны, чтобы жить в земле иудейской. Мужей и жен, и детей, и дочерей царя, и всех тех, которых Навузардан, начальник телохранителей, оставил с Гадолиею, сына Ахикама, сына Сафанова, и Иеремию пророка, и Варуха, сына Нирии, и пошли в землю египетскую, ибо не послушали гласа Господня, и дошли до Тафниса. И было слово Господне к Иеремии в Тафнисе: «Возьми в руки свои большие камни и скрой их в смятой глине при входе в дом фараона в Тафнисе, пред глазами иудеев, и скажи им: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я пошлю и возьму Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и поставлю престол его на этих камнях, скрытых мною, и раскинет он над ним великолепный шатер свой, и придет и поразит землю египетскую. Кто обречен на смерть, тот предан будет смерти, и кто в плен, пойдет в плен, и кто под меч, под меч. И зажгу огонь в капищах богов египтян, и он сожжет оные, а их пленит, и оденется в землю египетскую, как пастух надевает на себя одежду свою, и выйдет оттуда спокойно. И сокрушит статуи в Бефсамисе, что в земле египетской, и капище богов египетских сожжет огнем».

Джон Флавелл. Советы примирившимся с Богом. Восхищайте и благоговейте перед Божьей милостью. «Славлю Тебя, Господи, — говорит церковь, — Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня. О, какое изобилие милости перед Вами! Бог в мире с Вами, бывшими некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам. Он в мире с Вами и во вражде с миллионами, которые ничем не хуже Вас по природе. В мире с Вами, не искавшими мира. В мире навсегда. Эта дружба нерушима вовек. Пусть от размышления об этом ваше сердце растает перед Господом и заставит вас воскликнуть: «Кто я такой, Господи, что Ты помиловал меня и не дал своей милости падшим ангелам и миллионам людей? О, бездна богатства милости и благости Божией!» Остерегайтесь нового разрыва отношений с Богом. Он скажет мир народу своему и избранным своим, но да не впадут они снова в безрассудство. Псалом 84, стих 9. Несмотря на то, что дружба нерушима, омрачать ее не стоит. Это страшно. Вы можете утратить ощущение мира и вместе с ним радость сердца и жизненные блага в этом мире. Старайтесь и других примирить с Богом, особенно тех, кто вам дорог и связан с вами кровными узами. Когда Павел примирился с Богом сам, то почувствовал тяжесть на сердце от того, что другие не примирились, а именно братья его, родные ему по плоти. Когда Авраам стал другом Бога, тогда он начал молиться: «О, хотя бы Измаил был жив перед лицом Твоим». Пусть примирение с Богом облегчит вам всякое бремя скорби, с которым вы столкнетесь на пути к небесам. Пусть от бед и скорбей падают духом те, кто пребывает во вражде с Господом, но не вы. Ибо мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Римлянам 5:1. Пусть мир Божий хранит ваше сердце и ум. Ничто не сможет утешить человека, который отправляется в ад. Точно так же ничто не должно удручать тех, кто, невзирая на множество бед, попадет в конечном счете на небеса.

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Третья заповедь гласит: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Эта заповедь требует святого и благоговейного употребления Божьих имен, званий, свойств, постановлений, слова и дел. Псалом 67:5. «Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах, имя Ему – Господь, и радуйтесь пред лицом Его». Откровение 15:3-4. «И поет песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: «Великие чудны дела Твои, Господи Боже, Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Малахия 1:11-14. «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое между

Псалом 137, 1-2. «Славлю Тебя всем сердцем моим, перед богами пою Тебе, что Ты услышал все слова уст моих. Поклоняюсь перед святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего».

0: есть только одна дверь к жизни, и эта дверь – Иисус Христос. Христос воскрес, и мы воскреснем!
1: Послание к Ефесянам, глава 5. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас, приношение и жертву Богу в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив – благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным – свет есть. Посему сказано: «Выйди, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славную Церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь. Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа.

Воскресенье. Победа жизни. Смерть побеждена. Христос воскрес из мертвых, сокрушив власть тления. Его воскресение – залог нашей надежды. Мы живем, потому что Он жив. Это не просто история. Это основа нашей веры и свидетельство Божьей силы.

0: 1643 году в Вестминстере была созвана ассамблея из 121 богослова и 30 представителей парламента с целью выработки всеобщей религиозной доктрины. Результатом более чем четырехлетнего труда ассамблеи стало Вестминстерское исповедание веры, которое впоследствии было принято множеством стран. Сегодня оно представляет собой краткое, но системное изложение общих принципов реформатской христианской доктрины.
1: Глава 20. Христианская свобода и свобода совести. Свобода, которую Христос приобрел для верующих, пребывающих в евангельской благодати, состоит в том, что они свободны от вины за грех, от осуждающего гнева Божьего и от проклятия нравственного закона. Свобода состоит также в избавлении от порочного мира сего, от порабощения сатане и от господства греха, от бедственных скорбей, от жала смерти, от власти ада и от вечных мук. Свобода и в том, что они получили беспрепятственный доступ к Богу и повинуются Ему не из рабского страха, но из сыновей любви и от всего сердца. Все это было присуще верующим, пребывающим под законом. Но во времена Нового Завета свобода христиан стала еще полнее, поскольку они освобождены от ига обрядового закона, которому подчинялась иудейская церковь. Они могут с большим дерзновением приступать к престолу благодати и имеют более полное общение со свободным Духом Божиим, чем верующие, которые были под законом. Единый Бог есть Господин совести. Он дал ей свободу от учений и установлений человеческих, которые хоть чем-нибудь противоречат Его Слову или дополняют его в том, что касается веры и богослужения. Таким образом, верить подобным учениям или подчиняться подобным установлениям сознательно означает передавать истинную свободу совести. Требовать же нерассуждающей веры, неукоснительного и слепого повиновения, значит действовать не только против свободы совести, но и против здравого смысла. Те, кто под предлогом христианской свободы упорствуют в каком-либо грехе или потворствуют какой-либо похоти, извращают тем самым само назначение христианской свободы, которое заключается в том, чтобы избавленные от рук врагов наших, мы могли служить Богу без страха и пребывать перед Ним в святости и праведности во все дни нашей жизни. Поскольку власти, установленные Богом, и свобода, приобретенная Христом, предназначены Богом не для того, чтобы разрушать, но для того, чтобы поддерживать и охранять друг друга, те, кто под предлогом христианской свободы выступают против любой законной власти или законного применения этой власти, будь то гражданской или церковной, оказывают неповиновение Божьему установлению. Всякий, кто распространяет мнение или совершает действия, противоречащие врожденному нравственному чувству, общеизвестным христианским принципам веры, богослужения и общения, требованиям благочестия, а также всякий, чьи мнения или действия нарушают порядок, установленный Христом в Церкви, может быть законно призван к ответу и подлежит суду Церкви.

0: Молитва пуритан.
1: О Боже, Тебе подобает хвала, и воздавать ее — высочайший мой долг. Это призвание всех Твоих творений пред Тобою, ибо все дела Твои свидетельствуют о Твоих совершенствах и воплощают в себе Твои замыслы. Море, суша, зимний холод, летняя жара, утренний свет, вечерняя тень полны Тобою, и Ты даруешь мне их щедро для наслаждения. Ты Царь царей и Господь господствующих. По изволению Твоему восстают и падают империи. Все дела Твои хвалят Тебя, и святые Твои благословляют Тебя. Дай мне быть сопричастленным Твоим святым, уподобиться им в добродетелях и благостном состоянии, в каком пребывают они, сидеть с ними у ног Иисуса. Да будет мое благочестие всегда твердо укоренено в Твоем слове, мое разумение просвещено божественным светом. Да будут мои чувства святыми и устремленными к небесному, мои побуждения простыми и чистыми, а сердце пусть никогда не окажется неправым пред Тобою. Избавь меня от тьмы, в которой разум мой пребывает по природе, от порочности моего сердца, от искушений, которым я подвергаюсь, от сети лукавого, которые подстерегают меня каждый день. Я постоянно нахожусь в опасности, пока живу в этом мире. Пусть Твое недремлющее око пребудет всегда надо мною, дабы хранить меня. Спаси меня от могущества моих мирских и духовных врагов и от всех горьких бед, которые я навлек на себя сам. Пока не забрезжил рассвет жизни вечной, дай мне непрестанно пребывать в общении с Иисусом, доколе не наступят времена свершения всего. Дай наслаждаться залогом моего наследия и начатков Духа. Пока я не завершил путь мой с радостью, дай неуклонно держаться его, всегда являть дары и благодатные силы христианина и во всем служить украшением Твоего, Боже мой, учения. Аминь.

0: новая жизнь. Ритм твоей жизни.
1: Дорогие друзья, я приветствую вас на радио «Новая жизнь». С вами ведущая Валентина. В начале нашего эфира я хотела бы прочитать отрывок из послания к Титу, 2 глава, 11-12 стихи. Давайте вместе откроем это место. Итак, Титу, 2 глава, 11-12 стихи. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Вы знаете, мне нравятся оксюмороны. Это обычно такие юмористические, построенные на противоречии выражения, наподобие рекламного лозунга «горячее предложение от продавцов холодильников». Ну или высказывание бейсболиста Йоги Берра о игре Янки. Он сказал: «Там слишком рано, становится поздно». Ну или еще один пример оксюмерона – это американская скаутская песня «О, Сюзанна». Там есть такие слова: «В ту ночь, когда ушел я, капал дождь, и засуха стояла, как всегда. Палило солнце так, что я замерз. Не плачь, Сюзанна, это не беда». Возможно, увидев название нашего эфира, вы тоже подумали, что это какой-то оксюморон. Еще бы, ведь дисциплина часто предполагает ограничения, а может быть даже и законничество, правила и уставы. Она как будто подразумевает Бога, который хмурится на каждого, кто от души веселится. А с другой стороны, благодать, казалось бы, означает свободу от любых правил, непринужденную и неупорядоченную жизнь, а прежде всего Бога, который любит нас безусловно, невзирая на наше греховное поведение. Подобное мышление отражает непонимание как благодати, так и дисциплины. По сути, как мы видим из Титу 2 главы, то место, которое мы прочитали в начале, та же благодать, которая приносит нам спасение, еще и дисциплинирует нас, как верующих. Хотя этот стих гласит «благодать Божья, научающая нас», фактически слово, которое переведено здесь как «научающее», несет гораздо более широкий смысл, чем просто передачу знаний, как обычно мы это воспринимаем. В оригинале ему соответствует термин, означающий «воспитание детей», включая не только наставление, но и предостережение, порицание и наказание. И все это с любовью, во благо ребенку. Апостол Павел использовал это же слово в Ефесянам 6:4, где он предписывает отцам воспитывать своих детей в учении, то есть в дисциплине и наставлении Господнем. В духовном смысле дисциплина подразумевает любые наставления, любые укоры и замечания, а также любые предусмотренные Богом трудности в нашей жизни, преследующие цель поспособствовать духовному росту и развить благочестивый характер. И хотя в физическом мире дети в конце концов вырастают, и родители перестают воспитывать их, в духовном мире мы до конца своих дней остаемся под дисциплинирующей родительской опекой Бога. Итак, как мы видим, та же благодать, которая приносит нам спасение, еще и учит нас вести благоугодную жизнь. Со стороны Бога весь воспитательный процесс базируется на Его благодати, Его незаслуженном и безусловном благоволении к нам. Мы склонны приравнивать дисциплину к правилам и стандартам поведения, а Бог приравнивает ее к строгой, но любящей заботе о наших душах. И сегодня мы говорим именно об этом.

0: Посмотрите на Христа, как на свое сокровище, и получите от этого ни с чем не сравнимое наслаждение.
1: Друзья, вспомните себя в начале вашего духовного пути. Или, возможно, вы замечали это за кем-то другим. Когда мы знакомимся с идеей христианского ученичества, часто мы сталкиваемся с духовными дисциплинами. И нам многие говорят, что это очень важно, их нужно дисциплинировать каждый день. Например, тихое время с Богом, изучение Библии, конечно же, молитва, заучивание наизусть стихов из Писания и тому подобное. Все то, что действительно хорошо влияет на наше духовное состояние. Эти дисциплины, несомненно, идут нам на пользу. И они важны для нас. Они закладывают основания для духовного роста. И тем не менее, практикуя эти дисциплины, многие из нас могут прийти внутренне к такому убеждению, что наше усердие в них определяет качество наших повседневных взаимоотношений с Богом. На самом деле, никто и не сказал, что Божье благоволение к нам зависит от наших дел. Но все-таки внутри появляется вот это чувство, что в зависимости от наших успехов в этих духовных упражнениях Бог или улыбается нам, или хмурится. И, возможно, это впечатление отчасти сложилось по той причине, что мы можем быть не всегда постоянными в этих дисциплинах. Мы можем быть не очень регулярными, и от этого еще больше развиваются эти качели. Помните, как мы говорили о хорошем и плохом дне? Мы постоянно живем. Сегодня был хороший день, я успел помолиться и почитать, сегодня был плохой день. Этот опыт, к сожалению, не уникален. Даже короткий пример. Один студент был очень усерден в том, чтобы ежедневно уделять достаточно времени для личной молитвы и для чтения Библии. И когда этого юношу спросили, почему он так строго придерживается своего правила, он ответил, чтобы со мной не случилось ничего плохого. Его дисциплинировала не благодать, а законничество. Мы ориентированы на дела по своей самой природе. И наша культура, а иногда и даже наше воспитание, только укрепляет подобный законнический образ мышления. Слишком часто родители принимают своего ребенка на основании его поведения. В нашем обществе подобное явление далеко не редкость. И потому мы переносим соответствующий образ мышления и на свои взаимоотношения с Богом. Мы так привыкли. И поэтому, реагируя на Божьи дисциплинарные меры или практикуя духовные упражнения, которые для нас на самом деле хороши и полезны, мы склонны думать, что нас дисциплинирует Божий закон, а не его благодать. Однако Павел сказал, что нас дисциплинирует та же самая благодать, или другими словами, незаслуженное Божье благоволение. Та же благодать, которая приносит нам спасение. Это означает, что любая наша реакция на Божьи действия по отношению к нам и любая практика в духовных дисциплинах должны базироваться на осознании того факта, что Бог имеет дело с нами по благодати. Это, в свою очередь, означает, что все наши попытки научить других людей благочестивой жизни и духовной зрелости тоже должны быть укоренены в благодати. Если мы не будем учить людей тому, что суть дисциплины в благодати, то они, как, возможно, и мы сами, будут предполагать, что она заключена в делах. И вот почему мы не должны откладывать Евангелие на полку, как только человек уверовал во Христа, или как только мы пришли к Богу. Вот почему Евангелие нужно для каждого. Новообращенному не менее трудно поверить в то, что Бог общается с нами каждый день на основе благодати, чем неверующему в то, что Бог спасает по благодати, а не по делам. Когда человек неверующий, ему нужно сначала поверить в это спасение по благодати, но уже уверовав, нам нужно поверить, что Бог этой же благодатью продолжает с нами общение. И таким образом мы должны ежедневно проповедовать Евангелие не только самим себе, но и самим себе тоже, а также тем, кого мы каким-то образом дисциплинируем, будь то дети в воскресной школе, ученики на библейских занятиях или люди, которых мы наставляем в индивидуальном порядке. Любое ученичество должно быть основано на Божьей благодати.

0: Радио. Новая жизнь. Реформация твоего сердца.
1: Еще одна истина, открытая в послании к Титу, 2 глава, 11-12 стихи, это неотделимость спасения от духовной дисциплины. Та же благодать, что приносит нам спасение, в то же время дисциплинирует нас. Одного без другого не бывает. Иначе говоря, совершенно невозможно, чтобы Бог спас человека, а затем оставил его один на один с его незрелостью и греховным образом жизни. Тех, кого он спасает, он и дисциплинирует. Павел выразил это несколько иначе в послании к Филиппийцам 1:6. «Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Эта мысль одновременно ободряет и отрезвляет. Ободряет, потому что наше духовное возрастание не опирается лишь на нашу инициативу и не зависит от нашей мудрости, чтобы видеть, в каких сферах и в каком направлении нам необходимо возрастать. Вместо этого инициатором и руководителем процесса нашего духовного возрастания является сам Бог. Конечно, это не значит, что на нас не возлагается ответственность откликаться на духовное Божье воспитание в нашей жизни. Речь идет лишь о том, что за наше воспитание отвечает только Бог и никто другой. И именно Он является руководителем всего этого процесса. Разумеется, что Он действует через своих представителей, например, пасторы и зрелые христиане. А для того, чтобы дисциплинировать нас, Он использует различные средства. И главным образом – Его Слово и окружающие нас обстоятельства. Однако в конечном итоге ответственность за нас несет Он. Будучи безграничным в своей мудрости, Господь в точности знает, какие меры задействовать в нашей жизни в каждый отдельно взятый момент времени. Таким образом, наша задача – это просто уповать на Бога, быть послушными Ему и молиться о том, чтобы Его воля производила в нас благоугодное Ему. Павел писал в Евреям, точнее, не Павел, автор, писал в Евреям, 13 глава, 21 стих. «Да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа». В то же время неотделимость Божьей благодати от духовной дисциплины является истиной отрезвляющей. Достаточно оглянуться вокруг на современный мир, а именно на христианский мир современный, чтобы увидеть огромное множество людей, которые в определенный момент заявили о своей вере в Христа, однако даже в малейшей степени не знакомы с дисциплиной благодати. Возможно, они выходили вперед, молились, у них был момент какое-то покаяние. Однако благодать не учит их говорить «нет» нечестию и мирским похотям. О воздержанной, честной и благочестивой жизни речи здесь даже не идет. По сути, жизнь таких людей сегодня не отличается от той, которую они вели до того, как заявили о своей вере во Христа. И размышляя о них, вспоминаются слова из послания к Евреям 12:8. «Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны». Сам Иисус сказал, «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Вечную жизнь наследует не тот, кто просто говорит о своей вере, а тот, в чьей жизни есть признаки отцовского воспитания со стороны Бога. Каждому из нас следует размышлять над этой отрезвляющей истиной. Дисциплинирует ли меня Божья благодать? Апостол Павел сказал во 2 Коринфянам 13:5: «Испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Также апостол Петр призывает нас: «Более и более старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание». Во 2 Петра 1:10. Друзья, действительно ли вы верите в Иисуса Христа как своего Спасителя, как это сказано в Евангелии? Есть ли какие-либо признаки того, что благодаря своему единству с Иисусом Христом вы умерли для власти греха? Действует ли в вас Божья благодать, дисциплинирующая или научающая вас для того, чтобы вы духовно возрастали? Если ваш честный ответ «нет», то я настоятельно советую вам прийти к Господу с верой в Его слова «приходящего ко мне не изгоню вон». Господь желает, чтобы мы пришли, чтобы наша жизнь изменилась, чтобы мы отошли от старой нашей природы и начали жить совершенно по-новому. Поэтому, если вы чувствуете, что сейчас этой перемены еще не произошло, придите к Господу. Сказано: «Приходящего ко мне не изгоню вон».

0: Радио. Новая жизнь.
1: Друзья, я хотела бы кое-что прояснить. Мы не стремимся к святости или признакам Божьего воспитания ради того, чтобы обрести спасение. В таком случае это было бы спасение по делам. Скорее, Божья дисциплина в нашей жизни и желание стремиться к святости, пусть даже самое слабое, с нашей стороны, это неизбежное следствие принятия Божьего дара спасения. Как гласит известное высказывание Мартина Лютера, мы спасены только по вере одной. Однако спасающая вера только одной не бывает. То есть стремление к святости – это следствие принятия спасения по вере. У многих из нас есть друзья и родственники, которые называют себя христианами, однако в их жизни напрочь отсутствуют признаки дисциплины благодати. Мы нередко цепляемся за хрупкую надежду, что такие люди действительно христиане, потому что в определенный момент времени они заявили о своей вере, хотя в их жизни незаметно каких-либо признаков работы Святого Духа. И к такой форме самообмана часто склонны родители, которые, к сожалению, игнорируют отсутствие настоящего действия благодати в жизни своих детей. Действительно, мы не можем определить, на самом ли деле другой человек является спасенным, и не можем сказать, что он не является христианином. Сердца знает только Господь. И тем не менее, не видя никаких признаков духовной жизни, мы не должны быть наивными. Вместо того, чтобы цепляться за надежду, которая может оказаться ложной, нам следует горячо молиться о том, чтобы Бог привел близкого нам человека к спасению. А если это уже произошло, то чтобы он начал проявлять в жизни этого человека дисциплину благодати. И, наконец, еще одна истина, которую мы видим в послании к Титу, 2 глава, 11-12 стихи, заключается в том, что дисциплинарные меры, применяемые к нам благодатью, носят одновременно положительный и негативный характер. Это не должно удивлять, если рассматривать дисциплину с точки зрения воспитания детей. Все ответственные родители не только хотят побороть недостатки в поведении ребенка, но и развить положительные черты характера. В физическом воспитании детей необходимы обе эти составляющие. И то же самое относится и к духовной сфере. Благодать, прежде всего, учит нас отвергать нечестие и мирские похоти. Под нечестием обычно понимают греховное поведение, то есть аморальность, непорядочность, жестокость, злобу, злоречие. Много об этом мы можем прочитать во второй половине первой главы послания к римлянам, а именно с 18 стиха и до конца. Однако сейчас я хотела бы, чтобы мы сосредоточились на самых последних стихах с 28-го. Прочитаем, где конкретно Павел перечисляет, какие же есть виды вот этого греховного поведения, нечестия. Итак, с 28-го. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму, делать непотребство, так что они были исполнены всякой неправды, блуда, лукавство, корыстолюбие, злобы, исполнены зависти, убийства, расприй, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют». Вот что говорит Павел о таком проявлении нечестия, и часто мы именно так на это и смотрим. Однако в более широком смысле нечестие – это непочтение к Богу и пренебрежение им, когда человек не принимает его в расчет своей жизни. Все нечестие, изображенное Павлом в этом урывке из первой главы послания к римлянам, начинается с того, что они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили. Так записано в 21 стихе. И в таком более широком смысле человек может быть высоконравственным и даже великодушным, но при этом все равно оставаться нечестивым.

0: Бесконечный Бог понес наши бесконечные наказания за грехи.
1: Позвольте с вами коротко поделиться рецензией на книгу «Во времена древнего мира», изданную Смитсоновским институтом. Автор этой рецензии отметил, что в этой книге не сказано ни слова о великих героях Библии, таких как Моисей, Авраам или Давид. Хотя о других известных исторических фигурах, таких как Александр Македонский, в ней написано предостаточно. И что наиболее примечательно, даже об Иисусе Христе там было упомянуто лишь вскользь. Хотя во всех датах использовались обозначения «до рождения Христова» и «после рождения Христова». Редакторы невольно указали на историческую реальность существования того, относительно кого отчитывается время, даже не упомянув его имени. Я думаю, что в издателе Смитсонского института работают хорошие, порядочные люди. С такими каждый из нас был бы счастлив жить по соседству. И тем не менее, судя по их книге, они нечестивцы. Они не имеют почтения к Богу. Поверив в Христа как в нашего Спасителя, мы вносим в свою христианскую жизнь привычку нечестия. Похоже на то, как редакторы Смитсонского института, мы привыкли жить, не почитая Бога. Когда мы были неверующими, нас не беспокоили ни Его слава, ни Его воля. Мы игнорировали Его в принципе. Но теперь, когда мы избавлены от господства греха и введены под власть благодати, эта благодать учит нас отвергнуть нечестивое мировоззрение, равно как и поступки нечестивые. Разумеется, подобное воспитание – это процесс, растянутый во времени. По сути, Бог будет искоренять нечестие из нашей жизни до тех пор, пока мы в целом будем жить на этой земле. Благодать также учит нас говорить «нет» мирским похотям, а именно непомерному стремлению к земным ценностям, таким как материальное благо, престиж, удовольствие, власть, а также озабоченности ими. Мирская похоть противоположна позиции, решительно высказанной Павлом в 1 Коринфянам 7:31. «Пользующиеся миром сим должны быть как непользующиеся, ибо проходит образ мира сего». Что же означает сказать «нет» нечестию и мирским похотям? Говоря обобщенно, это подразумевает решительный разрыв с былым мировоззрением и со старыми греховными привычками. С одной стороны, этот разрыв является Божьим действием, которое совершается в тот момент, когда мы умираем для господства греха в нашей жизни. На это указывает также тот факт, что в послании к Титу 2:12 слово «отвергнув» передает действие, совершенное в прошлом. То есть оно уже выполнено. И тем не менее, с другой стороны, мы должны осуществить этот разрыв с грехом, умертвив дела плоти. Читаем послание к Римлянам 8:13. «Ибо если живете по плоти, то умрете».

0: Радио «Новая жизнь». Надежда в каждом звуке.
1: Порой у нас может складываться впечатление, что христианская жизнь состоит в основном из набора запретов, причем с таким негативным оттенком. «Не делай того», «Не делай этого», «Нельзя», «Не ходи». И многих в начале пути это как-то отталкивает, что здесь только запреты. Они, безусловно, являются важной составляющей нашей духовной дисциплины. И это даже подтверждается тем фактом, что 8 из 10 заповедей – это, по сути, своей запреты. Запреты, высказанные не только в этих заповедях, но и во всех фрагментах Нового Завета, относящихся к практическим аспектам жизни, нам просто необходимы. Пребывающий внутри грех постоянно склоняет нас к мирским похотям, и для того, чтобы отвергать предлагаемое им удовольствие, нам необходимы вот эти постоянные ограничители, которые будут сдерживать нас и помогать идти праведной жизнью. И, впрочем, жизнь христианина также следует направлять и к положительным проявлениям характера, которое Павел назвал плодом Духа в Галатам, 5 глава, мы все знаем это место. И, по сути, все этическое учение Павла характеризуется двойственным подходом, который подразумевает избавление от старой природы и обличение в нового человека. Так, в Ефесянам 4 глава с 21 по 24 стих Павел пишет: «Вы научились отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Можно сравнить этот двойственный подход, выраженный словами «отложить» и «облечься», с двумя лезвиями ножниц. Мы вполне согласны с тем, что с точки зрения задач, для которых созданы ножницы, одно из лезвий не имеет никакой пользы. Не знаю, ломались ли ножницы у вас, но когда они разъединяются, даже как нож их использовать не получится, они становятся практически бесполезными. Для того, чтобы ножницы были эффективны, оба их лезвия необходимо закрепить на одной оси и в дальнейшем использовать их совместно. И этот пример иллюстрирует следующий духовный принцип. Мы должны одновременно отбрасывать свойства, присущие нашей ветхой природе, и принимать черты новой. Одно без другого неэффективно. Некоторые верующие сосредотачиваются лишь на отказе от греховных привычек, уделяя мало внимания тому, во что именно они должны облечься. Они живут вот этим постоянно: «Нельзя, не надо, мне нужно прекратить делать то и то». И зачастую жизнь таких людей становится тяжелой, нестабильной и с большой степенью вероятности самоправедной, поскольку они склонны оценивать благочестие по определенному списку запретов, которые у них есть. Другие верующие больше склонны на культивирование каких-то положительных черт характера, наподобие любви, сострадания и доброты. Но если они не уделяют внимания запретам Писания, то они рискуют стать беспечными в вопросах морали и этики. И таким образом нам необходимо в равной степени уделять внимание и тому, чтобы отложить, и тому, чтобы облечься. В рассматриваемом нами фрагменте послания к Титу позитивный аспект христианской жизни выражен фразой «научающая нас, чтобы мы целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Большинство толкователей Библии считают, что эти три слова «целомудренно», «праведно» и «благочестиво» указывают на поступки, имеющие, соответственно, отношение к самому человеку, к ближнему и к Богу. В другом варианте перевода тут используются слова «разумно», «честно» и «свято». Под целомудрием подразумевается сдержанность, которую мы должны проявлять по отношению ко всему хорошему и законному в жизни, а также категорический отказ от всего откровенно греховного. Праведное поведение – это справедливые и праведные поступки по отношению к другим людям, когда мы поступаем с ними так, как хотели бы, чтобы они поступали с нами. И, наконец, благочестие – это почитание Божьей славы и Божьей воли во всех аспектах нашей жизни, когда мы все делаем в духе благоговения и любви к Нему. И очень хорошее определение благочестия дал в своих комментариях к стиху из Титу 2.12 Мэтью Генри. «Личные и взаимные обязанности должны исполняться в послушании Божьим заповедям, когда мы надлежащим образом стремимся угождать Ему и почитать Его, руководствуясь святой любовью и страхом Господним. Однако перед Богом у нас есть и другая, четко выраженная прямая обязанность – вера и признание Его сущности и совершенства, внутреннее и внешнее поклонение и почитание, любовь, благоговение и упование, зависимость от Него и посвящение Ему, соблюдение всех установленных им служб и предписаний, молитва к Нему, восхваление Его и размышление над Его Словом и Его делами».

0: его.
1: Послание к Титу включает в себя целый ряд этических наставлений. Начиная с первого стиха второй главы и заканчивая вторым стихом третьей. Они говорят о практических духовных нуждах различных групп людей. Старцев, стариц, молодых женщин, юношей, рабов, самого Тита и, наконец, всех верующих. На основании этих конкретных наставлений мы можем понять на практике, что именно имел в виду Павел под целомудренной, праведной и благочестивой жизнью. Этот фрагмент Писания содержит столько лаконичных предписаний, что, начав разбирать их подробно, нам, по сути, пришлось бы просто процитировать целиком весь текст. Я вам настоятельно рекомендую самостоятельно перечитать его с молитвой, прося Бога помочь вам оценить вашу собственную жизнь в свете наставлений Павла о практических аспектах христианской жизни. Сегодня откройте вторую главу послания к Титу и перечитайте все то, что он пишет. Уделите внимание всему фрагменту, а не только тем строкам, которые касаются вас больше всего. Как сказано, старцам, юношам, молодым девушкам и так далее. Здесь, в каждом стихе, перечислены христианские добродетели, применимые к каждому из нас, независимо от нашего возраста или пола. Я особенно обращаю ваше внимание на три стиха, в которых Павел подчеркивает важность нашего христианского свидетельства перед неверующими. Так, в пятом стихе он говорит: «Да не порицается Слово Божие». В восьмом пишет, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. И далее, в заключение наставлений для рабов, Павел отмечает в десятом стихе, «Дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего, Бога». Павел был явно обеспокоен тем, какое свидетельство для окружающих представляло собой жизнь верующих на Крите. В послании к римлянам он сказал, обращаясь к евреям, «Ради вас имя Божье хулится у язычников». Это 2 глава, 24 стих. И, вероятно, Павел питал подобную обеспокоенность и в отношении критских христиан. Но что бы Павел сказал о нас сегодня? Безбожный мир, который становится все более враждебный к истинному христианству, со все возрастающим усердием ищет в нашей жизни какую-то непоследовательность, несоответствие. Поверьте, люди вокруг достаточно осведомлены о том, как мы должны себя вести. Они не применяют это к своей жизни, но очень внимательно следят за нашей. И они ищут вот эту возможность высмеять Бога и Его Слово через наше несовершенство. Подобную обеспокоенность более 400 лет назад высказал великий реформатор Жан Кальвин. «Все плохое, что они, а именно безбожники, могут уловить в нашей жизни, со злобой выворачивается против Христа и Его учения. В результате из-за наших поступков хулится святое Божье имя. Чем пристальнее наблюдают за нами наши противники, тем внимательнее мы должны быть, чтобы не подавать им повода для злословия. Так их враждебность укрепляет нас в стремлении поступать правильно».

любовались Евангелием, действенность которого они видят в нашей жизни. В 4 главе послания к Ефесянам представлен еще один очень важный практический аспект повседневной христианской жизни. Мы с вами уже рассмотрели базовый принцип, изложенный в 22, 23 и 24 стихах. Но сразу же после утверждения о том, что мы должны отложить и облечься, о чем мы с вами говорили, Павел дает конкретные примеры применения этого принципа. Мы должны отвергнуть ложь и говорить правду, как написано в 25 стихе. Тот, кто воровал, например, тратил на себя средства, доверенные ему работодателем, или замалчивал свои доходы в налоговой декларации, должен перестать это делать. Вместо этого таким людям и всем нам, дорогие друзья, следует учиться делиться с теми, кто в нужде, как написано в 28 стихе.

0: Радио «Новая жизнь». Радио «Вдохновленное Христом».
1: С точки зрения концепции обличения в Божий характер и отвержения греховных привычек, противопоставление Павлом щедрости и воровства весьма поучительно. Если кто-то из наших друзей раньше воровал, но потом решительно порвал с этим пороком, то мы радуемся этому как большой победе. Однако Павел не был бы доволен до тех пор, пока этот человек не стал бы поступать в духе щедрости, помогая нуждающимся. Человек должен не просто отвергнуть непорядочность, но обличься в щедрость. В отношении денег и имущества мы можем придерживаться одной из трех разных точек зрения. Первое – что твое, то мое, и я заберу его. Второе – что мое, то мое, и я сохраню его. И третье – что мое, то Божье, и я поделюсь им. Первой точки зрения придерживаются воры – что твое, то мое, я заберу его. А второе – что мое, то мое, и я сохраню – придерживаются типичные люди, включая, к сожалению, и многих христиан. А третье – «моё – это Божье, и я им поделюсь» – это именно та точка зрения, в которую все мы должны стремиться обличься. Недостаточно не воровать, мы должны еще научиться щедрости. Принцип оставления и обличения также проявляется и в том, как мы говорим. Посмотрите в Ефесянам 4:29. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Мы должны отвергнуть неправедные разговоры. И не только грубую речь или сквернословие, но также и критику, ропот, сплетни и тому подобное. И мы также должны облечься в то, что назидает и укрепляет других. Отрицательные эмоции горечи, ярости и гнева, а также такие греховные дела, как ссоры и злословие, должны быть отвергнуты и заменены добротой, состраданием и прощением. В этой же 4 главе к Ефесянам читаем последние два стиха, 31 и 32. «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Аморальность или любого вида нечистота, как в поступках, так и в словах, мыслях и желаниях, не должны не то что практиковаться, а даже намека на них быть не должно. Это естественным образом ведет к наставлению против непристойностей или остроумных, но грубых шуток. Вместо них речь верующего должна характеризоваться благодарением. Мы читаем 5 главу Ефесянам 3-4 стих. «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив – благодарение». Но почему Павел тут противоставил благодарение непристойному остроумию? Как будто это не антонимы. Прежде всего, в греческом оригинале в этом фрагменте даже присутствует игра слов «евхаристия», которая означает «благодарение», против «евтрополии», которая и означает вот это смехотворство, остроумие, но в данном случае говорим о непристойности. Однако, что важнее, Павел говорит о том, что в нашей речи должно преобладать не сквернословие или даже жалобы, а благодарение Богу. Как он отметил Фессалоникийцам 5:18, «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Впрочем, за всей этой сосредоточенностью на практических аспектах христианской жизни мы не должны упустить из виду тот факт, что учит нас именно благодать, а не закон. Будучи новообращенными христианами, я думаю, многие сталкивались с тем, что мы воспринимали Библию преимущественно как сборник правил. Мы считали, что Библия говорит, что делать или чего не делать, а наша задача – просто повиноваться. Мы были духовными младенцами, и по нашей наивности мы считали, что вот так вот все просто. В этот период практические библейские предписания были просто буквой закона. Они повелевали, но не давали возможности, не давали способности повиноваться. Более того, они как будто осуждали нас за нашу неспособность подчиняться им так, как должно. Я думаю, возможно, вам тоже казалось, что чем больше вы стараетесь, тем хуже у вас получается. Мы мало что знали о том, что Божья благодать дает способность жить по-христиански. Мы думали, что для того, чтобы действительно поддерживать тех предписаний, которые написаны в Библии, требуется исключительно твердость характера и сила воли. И что не менее важно, мы на самом деле мало знали о Божьей благодати, которая прощает благодаря крови Христа. Я думаю, многие чувствовали себя виноватыми и беспомощными. Виноватыми, потому что в вашей жизни снова и снова повторялись одни и те же греховные проявления. А беспомощными, потому что ничего не могли с ними сделать. И этот опыт не уникальный. По сути, можно сказать, что он довольно типичен и не только для новообращенных, но и для многих христиан, которые уже далеко не первый год в Господе. Возможно, сейчас вы переживаете тоже какое-то такое состояние, такой период, что кажется, что так тяжело придерживаться того, что написано в Библии, нет способностей. И вот это постоянное чувство вины за то, что не получается быть действительно послушными. Вот почему нам так важно понять, что нас дисциплинирует не закон, а благодать. Конечно же, Павел в послании к Титу персонифицировал благодать. На самом деле, нас дисциплинирует Бог в своей благодати и по своей благодати. Проще говоря, отцовское Божье воспитание по отношению к его детям базируется на принципах благодати и осуществляется в сфере благодати.

0: Радио «Новая жизнь».
1: Новая жизнь во Христе.
2: Каковы же принципы благодати? Обобщенно их можно выразить в виде двух истин, которые мы с вами уже рассматривали. Первая из них – это прощение всех наших грехов и безусловное принятие нас как личностей благодаря искупительной работе Иисуса Христа. А вторая истина – это избавление от господства греха и получение доступа к пребывающей в нас силе Святого Духа благодаря нашему единству с Христом. Как же понимать, что Бог дисциплинирует нас в сфере благодати? Это означает, что Он неизменно наставляет, воспитывает и учит нас в любви ради нашего духовного благополучия. Это означает, что Бог никогда не злится на нас, хотя Он часто опечален нашими грехами. Это значит, что Он не осуждает нас и не вменяет нам наших грехов. Все, что Он делает в нас и для нас, основано на незаслуженном благоволении. Говоря словами Уильяма Хендриксона, «Божья благодать – это Его активное благоволение, дарующее величайший из даров тем, кто заслужил величайшее из наказаний». Таким образом, там, где закон осуждает, благодать прощает через Господа Иисуса Христа. Там, где закон повелевает, но не дает силы, благодать повелевает и наделяет силой посредством живущего и действующего внутри нас Святого Духа. Позвольте поделиться с вами одним небольшим назидательным стихотворением, которое предположительно принадлежит перу Джона Буньяна, автора книги «Путешествие пилигрима». Возможно, услышав это стихотворение, вы подумаете, именно это имел в виду Павел, сказав «научающая нас благодать». Его на самом деле легко запомнить, и если вы выучите его наизусть, оно поможет вам понимать суть дисциплины по благодати. Он звучит так. «Беги, беги», — закон сказал, «но сам ни ног, ни рук не дал. А вот благая весть для нас урок получше преподаст. Лети! И крылья на полет Евангелие мне дает». Обратите внимание, что действительно очень лаконично и очень четко выражена мысль, что закон не дает нам возможности выполнять его, в то время как благодать дает нам все необходимое для исполнения написанных истин. Как же в таком случае Бог нас дисциплинирует? По закону или по благодати? Конечно же, по благодати. Но как нам это ощутить? В чем заключается ваше стремление откликнуться на его родительское воспитание? Принимаете ли вы прощение его благодати или же трудитесь под бременем вины? Черпаете ли вы силу в вашем единстве с Христом и пребывающем в вас Святом Духе, чтобы ответить на Божье воспитание? Или же Библия для вас – это лишь свод правил и повелений, которое вы тщетно пытаетесь исполнять с помощью собственной силы воли? Помните, вас учит та же самая благодать, которая и принесла вам спасение. И вы должны отвечать на основании благодати, а не закона. И вот почему нам необходимо ежедневно проповедовать Евангелие самому себе. Нам необходимо напоминать, что незаслуженно мы получили прощение. Незаслуженно Господь освобождает нас сейчас от греха. И этой же силой и любовью Господь подкрепляет нас для того, чтобы сейчас мы могли менять нашу жизнь. Напомню, что нам очень важно одновременно удаляться от наших прошлых привычек, греховной нашей жизни и обновляться в новую личность, научаться новым привычкам, новым качествам характера, в целом новой жизни. Друзья, я желаю, чтобы Господь укрепил вас в этом пути. Я желаю вам всегда помнить о великой силе благодати, которая наполняет ваше сердце, вашу жизнь, ту, которую Господь уже прямо сейчас дарит вам. Я желаю вам не только самостоятельно наполняться, а так, чтобы ваша жизнь стала Евангелием для других. Помните, что другие люди очень внимательно на самом деле смотрят на вас, наблюдают за вашими привычками, характером, поступками. Пусть же ваша жизнь будет провозглашением Божьей воли, Божьего прощения и Евангелия. Пусть Господь укрепит вас в этом. Я благодарна за время, которое у нас было, за наш эфир, за то, что вы присоединяетесь. С вами я уже прощаюсь, наше время подошло к концу. Пусть Господь благословит вас. Напоминаю о том, что сегодня вы можете прочитать вторую главу послания к Титу и более детально проанализировать свою жизнь. На практических аспектах, на практическом применении, возможно, вы в чем-то можете также расти, развиваться и углубляться. Пусть Господь укрепит вас. С Богом, друзья!

0: Радио «Новая жизнь». Радио для каждого.
1: Книга Иова. Глава 30. Жалкое состояние. А ныне смеются надо мной младшие меня летами. Те, которых отцов я не согласился бы поместить с псами стад моих. И сила рук их к чему мне? Над ними уже прошло время. Бедностью и голодом истощенные, они убегают в степь безводную, мрачную и опустевшую. Щиплют зелень подле кустов, и ягоды можжевельника хлеб их. Из общества изгоняют их, кричат на них, как на воров, чтобы жили они в рытвинах потоков, в ущельях земли и утесов. Ревут между кустами, жмутся под терном. Люди отверженные, люди без имени, отребья земли. Их-то сделался я ныне песнею и пищей разговора их. Они гнушаются мною, удаляются от меня и не удерживаются плевать перед лицом моим. Так как он развязал повод мой и поразил меня, то они сбросили с себя узду перед лицом моим. С правого боку встает это исчадие, сбивает меня с ног, направляет гибельные свои пути ко мне. А мою стезю испортили. Все успели сделать к моей погибели, не имея помощника. Они пришли ко мне, как сквозь широкий пролом. С шумом бросились на меня. Ужасы устремились на меня. Как ветер развеялось величие мое. И счастье мое унеслось, как облако. И ныне изливается душа моя во мне. Дни скорби объяли меня. Ночью ноют во мне кости мои. И жилы мои не имеют покоя. С великим трудом снимается с меня одежда моя. Края хитона моего жмут меня. Он бросил меня в грязь. Я стал как прах и пепел. Я взываю к тебе, и ты не внимаешь мне. Стою, а ты только смотришь на меня. Ты сделался жестоким ко мне. Крепкою рукою враждуешь против меня. Ты поднял меня и заставил меня носиться по ветру, и сокрушаешь меня. Так, я знаю, что ты приведешь меня к смерти и в дом собрания всех живущих. Верно. Он не прострет руки своей над дом костей. Будут ли они кричать при своем разрушении? Не плакал ли я о том, кто был в горе? Не скорбела ли душа моя о бедных? Когда я чаял добра, пришло зло. Когда ожидал света, пришла тьма. Мои внутренности кипят и не перестают. Встретили меня дни печали. Я хожу почернелый, но не от солнца. Встаю в собрании и кричу. Я стал братом-шакалом и другом-страусом. Моя кожа почернела на мне, и кости мои обгорели от жара. И цитра моя сделалась унылою. и свирель моя голосом плачевным.

0: нет иного.
1: Нет иного.
0: Размышления о личности и качествах Бога.
2: Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всеми силами твоими. Книга Второзакония, глава 6. В наше время христиане предпочитают не говорить о простоте Бога, так как слово «простота» имеет негативный оттенок. Однако простота Бога означает, что Бог есть совершенное единство, что Он не разделен на части. Бог не может состоять из частей, так как часть — это составляющая предмета, которая меньше целого, и без которой предмет не будет таким, какой он есть. Таким образом, простота Бога значит, что Его качество и сущность есть одно в Нем. Для начала давайте вспомним слова Христа. «Бог есть Дух». Иисус не сказал, что у Бога есть Дух. Писание не учит, что у Бога есть любовь или у Бога есть свет. Говорится так: «Бог есть любовь, Бог есть свет». Другими словами, в этих текстах говорится не о какой-то части Бога, а о всем Боге. Фома Аквинский рассуждал так: «Божий акт любви есть сам Бог. Ибо любить значит желать кому-то блага, а благо, которого Бог желает для себя, есть Он сам. Качество Бога и есть Бог. Божья верность и есть Бог. Божья доброта и есть Бог. Божья справедливость и есть Бог». Писание не учит, что Бог в одной части Дух, а в другой — любовь и свет. Нет, Бог есть Дух, Бог есть любовь, Бог есть свет. Каждое качество есть вся сущность Бога. Качество Бога есть одно в Его сущности. Каждое качество неотделимо от всех остальных качеств Бога. Поэтому Его сила — это вечная сила, а Его любовь — это любовь к праведности. Простота Бога имеет большое значение для нашей жизни. Во-первых, простота Бога означает, что везде, где Бог присутствует, Он присутствует во всей полноте Своих качеств. Совершенства Бога не рассеяны и не растянуты в пространстве. Они не находятся в разных местах. Следовательно, мы всегда должны бояться Бога, ведь Он всегда присутствует с нами всеми Своими качествами. Мы всегда живем в присутствии безграничного, вечного, неизменного, мудрого, могущественного, справедливого и любящего Бога. Эта истина не только заставляет бояться Бога, но и вселяет надежду. Мы можем всегда приходить к Богу через Христа, имея уверенность, что Бог всем своим существом присутствует со своими детьми ради их блага. Во-вторых, учение о простоте Бога производит настоящую евангельскую святость и настоящую любовь. Когда Писание говорит о простоте Бога, например, Бог есть свет, Бог есть любовь, это учение излагается не в контексте теоретических рассуждений, а в рамках наставления о христианской жизни. Прочтите следующие тексты. «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине». Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Иоанн вовсе не обсуждает скрытую сущность Бога, а учит отличать тех, кто знает Бога по-настоящему, от тех, кто лишь говорит, что знает. Следовательно, знание о простоте Бога производит искреннюю веру. Если Бог есть любовь и свет, мы не можем иметь общения с Ним, не имея любви и света в себе. Давайте показывать, что мы знаем Бога, живя с Богом и подражая Богу. Жизнь, в которой есть простота и богоугодная искренность, дает чистую совесть перед Богом. Учение о простоте Бога помогает развивать все христианские добродетели. Давайте не будем людьми с двоящимися мыслями, а лучше от всего сердца будем доверять Богу, а также открыто и искренно относиться к людям. В-третьих, плоды Духа не должны быть разделены. Святость гармонична, так как в ней отражается простота Бога. Любовь терпеливая и добрая, смиренная, полная радости, праведности и истины. Любовь сильная, способная вынести многое. Тот, кто контролирует себя и свой гнев, сильнее завоевателя города. Мы не можем любить и при этом быть нетерпеливыми и невоздержанными. Любовь нельзя отделить от знания и рассудительности. Давайте же стремиться к целостности, ведь она богоподобна.

окнами серые стены, тусклый ламповый свет. Казалось, что для меня никакого выхода нет. Я редко говорил,

Томас Бостон. Благословение союза со Христом. Совершенный мир. Еще одно преимущество, исходящее из того же источника, то есть из союза со Христом, и дарованное грешнику благодаря его оправданию во Христе, это мир. Мир с Богом и мир в совести, который соответствует мере полученного ими оправдания. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. И далее. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе».

чувствует любовь, благодаря которой весь его труд над их душами содействует им ко благу. Римлянам 8:28. Совесть верующих очищена от тяготящих ее ощущений вины и нечистоты. Благодаря союзу со Христом, кровь его, очищающая совесть, омывает таким образом и душу. Как написано, «То коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочным Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Евреям 9:14. Узы, лежащие на совести человека и проявляющиеся в действиях духа рабства, теперь сняты Духом Божиим и никогда более не будут возложены на них, как написано, «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе». Римлянам 8:15. Как только душа осознает действие крови Христовой, совесть человека успокаивается. Это происходит рано или поздно, в зависимости от глубины веры человека и в назначенное премудрым Господом время.

0: Радио «Новая жизнь». Живи, слушай, пой.
1: Шалом, дорогие мои друзья, всех приветствуем. Вы слушаете радио «Новая жизнь», и мы продолжаем с вами, вместе ведущий Иван, мы продолжаем дальше исследовать послание к римлянам. Находимся мы в 12 главе. Давайте мы продолжим дальше сегодня наше размышление и будем вникать дальше в Божье Слово. Друзья, надеюсь, вы ждете этого времени, чтобы вновь наполняться этой истиной, потому что мы с вами в этом нуждаемся. И обратите внимание, когда мы не наполняемся Божьим Словом, когда мы испытываем период стагнации, либо течем по течению, да, плывем, то мы осознаем или не осознаем, но мы идем как раз-таки по скату вниз. Мы никогда не стоим на месте, это очень важно понимать. Поэтому вы лично должны бороться за свое духовное здоровье. Да, зная, что все в Божьих руках, зная, что наше освящение зависит полностью от Божьей благодати, тем более мы должны бодрствовать, дисциплинировать себя, искать и осознавать, что мы нуждаемся в постоянном действии Божьей благодати. Поэтому логично мы должны и искать Божье Слово, познавать его, искать возможности, чтобы углубляться в нем, и, конечно же, чтобы это Слово нас преображало, и чтобы увидеть великого и славного Господа Иисуса Христа. Давайте я начну сегодня с цитаты Джона Оуэна. Цитата Джона Оуэна о созерцании Христа. Он написал следующее. «Единственный путь, как можно получить духовное укрепление и благодать от Иисуса Христа, это вера. Мы приходим к Нему, мы прививаемся к Нему, мы должны пребывать в Нем верой, чтобы приносить плод. Он верой обитает в нашем сердце. Он действует в нас верой, и мы живем верой в Сына Божьего, поэтому принять что-либо от Христа мы можем только верой. Писание не дает нам никаких оснований считать, что мы можем получить что-либо от Него, кроме как верой. Более того, он дальше еще дополняет, постоянное созерцание славы Христа пробудит нашу душу и даст процветание нашей духовной жизни. Наша душа будет возрождена преобразующей силой, которая всегда сопровождает созерцание Иисуса Христа. Именно оно, то есть созерцание, ежедневно преобразует нас в подобие Христа. И призыв «Будем же постоянно жить в созерцании славы Иисуса Христа». И тогда сила будет проистекать от Него к нам, исцеляя все наши падения, обновляя нас в правый дух и давая нам силы изобиловать всякими делами, которых Бог ожидает от нас. Вера сохранит наши души во Христе, который наполнит нас радостью и удовлетворением. На небесах это будет вечным блаженством, которое будет у нас благодаря вечному созерцанию славы Божьей во Христе. Поэтому, чем больше мы будем созерцать верой славу Христа сейчас, тем более духовным и небесным будет состояние нашей души. Дорогие мои, давайте прислушаемся к этому совету нашего брата во Христе, который уже с Господом как много веков. Давайте прислушаемся к этой истине и сегодня приступим к Божьему Слову. Напомню еще раз, мы с вами находимся в Римлянам 12 глава. И мы переходим к новому подразделу, 12 главе, которую мы прочитаем сейчас. Этот раздел, который начинается с 9 стиха и продолжается аж до конца главы. «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру» и так далее. Мы еще прочитаем этот текст, и тут мы видим новый подраздел. Очень важно, чтобы вы помнили и напоминали себе о контексте. Это очень важно. Вся эта глава, 12-я, это глава, в которой апостол начинает разбирать практическое применение и воплощение в жизнь. Чего воплощение? Чего применение? Именно великого учения, которое он рассматривал и излагал в главах с 1 по 11, это Евангелие. Таков его метод. Сначала доктрина, затем применение. Поэтому, если вы не изучили 11 глав, то, естественно, вы будете опять-таки испытывать соблазн пойти неверным путем. Вас легко сможет враг снести, например, в морализм, либо в мистицизм, если вы не укоренились в Евангелии и не осознали славы великого Христа. Поэтому, друзья мои, кто пропустил, изучите первые 11 глав, перечитайте их. И мы с вами, конечно же, продолжим сейчас рассматривать наш отрывок. Запомните, важно всегда переходить от доктрины к практике. Потому что христианство – это прежде всего образ жизни. Христианин в самом начале, да, это откуда взялось? Это появилось еще вот в первом веке, когда христиан начали называть христианами, но в самом начале их называли последователями пути. Люди этого пути. Не только потому, что они мыслили особым образом, но и потому, что они жили особым образом. Они умирали особым образом. Да-да-да, и жили, и умирали. И потому жизненно важно, чтобы мы всегда переходили от богословия к практике. Конечно же, вы помните, наверное, слова Якова: «Вера без дел мертва». Именно это мы и видим в данной главе. Мы видели, что ее можно разделить на части, и мы разделили эту главу на части следующим образом. Давайте еще раз мы вспомним. Итак, первые два стиха излагают великое определяющее, да, вот состояние или принципы великие определяющие, которые управляют всем поведением и поступками христианина. Это общее введение ко всему остальному посланию. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением вашего ума, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Затем, сделав это в первых двух стихах, сделав это великое утверждение, апостол переходит к подразделу первому, с 3 по 8 стих, к рассмотрению христианина в церкви, христианин и его отношения внутри, в церкви. Он применяет различные дары, которые Дух Божий дает христианскому народу. Для чего? Очень важно. Для назидания. Для того, чтобы церковь надлежащим образом функционировала, преображалась, потому что она является телом Христовым, и она должна уподобляться Христу. А Христос, Он глава. И он дальше пишет: «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать». Но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли? В учении. Увещеватель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Вот здесь, в этих нескольких стихах, с 3 по 8 стихи, если мы правильно посчитаем, то их у нас 6 получается, то вот в этих 6 стихах Павел раскрывает нам глубину отношений в церкви. Вы помните, что его причина сделать это заключается в том, что именно в практических вопросах часто возникают проблемы и сложности. Люди склонны быть эгоистичными. Давайте так прямо скажем. Мы склонны быть эгоистичными. Очень опасное состояние, когда мы говорим о ком-то. О ком-то где-то там. Как будто это где-то там далеко в космосе. Нет. Это здесь, рядом, у меня, во мне. Это я. Мы, я, ты, склонны быть эгоистичными, эгоцентричными, считать себя авторами своих даров, хвалиться и презирать других. Мы к этому склонны. Если вы это не примете, у вас будут проблемы. У вас будет всегда соблазн, опять-таки, пропустить своего врага, где он найдет лазейку и атакует вас. Поэтому будьте уже вооружены и знайте, у вас, у меня, у нас с вами огромнейшая склонность быть очень эгоистичными. Нам это по плоти. Не по душе, но по плоти. И апостол показывает, насколько это неверно и как это противоречит самой природе христианской церкви. Исходя из этого, мы с вами рассмотрели попутную картину жизни ранней христианской церкви. Это духовный организм, не просто организация, а живой организм, где каждый член обладал каким-то даром, проявлял его, и благодаря этому вместе с другими являл жизнь тела, в которое они были привиты. Вот точка, с которой мы пришли. Но начиная отсюда, апостол теперь больше его интересует общее поведение христианина. До сих пор мы смотрели на христианина, преобладающего как на члена церкви, как на члена тела Христова, не столько на то, что он делает сам по себе, как индивид, сколько на то, что он делает как часть этого тела. И анализируя вообще историю христианства, историю церкви, я понимаю, что большая проблема и сегодня, когда мы смотрим на церковь что-то наподобие: вот у нас есть своя община, у вас своя община. Вот у нас есть свои интересы, у вас свои интересы. Поэтому это нормально, что мы друг с другом не можем находиться вместе и друг друга не перевариваем, как христиане. Нет, так не должно быть. Вы нарушаете главный принцип. Вспомните просто элементарный пример. Давайте его напомним себе. Принцип: церковь – это тело Христово. А теперь давайте логически просто начните мне доказывать, что если рука топором атакует ногу, это нормально. Ничего страшного, и без ноги прекрасно можно жить. Никто в здравом уме так не делает. Так вот, в церкви тем более. Не может один член тела атаковать другой член тела и говорить: это в порядке, когда они являются одним телом. Поэтому, друзья мои, мы должны здесь вооружиться и осознать, что это тело Христово. Мы здесь порознь члены, и это тело самого Господа Христа. И наше пренебрежение к другому члену тела Христова – это пренебрежение ко Христу. Поэтому здесь должно быть смирение, трепет перед святым Богом. Двигаемся дальше. Мы видим, что апостол переходит к рассмотрению поведения христианина уже такой гораздо большей степени, как индивида. Сначала в церкви, как мы функционируем. Мы приходим один с другим, мы вместе члены. И здоровый христианин, как это описать его? Это тот, который приходит в церковь, и он видит: вот оно, тело Христово. Да, все они, какими бы ни были, они все разные. У них у каждого свой дар, и за каждого Иисус пролил кровь, за всех искупленных. И у меня есть дар для того, чтобы я им всем послужил, чтобы мы вместе преображались во Христа. Это как та картина, которая мне очень понравилась, я хочу тоже ее для вас зачитать. Картина элементарная, можно сказать, даже шуточная. Но вот представьте картину. Когда мы говорим про церковь, как ее можно описать? И вот картина церкви, которую я хочу описать, это картина того, как вот люди относятся друг к другу в церкви. Вот она картина, одна вырезка из книги. Затем он видит, что за столами рассаживаются люди. Худые, изможденные, голодные. Он не понимает. Друзья мои, не переживайте. Он, кто он, неважно. Просто послушайте саму историю. Он не понимает, как за такими ломящимися от изобилия столами могут быть такие худые люди. Разгадка приходит через несколько минут. Оказывается, они должны есть китайскими палочками. Но эти палочки двухметровой длины. У них никак не получается дотянуться до кончиков палочек, где находится еда. И они остаются голодными. Они мучаются от истощения при изобилии пищи. И видит око, да зуб не имет. Затем Петр с новичком как будто бы пребывают в рай. И там его ждет новая загадка. Там стоят точно такие же столы, уставленные такими же яствами, и что самое неожиданное, на этих столах лежат такие же двухметровые палочки. Новичок думает: как же они смогут есть? Неужели они тоже все останутся голодными? Через минуту приходят небожители. Они все упитанные, здоровые, довольные, и он, конечно же, недоумевает. Как это может быть? Почему такая разница? И тут наступает разгадка. Эти небожители, они садятся за столы, берут свои двухметровые палочки. И что они делают? Ни за что, наверное, не догадаетесь. А возможно, догадаетесь. Вот это тоже интересно будет. Сможете ли вы понять или нет это? Как они себя ведут в данном случае, когда они сами себя накормить не могут? Если вы сразу поняли, возможно, у вас в церкви также друг о друге заботятся. Но тем не менее, я вам сейчас скажу как. Они берут свои двухметровые палочки и начинают кормить друг друга. Да, себя кормить двухметровой палочкой они не могут, но они могут друг друга кормить. И вот он смысл, я думаю, он понятен, когда любовь не ищет своего. Правда, удивительная картина. Простой пример, но как интересно, да, задумано. Какая интересная интерпретация объяснения. Вот она, картина функционирования церкви. Ты приходишь не для того, чтобы урвать себе, но для того, чтобы служить телу Церкви Христовой. Конечно, это будет не совсем правильно, если вы будете служить, а другие не будут служить. Поэтому, друзья мои, молитесь друг за друга. Молитесь за активацию каждого члена церкви. Церковь – это живой организм, и в этом организме каждый член важен. Если вы говорите, не-не-не, там такие звезды на этом, на служении, там они такие духовные, а я не такой, это ложь. Был бы я вашим врагом, я бы сказал, точно так и есть. Не служи, иди сиди дома тихонечко, как можно меньше, высовывай свой нос, а мы там пока будем разбираться с твоими звездами в церкви. Чтобы они тоже думали, либо возгордились, либо посчитали, что они не такие уж крутые, как остальные, и так далее. Поэтому, друзья мои, это неправильный взгляд. Это плотской. Видите, как важно принцип запомнить. Ведь Павел сказал, не сообразуйтесь веком сим. Мы очень исказили в истории церкви взгляд не сообразоваться с этим веком. Успокоили себя тем в том, что у нас стиль одежды правильный. Абсолютно неверно. Абсолютно. Ты можешь прекрасно быть одеваться под старину, под 80-е года, 90-е, старую одежду, если очень хочется, культуру какую-то поддерживать возрастом где-то 20 лет назад, немножко сопротивляться прогрессу, технологиям и так далее, но ты, может быть, так и оставаться человеком, который погряз в этом мире. Ты можешь технологии не любить, быть больше таким классиком, да, любить старину, но это не значит, что ты духовный, не значит, что ты не сообразуешься с этим миром. Если у тебя нет телевизора, это не значит, что ты не мыслишь о земном. Ты прекрасно можешь жить, как например, омыши, да, или менонит, или молокане консервативные, которые отделены, там, например, культуре своей, которые не используют телевизора, автомобили, одежда у них специального такого классического средневекового стиля и так далее. Но это ни о чем не говорит. Если твое сердце не захвачено Христом, если твое мышление вот таким и остается, ты приходишь в церковь и думаешь, я, мне мое, так мир так же и живет. Он тоже пытается урвать. Что мне будет выгоднее? У тебя просто другая выгода уже немножко, но это тот же самый принцип. Я, мне, мое. Какая атмосфера духовная? Что я могу дать? Блаженнее давать, нежели брать. Вот он вкус неба. Вот он вкус Евангелия, который нам принес Иисус. Он отдал себя. Он обнищал ради нас. Вы любите Иисуса? Ваше сердце теперь будет желать еще больше уподобляться тому, кто для вас шедевр всей вашей жизни. Это Господь Иисус. И вот тут, дальше двигаясь, да, заканчивая служением, ну, можно так сказать, переходя плавно от общего взгляда служения в церкви, теперь более индивидуальный подход. Это новый подраздел этой общей темы. Начиная отсюда, мы сталкиваемся с рядом утверждений. И тут волнует комментаторов вопрос. Есть ли здесь какой-то порядок? Есть ли здесь какая-то структура? Или апостол просто изложил ряд правил для нашего руководства? То есть он просто не заботился о систематизации. Записывал ли он вещи просто по мере того, как они приходили ему на ум, или даже внушались духом, или же здесь есть порядок и логика? Большинство комментаторов сходятся во мнении, что четко различимого порядка здесь нет, и что разделить этот текст на рубрики, как мы делали ранее в этом послании, крайне сложно. Но давайте мы сегодня посмотрим, как у нас получится разделить этот текст. Я хотел бы сейчас прочитать вам стихи с 9 по 21, там немного, глава относительно небольшая. Сравните с Псалмом 118, и вы все поймете. Но давайте я прочитаю вам стиха 9 и попробуем немножко раскрыть, разъяснить эти подразделы, какие мы видим. Мы ведь знаем, у Павла очень систематичный ум. Это одна из главных черт его стиля. Он был логиком, думал ясно и систематически. Мы знаем много примеров, когда он увлекается и отходит от мысли, но он почти всегда возвращается к ней. И вот представьте, даже если и есть порядок и классификация, и он здесь есть тоже. я бы предложил вам следующее разделение материала. Итак, если у вас Библия под рукой, пожалуйста, воспользуйтесь вашим духовным мечом. И мы попробуем разделить на несколько тезисов. 9 стих. «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Вот тут он излагает два великих принципа. Они должны управлять всей жизнью и поведением христианина. Это для него очень типично. Он дает фундаментальные базовые принципы. Еще раз прочитаю. «Любовь да будет непритворна. Зла отвращайтесь, к добру прилепляйтесь». Дальше. Стих 10-11. «Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Это касается нашего общего духа и общего отношения, как к себе, так и друг к другу, к нашей работе. Это общий настрой христианина. Еще раз прочитаю. «Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Двигаемся дальше. Стихи с 12 по 13 – это следующий раздел. Он переходит к тому, как мы должны реагировать на изменяющиеся обстоятельства. На обстоятельства как свои, так и чужие. Обратите внимание, до этого речь шла об действии. А вот в 12 и в 13 стихах, послушайте, «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве». Здесь больше реакция на обстоятельства. Здесь Павел говорит о реакции на обстоятельства. Дальше, стих 14 по 16. «Благословляйте ваших гонителей». «Благословляйте, а не проклинайте». «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». Это наша реакция на других людей. Благословляйте. Что еще? Не проклинайте. Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими, единомысленны будьте, последуйте смиренным, не мечтайте о себе. И 5 раздел, стихи 17 по 21. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам», — говорит Господь. Итак, если твой враг голоден, накорми его. Если он пить хочет, жаждет, напои его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Одна специальная тема – наша реакция на зло и несправедливость. Никому не воздавайте злом за зло. Кажется, это совсем уже устарело, это не актуально сегодня. Если извиниться, я ему не воздам, но если он так себя ведет, я вынужден биться с ним до конца. Что посеет, то есть пусть и пожинает. И но Павел развивает эту тему подробнее любой другой. И он заканчивает общим правилом. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Я думаю, тут важно понимать, что в его мысли есть движение и определенная система. Вот если мы посмотрим на это широко, то апостол по-своему излагает резюме заповедей. Заповеди, данные нашим Господом. Помните, как к Иисусу подошли и спросили: «Учитель, а какая заповедь первая и наибольшая?» Что ответил наш Господь? «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душою твою, всем разумением твоим, всей крепостью твою». Другими словами, всем своим. Вторая подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». И вот именно это мы и имеем в стихах с 9 до конца главы, до стиха 21. Любовь к Богу и любовь к ближнему, даже если ваш ближний оказывается вашим врагом.
2: Это совершенное изложение Нагорной проповеди и краткое содержание всего закона. Поэтому, дорогие мои, я надеюсь, вы в предвкушении. Может быть, вы уже вкушаете славное Божье Слово. Я безмерно рад вместе с вами это изучать. Потому что мое сердце крайне лукаво. Хоть и я искупленный Христом человек, я вижу свое сердце. Я вижу, что если Христос не будет держать меня крепко в своих руках, преображая мое сердце, страшно себе представить, что будет. Надеюсь, и вы это понимаете. Мы дети Божьи. Он держит нас в своих руках. Но я хочу донести вам важную истину. Вот теплота Его рук. Это Его Слово, которое открывается нам Духом Святым. Это Дух Святой, который ведет нас, направляет и учит. Это Божья любовь, которая окружает Его суверенном правлении все аспекты нашей жизни. И сегодня нам важно, очень важно, познавать Господа Бога. Поэтому я всех приглашаю к нашему исследованию. Мы прослушаем две композиции, и потом мы приступим к нашему детальному исследованию. И да благословит нас Господь. И да поднимет Он нас на высоты горы Сиона, чтобы увидеть еще больше Его славы. Да поднимет Он нас на гору преображения. Там, где мы просто потеряемся в этой славе. Потеряемся даже в своих словах. Господи, как Ты прекрасен. Пусть это и нас сегодня преобразит. Да будет это угодно нашему Господу. Хотя это Ему угодно. Он желает, чтобы мы уподоблялись Ему. Он к этому и ведет нас. Поэтому мы точно знаем, Бог этого хочет. А если это Божья воля, чтобы мы преображались, Он тем более слышит, Он отвечает на молитвы. На что я могу сказать только «Аминь». Слава Господу. Приступаем к нашему исследованию.

0: ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Радио «Новая жизнь». Мы проповедуем Христа распятого.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем наше с вами исследование. Напомню еще раз, мы находимся в послании к Римлянам, стихи с 9 по 21. Поэтому, если кто только подключился, отберите ваши Библии, мы будем вместе изучать Божье Слово. Драгоценное Слово, Слово, которое нас преображает. Потому что христиане – это не просто ярлык, это не просто набор знаний. Христиане – это люди, которые живут Евангелием. Это образ жизни. Это образ жизни, это природа жизни, я бы сказал, потому что не просто образ, это сердце, которое преображено Евангелием. И двигаемся дальше. Мы с вами сегодня, мы разделили на несколько частей наш последний отрывок 12 главы. Первый отрывок говорил нам об отношениях к церкви, а здесь мы видим больше индивидуальный ключ, где Павел говорит: «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру» и так далее. Вы можете прочитать до 21 стиха. И тут важно понимать, что у Павла в его мысли есть движение, определенная система. Мы смотрим на это широко, и мы видим, это открывается Божьей заповеди. Именно это мы имеем в стихах с 9 до конца главы – любовь к Богу и любовь к ближнему. Давайте отметим сразу два момента. Во-первых, здесь содержится окончательный ответ тем людям, которые хотят заставить нас поверить, будто существует противопоставление между учением нашего благословенного Господа и учением апостола Павла. Нет, нету сопротивления. Есть люди, которые до сих пор считают, ну вот то, что Господь учил, это одно, а Павел, ну он совсем другое что-то учит. Нет. Те, кто противопоставляют практическое этическое учение Иисуса Христа в Нагорной проповеди богословскому учению Павла, неправы. Нет никакого здесь контраста, именно сопротивления между Евангелием Христа и богословием апостола Павла. Наоборот, мы помним, с вами читали, они сравнивали. Павел шел и раскрывал свое Евангелие апостолам другим. А не тщетно ли он подвязался? А может быть, он не тому учит? Нет, все так было. Все так, все верно. И мы видим ответ на это. Апостол, как и Господь, в высшей степени озабочен практической христианской жизнью. Поэтому даже дальше идти не надо. Вы уже слышите достаточно истины. Вот элементарно сейчас. Ваш взгляд, ваша жизнь. Вы осознаете, что или тревожит ли вас ваша практическая христианская жизнь? Это очень важно. Осознаете ли вы это? Это Павлов способ раскрытия закона Моисеева, точно так же, как наш Господь сделал это в Нагорной проповеди. Во-вторых, мы не сможем понять это учение и получить от него пользу, если мы с вами не будем вот и постоянно держать в уме следующее. Первые два стиха этой главы. Только они делают все это возможным. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Если вы не знаете, что такое Божье милосердие, не испытали его в своей жизни, не ощутили его на себе, ну просто бесполезно разбирать этот раздел. Вы не сможете так жить. Конечно, лучше разбирайте Библию, пока она вам не открылась до конца. Но, если вы думаете, вот сейчас я это раскушу, вот этот секретик, и оно все будет заработать, ничего подобного. Это призыв, он обращен только к рожденным свыше. И если вы до сих пор раб дьявола, он вам не даст служить Господу. Если вы не принадлежите Христу и не уверовали в Него, мораль вас не спасет. Никто, поверьте мне, никто не может жить по Нагорной проповеди, если он не рожден свыше. Не рожден от Духа и не имеет силы, которая превышает силы естественного человека. Это абсолютно, ну, просто заблуждение человека, самообман, думать, что его естественных сил хватит. Идея о том, что невозрожденный человек может, взяв Нагорную проповедь, сделать ее основой социального Евангелия или жизни государства – одна из самых фантастических иллюзий. Да-да-да, это фантастическая иллюзия. Это абсолютная невозможность. Еще раз повторю. Если вы возьмете Нагорную проповедь, скажете, ну вот, вот как надо жить, видите, тут написано, блажен нищие духом, и вот в их царство есть, вот живите так, будьте светом. и так далее и тому подобное, что Иисус говорит на горной проповеди. Вот все будет хорошо. Нет, это иллюзия. Это невозможность, абсолютная причем. Люди, которые не могут соблюсти даже законы своей страны, якобы будут жить по Нагорной проповеди. Наш Господь проповедовал Нагорную проповедь в том числе для того, чтобы показать нам, знаете что? Нашу абсолютную нужду в новом рождении в Духе Божьем. Или, с другой стороны, нашу абсолютную неспособность. Или вы, когда читаете Нагорную проповедь, говорите: «Ой, Господи, прям про меня. Вот чисто я, вот чисто я. Я и не знал, что я такой хороший и святой». Нет, это неправда. Помните первые два стиха послания к Римлянам, 12 глава? «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением вашего ума». Теперь мы начинаем с 9 стиха, где приводятся два важных принципа, важнейших принципа. Во-первых, выделите: «Любовь да будет непритворна». И второй момент: «Отвращайтесь зла», и не просто отвращайтесь зла, а обязательно прилепляйтесь к добру. Я уже сегодня слышал пример, очень понравился, с ножницами. Это как две стороны, да, вот отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Попробуйте только отвращаться от зла и не прилепляться к добру. Вы не достигнете результата, как ножницы. Если будет одна часть, они резать не будут. Вот та же самая здесь. Должно быть две части, и тогда они будут резать. Одна часть сама по себе не годна ни к чему. И вот совершенное резюме всей жизни христианина. Если мы правы в отношении этих двух принципов, мы не сможем сбиться с пути. Любовь – это великий принцип, первый принцип. Но она, эта любовь, должна быть без лицемерия, непритворной. Послание к Римлянам 13:10, я вот читаю ниже. «Любовь не делает ближнему зла». Итак, любовь есть исполнение закона. А теперь давайте поразмыслим. Вспомним нами любимых фарисеев. В чем была их трагедия? Мы знаем, что они свели закон чуть больше 600 заповедей. Маленькие правила. А точнее 613 примерно, да? 613 мелких правил. Иисус говорит: они выцеживают комара. Они давали десятину с мяты, аниса. Но забыли главное в законе – любовь к Богу и ближнему. Они буквально потеряли лес за деревьями. Апостол же начинает с великого принципа. В христианстве главное – это личные взаимоотношения. Мы впадаем в проблемы с деталями тогда, когда нарушены наши отношения. Это большая проблема. И вот апостол использует здесь самое сильное слово для любви из всех возможных в греческом языке. Вы знаете это слово? Каким словом мы можем назвать любовь по-гречески? Безусловная любовь. Высшая степень любви. Конечно, агапе. Это то самое слово, которым описывается любовь Бога к нам. Любовь агапе. Наша жизнь должна быть движима той же любовью, какой Бог возлюбил нас. Что значит без притворства, непритворно? А это значит не играть роль. Это значит не притворяться. Это значит не быть лицемером. Мы должны быть честными. Это должна быть настоящая любовь, а не искусственная подделка. В вопросе любви мы не должны обманывать не только других, но, что самое важное, сам себя я не должен обманывать. Ты не должен сам себя обманывать. Мы не должны обманывать самих себя и других. Мы живем в век, когда люди отвергают закон. Люди отвергают учение о гневе Божьем, отвергают искупление. Они противопоставляют закон и любовь. Люди сегодня много, в принципе, говорят о любви, но настоящая ли это любовь, или они просто дурачат себя? Настоящая ли та любовь, о котором сегодня кричит мир? Я хотел бы привести вам несколько негативных определений того, чем не является истинная любовь. Например, вежливость и обходительность. Нет, любовь – это не просто вежливость и обходительность. Обходительность – это лишь внешняя маска, костюм, который надевают. А благодать и любовь – это глубокие вещи. Как насчет сентиментальности? Нет, любовь – это не сентиментальность и не слабость. Потому что сегодня под словом «любовь» в кино, в социальных медиа часто понимают обычную похоть. «Я тебя люблю, пойдем проведем время вместе». Но библейская любовь никогда не бывает сентиментальной или слабой. Вот именно в том ключе, которым я вот сейчас преподношу, да? Вот именно, вот у меня есть чувство, у меня что-то горит, мне вот так, мне, я так тебя сильно люблю. А на самом деле что говорится? Этот мир говорит, я хочу воспользоваться тобой, вот моя любовь, я вот хочу, мне хочется. Это, конечно же, не любовь. Любовь никогда не противопоставляется закону. Вот это интересный момент. Павел говорит, любовь есть исполнение закона. Казалось бы, мы же сегодня думаем, как? Когда человек исполняет закон, он такой суровый кажется, нет? Противопоставлять любовь и закон значит не понимать базового учения Нового Завета. И я понимаю, что здесь у нас у многих брешь. Как это? Любовь и закон. Неужели они идут вместе? Неужели они не конфликтуют? Люди отвергают доктрину искупления, говоря, что она юридическая. Но искупление, оно юридично, именно потому, что закон должен был быть исполнен. Сын Божий должен был умереть на Голгофском кресте. Почему? Для чего? А чтобы просиять, как праведный и оправдывающий верующего в Иисуса. Откуда мы это знаем? Давайте вспомним еще раз. Вернемся. Римлянам 3 глава, стих 25-26. Нам надо это периодически запоминать и напоминать себе, потому что точно будьте уверены. Не будете напоминать, вы очень скоро это все забудете. Очень скоро. Итак, стих 25. Которого Бог предложил в жертву умилостивления, в крови Его, через веру для показания правды Его, в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время. Да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Итак, что мы видим? Мы видим, что любовь – это исполнение закона, что мы не до конца понимаем, даже вовсе не понимаем, если мы говорим, не, ну любовь и закон – это разные вещи. Любовь и закон им не по пути. Любовь атакует закон, закон атакует любовь. Неправда. Посмотрите, как исполнен закон в Божьей любви на Голгофе. Так что же значит «любовь да будет непритворна на практике»? Как мы сможем это с вами объяснить сегодня? Неправильно. Не как мы и сегодня сможем объяснить, а как звучит истина, которая вечна. Не основывается она на нас, она открывается в Писании. Что это значит на практике? Это значит соблюдать заповеди Божьи, друзья мои. Вот если вы это не поймете, вы будете думать, так я люблю его и не люблю. Люблю я сейчас этого человека или нет? Но чувства вроде не греют. А вроде и не хочется ему полюбить его. А вроде он меня обидел и так далее и тому подобное. Не люблю его. Так что же такое любовь-то? Это эмоции, это сентиментальность, это просто вежливость, обходительность. Это лишь бы, знаете, так, ну, он, конечно, неправильно поступает, ну, какая разница, что я ему скажу? Лучше пусть будет хорошо, все, дружба и так далее. Это не любовь. Это не любовь. Любовь значит заповеди Божьи соблюдать. Сказал так сам Господь наш в Евангелии от Иоанна 14:15. «Если любите меня, что сделаете? Соблюдите мои заповеди». Откройте этот текст и посмотрите. «Если вы любите меня, — говорит Иисус, — Он к вам, — говорит, — обращается и ко мне. Если ты любишь меня, — соблюди мои заповеди. Если вы любите меня, — соблюдите мои заповеди». То есть вы доказываете любовь к Богу не просто пением гимнов или таких романтичных песен о любви, а соблюдением Его заповедей. Но сегодня в движении чувственном христианстве это уходит на задний план. Главное, как я это чувствую. Главное, как идет поток внутри меня. Вы заметили, как все подменяется? Это очень опасное состояние. Почему? Так потому, что на фоне этих чувственных переживаний ты можешь сказать, ну, законом какая разница? Главное, я так чувствую. Это, кстати, лозунг этого мира. Я так чувствую. Мне так кажется, это я, это постмодернизм. На мне основана истина, я ее определяю, моя жизнь, мои правила. Но это не так. Это не так, друзья мои. Ни мной, ни тобой, ни всеми нами определяется, а Богом наша жизнь. Писанием, истиной фундаментальной, истиной от вечности, которая к нам пришла. Вы доказываете любовь к Богу не пением гимнов и песен, а соблюдением его заповедей. 1 Иоанна 2:4 сказано: «Кто говорит, я его познал, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины». Я думаю, вам уже два текста будет как минимум достаточно, не так ли? «Кто, если любите меня, соблюдите мои заповеди», Иоанна 14:15. «Если кто говорит, я познал его», то есть Бога, «но его заповеди не соблюдает, тот лжец, и в нем истины нет». Нет, но я ведь сильно люблю его. Что это значит «люблю его»?

должны любить закон Божий. Вы любите Бога? Кто-то скажет: да, конечно. Тогда скажите, вы любите то, что Он хочет, Его волю? Вы любите Его уставы? Вы любите то, что Он вам говорит? И псалмопевец восклицает: «Как люблю я закон Твой! Заповеди Твои – мое утешение!» Если вы соблюдаете только букву закона, но не его дух, ваша любовь, она с таким привкусом притворства. Вы просто держитесь в рамках закона, чтобы избежать наказания, но в душе ненавидите его. Знаете, кому мне это напоминает? Старшего сына в притче о милостивом отце мы ее назвали. Конечно, вы ее знаете как притча о блудном сыне, но в центре я бы поставил отца, потому что это отец, который долготерпеливый, милующий, прощающий и любящий. Так вот, сын находится у отца под боком, да, всегда с отцом. Все в хозяйстве делает. Но какое у него сердце? Оно не любит. Его сердце тянется не в семейный дом. Ему нравится вне дома. Ему нравится с друзьями. Он не любит отца, не любит брата, не любит семью. Ему это вообще не нужно. И он, более того, видит отца как каким-то жадиной. Посмотрите, он говорит отцу: вот я столько лет тебе служу, вот я столько лет заповеди исполняю, столько я мучаюсь, и ты никогда не приступал, я никогда не приступал приказания твоего, я так все хорошо все эти заповеди делал, но ты никогда не дал мне и козленка. Ты жадный, ты не любящий, а я с друзьями хочу повеселиться. Когда он, это твой сын, расточивший имение свое, это превозношение, гордость. Сейчас видите, какое сердце? Казалось бы, но ведь он не пошел с блудницами, не спустил все деньги, отца не опозорил, все там работал, такой умничка. Но посмотрите на его сердце. Брата простить не может. И вы знаете, ведь это в нашей жизни. Я хотел бы, чтобы мы попробовали применить это в нашей жизни. Когда, например, ребенок растет в семье, и он не знает любви, но он знает муштру такую постоянно, давление, дисциплина. Это хорошо, но это должно быть мудро. И вы заметите, ребенок, которого так гоняют, он начинает требовательно быть с другими. Он будет ждать: почему ты его не наказываешь? Я хочу, чтобы ты его наказал. Он ждет справедливости, мести. Ему хочется, чтобы это вылилось на него. Вот я-то получал в свое время. Он не познал любви, нежности. Но здесь мы видим совсем другая картина. Отец любящий. Отец любящий, не так ли? Посмотри, какой отец, какое великое сердце. Сын сколько непонятно времени, уже все думали, умер. А отец все ждет и ждет и ждет и ждет. Отец говорит: вот столько лет, вот сын говорит отцу: вот столько лет служил. Ты не дал мне козленка. Вы понимаете, какое отношение сына к отцу старшего? А он, вот этот расточитель с блудницами, пришел, а ты заколол для него откормленного теленка. Отец говорит: сын мой, ты всегда со мной, все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертвый и ожил, пропадал и нашелся. Пропадал и нашелся. Итак, мы видим с вами картину закона. Сухой закон, без духа закона. Я делаю, но не понимаю, для чего я делаю. Нет, этого вообще ничего не дает. Я не получаю радости. Там нет любви. Это сухо, это гонение просто настоящее. Это тирания. Это любовь с притворством. Лишь бы не наказали. Но в душе тоже ждет смерти отца, как вначале блудный сын. Отца нет, и можно жить в веселье в свою катушку. Как бы вроде бы связана жизнь с отцом, а на самом деле ждет его смерти. Вот его не будет, у меня и козлята появятся, и все у меня будет. Жизнь пойдет, и друзьями веселиться будем. Его просто сдерживающий фактор отец, он мешает, но там нет любви, нет гармонии. А закон Божий – это выражение самого естества Бога. Вы понимаете, как мы отстоим далеко, если мы не любим его закон? Зачем мне этот закон? Он мешает мне жить. А он выражение самого естества Бога. Бог говорит: будьте святы, ибо я свят. Поэтому, когда апостол говорит: любовь да будет непритворна, он призывает: пусть ваша жизнь, жизнь повиновения Богу будет искренней, то есть от всего сердца, без оговорок.
Не живите этой жизнью,

ради ублажения себя, ради похвалы других людей. Потому что как только мы начинаем думать о своей репутации, о том, что о нас скажут люди, мы сразу же падаем кубарем в самолюбие. И Писание предупреждает: не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. И Иисус говорил фарисеям: вы выказываете себя праведниками пред людьми. Ну, конечно. А перед кем еще? Люди же смотрят. А Иисус говорит: но Бог знает сердце ваше. Ибо что высоко у людей, то перед Богом это мерзость. Но истинная любовь поднимает нас над всем этим. Любовь да будет непритворна. Мы можем поставить эту фразу, это заголовок 13 главе 1 послания Коринфянам. Вот в сфере истинной любви вы выходите из области дипломатии, расчетов и притворства. Вы делаете добро не ради впечатления, а как выражение любви вашего сердца к Богу, который явил вам такую величайшую любовь. Вот она жизнь истинная, вот она жизнь христианская, вот она жизнь Евангелия, вот она жизнь последователей пути Господа Иисуса. Мы послушаем сейчас музыкальную паузу в конце часа, и потом я с радостью продолжу с вами.

0: Бесконечный Бог понес наши бесконечные наказания за грехи.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем с вами дальше наше исследование. Находимся мы в послании к Римлянам, 12 глава. Подключайтесь, кто только вот включил эфир, открывайте Библии вместе с нами, Римлянам, 12 глава. Друзья мои, мы касаемся того, что каждый день важно, чтобы было в вашей жизни. Вот мы этим живем, мы этим призваны жить. И здесь мы делаем анализ своих сердец, анализируем и учимся, и видим то, что говорит нам Господь. И учимся также смотреть на этот текст не с позиции фарисейства, морали, своих сил, а именно с позиции благодати и Евангелия Божьего. Как нам важно это видеть в свете всего Писания. Итак, давайте сначала в новом части мы прочитаем Римлянам 12 глава, стих 9 по 21. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, к добру прилепляйтесь. Будьте друг ко другу братолюбивы с нежностью. Друг друга предупреждайте в почтительности. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Итак, если твой враг голоден, накорми его. Если он жаждет, напои его. Ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Итак, мы с вами закончили о том, что вот читая о любви, любовь да будет непритворна. Это своего рода как заголовок, да, 13 главы 1 послания к Коринфянам. Многими любимая глава, но как часто она далека от реальности нашей жизни. И в сфере истинной любви мы видим, что это не просто какой-то урок поведения, как себя вести на публике, как улыбаться, как держаться на обществе, чтобы тебя оценили. Это чистое фарисейство будет. Это будет чистое фарисейство. Так, неловкая ситуация, надо улыбнуться. Человек сказал глупость, оскорбил, у тебя обида, конечно же, осадочек остался, но чтобы не падать грязь лицом, мы улыбнемся и сделаем вид, что простили. Это не христианский путь жизни. Да, я простил, но все-таки это не христианское мышление. Да, я простил, но надо немножко проучить. Не христианское мышление. Мы сейчас будем учиться дальше с вами развивать мышление, которое учит нас Господь, а не этот мир. И вы заметите, что по мере нашей жизни мы набрали с вами всего всякого разного. У нас в голове настоящий винегрет из кучи разных ингредиентов этого мира. Вот оно, вот-вот-вот, мы подходим к этому ингредиент-миксу, который наполняет наш разум. Это и есть сообразовываться с веком сим. Мышление этого мира, как мир этот мыслит. И вы заметите, что у вас, вот если анализировать, у нас очень много мирского взгляда, очень много. Мы ведем себя, как этот мир. Но почему? Не хочется нам по-хорошему себя вести или что? Это наполняет. Что сегодня наполняет твое мышление, то ты и есть. Поэтому, если Евангелие тебя не наполняет и не преображает, естественно, оттуда польется то, что тебя наполняет. Это неизбежно. Но Писание говорит: мне лично и тебе лично твоя любовь да будет непритворна. Это снова напоминает нам о том, что любовь – это не просто эмоция. И это даже не чувственное переживание. Избавьтесь от этого представления. Любовь всегда является результатом разумения. Любовь – это не то, что вы можете самостоятельно в себе сформировать или как-то искусственно взрастить. Вы не способны на это. Не способны. Любовь всегда следствие чего-то другого. Она возникает как результат духовного понимания. Поэтому нам дается заповедь: «Любовь да будет непритворна». Ну, вопрос-то, наверное, у вас сейчас в голове. А как нам этого достичь, не правда ли? Как убедиться, что в вашей любви нет никакого лицемерия? Заметьте, апостол уже ответил нам на этот вопрос. И мы уже цитировали вам этот стих из 6 главы этого великого послания. «Благодарение Богу, что вы бы прежде рабами греха от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Или которому предали вас. Вот оно, все вжато в одном месте. Если вы действительно понимаете переданное вам учение и верите в него, я очень хочу это, чтобы вы внимательно услышали. Дорогие мои, если вы предельно четко понимаете учение Евангелия, если вы верите в это Евангелие всем сердцем, не ради людей, не ради родителей, которые гоняют вас в церковь по воскресеньям, а вам этого не хочется, или просто, может быть, ради детей, которые стали за церковь, или друзей, ради которых уже как-то неловко после всего, что они для вас сделали, вести себя по-другому. Нет. Если ты понял Евангелие, и оно пленило твое сердце, если ты уверовал в него, оно его покорит твое сердце, и вы станете исполнять его от всего сердца. Как мы читаем, еще раз, откройте 6 главу Римлянам, стих 17. Это очень важный текст, который мы уже изучали. Но я хочу, чтобы вы напомнили себе лично. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому, так же мы говорили, Бог предал вас». Это как образ, картина, когда литейщик металла берет форму и вливает вас туда. Вот Бог втиснул вас в эту форму. Или как вот с детьми вы, наверное, делали, когда-то пекли там что-то, да? Тесто берете и в одну форму вдавливаете. И форма формирует это тесто. Раньше была такая масса бесформенная, а теперь какая-то печенька красивая или какой-то пирог получается, сформированный. Вот так же и мы. Бог предал нас учению. Он взял, вложил нас учение, он формирует нас этим учением. И заметьте, у меня здесь есть очень хорошо, вот воспользуюсь случаем напомнить. Я помните, я говорил, важно записывать. Вы многое что упустите с сегодняшнего эфира. Возможно, вам даже очень понравится, но вы много чего упустите. А почему? Потому что не записываете. Наш разум – это не жесткий диск. Наш разум – это не диктофон, который можно записать. Лента, да? Поэтому нужно записывать на бумаге напоминания, некоторые тезисы, друзья мои. Очень важно это делать. И вот еще раз напомню. Вот здесь у меня записано, и как раз сразу в глаза бросается эта мысль, то, что мы с вами обсуждали. То, что мы нашли здесь, в этом стихе, 17, 6 главе Римлянам. От сердца, это эмоции, стали послушны, это воля, тому образу учения, это разум, которому предали себя. Видите, здесь есть и эмоции, и воля, и разум. Мы говорили, вот оно, действие, преображающее действие Евангелия. Все принимает участие в твоей жизни. Это не просто холодный разум, не просто бездумные, бесформенные эмоции и не просто суровая дисциплина. Тут гармония. Тут гармония, друзья мои. И, конечно, дело не только в нашем человеческом разумении. Святой Дух в нас созидает это отношение. Святой Дух. В 5 главе нам сказано, а надежда не постыжает. Почему? Потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Это 5 стих 5 главы. Таким образом, чтобы наша любовь была без притворства, чтобы наша любовь была непритворна, мы не должны идти на поводу своих капризов, чувств, симпатий и антипатий. А это так тяжело, не правда ли? Ну, когда неприятен тебе человек, Но ты хочешь его любить, но он тебе просто поперек горла становится. Его поведение, его темперамент, его характер, его привычки, все, что он тебе делает, это неприятно. И с другой стороны, ты сам можешь думать, мол, ну, если у меня хорошее настроение, я буду милым. А плохое настроение, то держись, будь осторожен, со мной будет тяжело. Нет, нужно всегда размышлять, осознавать, возвращаться.

Часто слову. Итак, из первого стиха. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, применяйте эту великую логику. Проверяйте свою любовь в свете истины. И пока вы это делаете, ваша любовь будет непритворной». Итак, словами дорогих нам братьев пуритан из прошлого, мы можем сказать: созерцайте Христа, взирайте на Него, вкушайте Евангелие каждый день, кормите себя. Идите к этому дереву жизни, и пусть оно преображает вас, и вкушайте его плоды. Это плоды Евангелия. Это первый великий принцип, который мы с вами изучили сегодня. Любовь да будет непритворна. Когда мы говорим о любви, у нас очень много песен о любви, не так ли? У нас очень много песен, которые говорят о любви, поют о любви. Но анализируя свое сердце и разум, мы понимаем, что мы так далеки от этой любви. Мы очень далеки от нее, потому что не наполняемся Евангелием. Уповаем на собственные силы, вместо того, чтобы взирать на славу Христа и осознавать свою немощь. Ведь мы сегодня говорили. И я думаю, что вот это важный момент, который мы часто упускаем. Мы думаем, что смотрим, как спортсмены, знаете, которые в тренажерный зал ходят, в зеркало смотрят и любуются своими мышцами. Вот какой я, вот у меня там мышца. Но если не Господь Бог, ты не устоишь. Всегда вот это есть нота осознания. Господи, кто я без Тебя? Ведь это Ты возлюбил меня. И потому во мне эта любовь начинает процветать. Этот поток пробивается, потому что Ты, вот Он соединен с Тобой, с бездонным источником любви. Славным Богом, который дал нам свою любовь, агапе, во Христе Иисусе. А мы слушаем песню Дмитрия Шлитгауэра, как раз таки по тому тексту, который мы сегодня вспоминали. 1 Коринфянам, 13 глава. «Любовь не ищет своего».

0: Радио «Новая жизнь». Любовь в каждом звуке.
1: Друзья мои, двигаемся дальше. Прослушали несколько композиций о великой любви и двигаемся дальше. Итак, первый принцип мы с вами увидели. Любовь да будет непритворна. И мы понимаем, что любовь — это не просто эмоции и не просто привязанность. Это исполнение закона, послушание, это исполнение и любовь к тому, кто как раз-таки раскрывается. Вы знаете, что в законе раскрывается характер Бога? Это наш Бог не убийца, наш Бог не вор, наш Бог – Бог порядка. Бог и Он истинный, единый, нет ему подобных, только Он достоин всей славы и хвалы. Бог, не желающий чужого, это наш Бог, Бог истины. Итак, мы видим следующий принцип, двигаемся дальше. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Обратите внимание на слова, которые использует Павел. Это второе правило, оно с неизбежностью вытекает из первого. Какова противоположность любви? Это ненависть. И именно этот термин использует апостол. Отвращайтесь от ненависти. Это что значит? Отвращение, да, вот как раз-таки, чтобы ненавидеть. Что это значит? Например, когда человек имеет озлобленность, чувствует к нему глубокое отвращение перед злом. Вот ужас перед злом или чувство к злу глубокого отвращения. Греческое слово, которое здесь используется, содержит приставку. И вот эта приставка означает отделение. Он говорит, выражайте отвращение и ненависть, которую вы чувствуете по отношению к злу. А что такое зло? Зло – это не какая-то абстрактная концепция. Зло – это активное противостояние добру. К сожалению, мир, в котором мы живем, мир изо дня в день наглядно демонстрирует нам, что такое зло. Зло – это не просто отсутствие добра, это активное начало. Оно против добра – это зло. Зло ненавидит добро. Зло ведет агрессивную войну против добра. Подумайте о зле в сегодняшнем мире. В развлечениях, в индустрии удовольствий. Разве вы не видите эту активную силу, которая управляет им? Организацию, которая стоит за ним? И, конечно же, людей, которые наслаждаются наживой на нем. Все это зло. И апостол говорит, что вы должны испытывать к этому отвращение. Он использует очень сильное слово. Может даже перевести так. Шарахайтесь от него, как лошадь шарахается от того, чего не понимает и что ее пугает. Знаете, да, когда лошадь резко не стоит все вспрыгивать с места, такая махина, потому что что-то вдруг выпрыгнуло перед ней и напугало. Вот главное, что я хочу подчеркнуть, это чувство, которое он вкладывает в это повеление. Это сильное чувство. Ненависть ко злу. Испытывайте к нему крайнее отвращение. Иными словами, он говорит нам, что мы должны не просто не делать злых вещей. Мы должны их ненавидеть. Человек может не совершать греха внешне, но получать от него огромное удовольствие в своих мыслях и воображении. Вот в таком состоянии человек не отвращается от зла. И апостол же призывает нас именно к отвращению от зла. Вы не просто держитесь в рамках закона, избегая поступка. Сама эта вещь должна быть для вас омерзительной. Она должна стать немыслимой. В уме, в воображении, в мыслях, во всех остальных отношениях. Но как к этому прийти? Как обрести способность так относиться к греху? Ведь он нам привычен. Друзья, давайте подумаем еще раз, вот в свете того, что мы сегодня вспоминали. Но ведь нам привычно грех. Он так не пугает нас. Нас от него не тошнит. Порой даже мы думаем, может, в этот раз можно, ну немножечко. Ну немножко утаить. Ну немножко скрасить. Ну чуть-чуть не договорить правду. Это грех, это ложь.

не так это облегчит жизнь. Не так ли? Ну, немножко. Ничего ж критичного не будет и так далее. То есть, он не жгет нам пальцы и руки. У нас не горит язык от грубых слов. У нас не болят глаза, когда мы смотрим туда, куда надо. То есть, но Павел говорит нам, чтобы мы как вот шарахались от этого зла, чтобы мы ненавидели его. Не просто держались в рамках закона, избегая поступка, но даже в уме, чтобы эта мысль была немыслима в воображении, в представлениях наших, во всех остальных отношениях. Но как к этому прийти? Опять же, это требует глубокого осмысления. Ни один человек никогда не станет отвращаться от зла, пока не поймет доктрину. Снова возвращаемся к первому стиху. Итак, умоляю вас, братья, Божьим милосердием. Вы можете признавать, что определенные вещи – это очень плохо. Они могут вам не нравиться. Вы можете испытывать праведное негодование и писать жалобы. Но если вы просто моралист, а не христианин, зла по-настоящему вы отвращаться не будете. Есть только одно, что может заставить человека отвращаться от зла. Это положительная любовь к Богу. Ничто другое на это не способно. Ничто. Теперь смотрите, какая картина. Вы представляете себя христианином, да? Но как только идет речь о Боге, для вас это скучно. Молитва – это рутина, которую надо. Ну, надо. Читать Библию – ну, надо. У тебя нету богопознания. Что тебя будет вот переполнять? Как кто-то говорил, у нас говорят, клин клином вышибается. А, это Джон Пайпер вроде говорил. Так какой же должен быть клин, чтобы выбить удовольствие грехом? Выбить упование на свои силы, ложное упование. Вместо этого переключиться на Бога, возненавидев всякое зло. Чтобы для нас это было отвратительно и мерзительно, любая злость, любое зло в мышлениях, воображении, в поступках и так далее. Это положительная любовь к Богу. Это Божья любовь. Это восхищение самим Богом. Но если этого нет, друзья мои, то что поможет вам? Что избавит вас? Что наполнит ваше сердце привязанностью к добру и ненавистью ко злу, как не Евангелие, торжествующее в Божьей любви в вашем сердце? Именно поэтому мы говорим, проповедуйте себе Евангелие, утверждайтесь в Евангелии. Иначе невозможно, чтобы вы были освобождены от этого. Вы никогда не поймете природу зла, пока не постигнете хотя бы отчасти учения о святости Бога. Потому что зло – это полная противоположность святости. И вы осознаете, чем на самом деле является зло только тогда, когда вы видите, чем оно является во вселенной Бога. Когда вы думаете о святом Боге, который сотворил совершенный мир, и увидел этот мир и говорит: «О, весьма хорошо, весьма хорошо». Бог сотворил все прекрасно. А потом туда вторгается эта скверна. Вот что заставляет нас испытывать к ней отвращение. Я хочу, чтобы вы подумали. Давайте вместе поможем этому себе. Представьте этот мир. Совершенный мир. Мир, в котором нету недостатка. Счастливые дети. Счастливые родители. Нет болезней. Нет проклятия. У людей, занимающихся хозяйством, нету сорняков в огороде. Нет убийства, страха, что украдут, что заберут, что обманут. Нет ничего, это не какое-то скверное зло. Нету. Любовь, мир, нежность. Один другого обгоняет в служении другому. Не успел подумать, а тебе уже, за тебя уже все сделали и помогли. Мы же договорились и все поможем тебе, не переживай. И переживания-то и нет вовсе. И тут вторгается все это, вся эта нечисть, от которой вы сегодня страдаете. Ваши близкие, ваши родные, весь этот мир. Все это из-за того, что эта греховная скверна вошла в этот мир. И хорошо весьма было нами утрачено. Земля была проклята за грех Адама, за наш грех. Вот в Псалмах мы читаем вот это
величайшее по описанию Божьего творения. Если не ошибаюсь, Псалом 104. Там описывается величие Божьего творения. Описывается, как Бог все чудно сотворил. Как Он торжественно все создано им. Вспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды и уст Его. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Вы, семя Авраамова, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он Господь Бог наш, по всей земле суды Его. Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедал в тысячу родов, которое завещал Аврааму и клятву свою Исааку, и поставил то Иакову в закон и Израилю в завет вечный, и говоря, тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего. И дальше описывается история Израиля. Потом 103-й псалом. Благослови, душа моя Господа, Господи Боже мой, ты дивно велик, ты облечен славой и величием. Ты одеваешься светом, как ризу, и простираешь небеса, как шатер. Ты устраиваешь над водами горние чертоги твои, делаешь облака твоею колесницу, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Бездную, как одеянием, покрыл ты ее, на горах стоят воды. И описывается, что Бог положил пределы океанам, источники долины текут и полностью покрывает землю. Также птицы небесные среди ветвей деревьев издают голос. Бог напояет, взращивает, произращает траву и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает его лицо, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Насыщаются древа Господа, кедры. Бог все чудно прекрасно делает. Он все творит, все эти многочисленные дела. Все, что Он творит, Он делает это славно. Но потом в конце говорится: «Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есть, да будет благоприятна Ему песнь моя, буду веселиться о Господе». И последний стих. Гимн завершается удивительными словами: «Да исчезнут грешники из земли и беззаконных, да не будет более. Благослови, душа моя Господа, аллилуйя». Вы задавались вопросом, почему вдруг, внезапно, торжествуя, наслаждаясь этим творением, говоря о Божьем величии, он заканчивает тем, что «да исчезнут грешники из земли, и беззаконных да не будет более». Почему внезапно он говорит об этом среди описания природы? Потому что он созерцал славу, совершенство и чудо Божьего мира, а затем он увидел жадного грешника, извращающего эту славу, и он говорит: «Уберите это! Отвратитесь от этого! Этому здесь нету места. Это портит весь шедевр». И заметьте, вы ведь наверняка знаете, Библия полна таких контрастов. В Библии таких контрастов предостаточно. Псалом 96, 10. «Любящие Господа, ненавидьте зло. Они неразделимы. Если вы искренне любите Господа, вы будете ненавидеть зло. И не потому, что пострадаете, если совершите его. И не потому, что люди вас осудят. Это уровень человеческой морали. Я это делаю, потому что на меня же посмотрят. На меня же что-то могут сказать. Нет, а потому что вы видите грех в свете Бога. А теперь посмотрите на Бога Святого в свете Писания. И поставьте рядом грех и мерзость. Каково это? Сочетается? Абсолютно нет. Уберите это отсюда. Этому здесь места нет. Амоса, 5 глава, стих 15. «Возненавидьте зло и полюбите добро. И восстановите у ворот правосудие», призывает пророк. 1 Петра 3, 10, 11. «Ибо кто хочет любить жизнь и видеть добрые дни, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему». Иуда 23 стих, 1 глава. «А других страхом спасаете, исторгая из огня, гнушаясь даже одежду, которая осквернена плотью». Итак, человек, который любит Бога, обязан ненавидеть зло. И я хочу, чтобы вы четко понимали, чем больше мы знаем Бога и любим Его, тем сильнее будет наша ненависть ко злу. Чем больше ты любишь Бога и ты восхищаешься им,
тем ты больше будешь ненавидеть все, что атакует эту славную личность, его красоту. Мы не будем просто хорошими моральными людьми, которые удерживаются от определенных поступков. У нас с вами будет активная ненависть к нечестию. Потому что мы поймем реальную жизнь. Мы не будем играть в общий такой бал абсурда. Нет, нам дана заповедь быть подобными самому Богу. Сам Всевышний говорит: «Будьте святы, ибо я свят». Помните, что сказал пророк Аввакум, обращаясь к Богу? Он говорит: «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение ты не можешь». Подумайте о великих контрастах во втором послании к Коринфянам, 6 глава. Что общего у праведности с беззаконием? Что общего, скажите мне, у света с тьмой? Между ними нет ничего общего. Почему? Потому что это вечные противоположности. И апостол призывает нас: «Отвращайтесь от зла, потому что вы любите Бога цельным сердцем и без притворства». Нам не просто дали список запрещенных вещей, как часто христианство сводит к убогим формулам: «Если ты стал христианином, ты не делаешь это, и третье, и пятое, и десятое. Ты то не делаешь, ты туда не ходишь, этого не делаешь. Но ты же христианин». Все эти списки могут быть правильными, но подход остается законническим. Вот в сфере же любви мы смотрим на вещи в сфере святой природы Бога. Очень важно. Вот уберите сейчас святую природу Бога и начните рисовать любовь. Какая она? Ну, это любовь, это чувство такое теплое, приятное, когда тебе хорошо, несмотря ни на что, тебе нравится и так далее. Вы можете исказить понимание любви просто до неузнаваемости. До такой неузнаваемости, что это будет не любовь вовсе, а на самом деле ненависть. Поэтому нам нужно знать истину Божьего Слова. В сфере любви мы смотрим на вещи в свете святой природы Бога. И очень важно, в свете Евангелия, то есть в свете Его любви к нам, в свете того, что Он сделал для нас своей благодатью, в свете того, что Отец отдал драгоценнейшего Сына, единственного неповторимого, который в славе своей превосходит миллиарды, бесконечности разных планет, как наша. И чтобы они были заполнены людьми, мы не сможем перевесить Его славу и красоту. Иисус ценнее всех нас вместе взятых, в миллиарды перемножены на вечность. Такого, как Он, нет. Мы всего лишь творение. И можно вместо нас камней взять и создать детьми своими. А Иисуса не создашь. Он не сотворен, Он вечный Бог. Он в достоинстве выше всего в этом мире. Он Бог-Сын. Но Отец отдает совершенное сокровище ради нас, того незаслуживающих. Друзья мои, как же грех нас сделал такими глупыми? Как так? Когда мы берем и обесцениваем эту вечную любовь и меняем ее на мелкую ложь этого мира. Но истинная любовь к Богу должна поднять вас на ту высоту, где вы смотрите на грех так же, как смотрит Он, и отвращаетесь от этого греха. Ваша природа преображается. Вы новое творение во Христе, и с каждым отношением, с каждым соприкосновением славы и истины Божьей вы преображаетесь, и у вас все больше, в принципе, больше должно быть отвращения к греху. Итак, первая сторона, да, принципа «отвращайтесь от зла» — это сильная ненависть. Своего рода, как будто бы ты аж отпрыгиваешь, отдергиваешь свою руку, как будто это была розетка с током. Но с другой стороны, прилепляйтесь к добру. Это тоже интереснейшее слово. Когда прилеплиться, знаете, вот что такое «прилепились они друг к другу»? Вот слово «прилепляйтесь» в оригинале означает «взять два куска дерево и склеить их между собой клеем». Вот что значит прилепляться. Приклейте себя к добру. Прицепите себя к нему так прочно, чтобы если оторвать от вас добро, то пришлось оторвать вместе с вашим сердцем. Вот оно. Прицепите себя к нему так прочно, чтобы вас невозможно было оторвать. Просто-напросто невозможно. Давайте мы сделаем еще одну музыкальную паузу, и потом перейдем с вами к завершению.
А мы слушаем песню «Понять любовь».

числа. А так порой нам хочется тепла.

Итак, дорогие мои, продолжаем дальше, подходим к завершению нашего эфира в этом часе, и позвольте мне сейчас как раз-таки подвести нас к итогу нашего размышления сегодня. Напомню, мы изучали 9 стих, всего лишь 9 стих Римлянам 12 глава. Но какая глубина от

Господа. Вот два фундаментальных принципа, управляющих всем поведением христианина. Вы видите, что мы находимся в сфере, которая полностью далека от банальной морали и этики. Это не пассивный взгляд. Заметили, это активный взгляд. К чему мы призваны? Так это именно мы призваны к страсти. К страсти по святости. К страсти по истине. Если вы воспринимаете христианскую жизнь и заповеди Божьи как нечто тяжелое, суровое и узкое, и иногда испытываете искушение все бросить, это потому, что вы ничего не знаете о Боге и Его любви. Вам нужно не напоминание о заповедях, а напоминание о самом Боге, Его святой природе. Вам нужно это. Вам нужно вкушать, кто Он такой. Вы верите Божьему Слову, так вкушайте Его истину. Он откроется вам. Он расскажет вам о себе в своем Слове. И вы верою увидите. Если не поверите, не увидите. Именно верой открываются наши духовные глаза. Верою мы видим, верою созерцаем, верою вступаем в эти правовладения и наследства. Верою. И мы видим Его святую природу. Мы видим Его любовь к нам. К нам, тем, кто заслуживает самого настоящего наказания и ада. Он призывает нас к страсти. Вы сгораете от страсти служить Богу, который сделал для вас так много через своего дорогого Сына, который не пощадил Его, но предал за всех нас. И вы выражаете Ему свою благодарность, делая все возможное, чтобы Ему угодить. Обратите внимание, что это повеление, которое мы должны исполнять. Святость – это не то, что делается за вас. Учение, которое говорит «отпусти все и предоставь делать Богу», прямо противоположно этому. Здесь дано повеление: «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Повелительное наклонение. Вы должны делать это сами. В этой жизни не существует так называемого абсолютного освящения, полученного одномоментно, потому что это постоянный призыв. Это постоянное повеление. Вы не можете внезапно избавиться от всей греховной природы за один пережитый опыт. Нет. Это заповедь, которую вы должны продолжать исполнять и слушаться. Конечно, друзья, чтобы вы не напутали, когда вы соприкоснулись с Христом и уверовали в Него, мы знаем, что и убеждены, и нас Слово Божие убеждает. Тот, кто в союзе с Иисусом, Иисус в своей великой милости покрыл его своей праведностью, взял его рабские одежды и одел на себя, и там все пригвоздил на кресте. Там все наше обвинение, все эти томы наших обвинений и преступлений, которые мы совершили, там все пригвождено, и весь суд излит на Христа. Все. Как в одном из стихов мы читаем: «Не может праведный судья, помимо той цены великой, уплаты требовать с меня». Если Иисус оплатил, второй оплаты не требуется. И слава Богу, слава Господу за это. Но также, слава Богу, что нам сказано, как мы можем это исполнять. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, поразмыслите над доктриной, дорогие. Если вы хотите знать, как жить, начинайте не с практики. Многие говорят: давайте практику, что там, что куда делать, куда идти, что нести, что купить, что продать. Начинайте не с практики, а с истины. Вот она практика. Все больше убеждаюсь. Богословие, доктрина практична, она меняет твой разум, а с этого все начинается. Не думайте, что руки все определяют, твои поступки твоих мышц, все из головы идет. Если вы хотите знать, как жить, начинайте не с практики, а с истины, из богословия. Помните, парализованный человек, что он мог сделать? А Иисус говорит: прощаются тебе грехи. Какие грехи? Он даже двигаться не может, он парализован, а грешит. Грехи его сердца, грехи его мысли, разума. Поймите это, друзья мои. Поймите истину, поймите Евангелие. Усвойте это. Усвойте, что это означает в терминах Божьей любви к вам. Тогда вы увидите, как велика любовь, которая изливается в ваше собственное сердце. Дух Святой придет и изольет любовь Божию в ваше сердце. И наполненный этой любовью, вы больше всего на свете, знаете, что захотите? Богу угождать. Захотите угождать своему благодетелю, тому, кто вас возлюбил, соблюдать его заповеди. Они больше не будут для вас тяжкими. Вы будете ненавидеть зло и прилепляться намертво, приклеиваться к тому, что является добрым и угодным
в очах вашего любящего Господа. И главная цель человека, помните, прославлять Бога и вечно наслаждаться им. Друзья мои, на этом с вами прощаюсь. Да будет вся слава нашему Господу. Мы благодарим нашего Небесного Отца за это великое, славное и чудесное спасение. Хотя ведь мы ведь не были достойны войти в эту сферу славы. Он простил нас, очистил нас и за нас отдал своего Сына. Пусть же прославится нас Господь, и чтобы мы были истинными последователями пути, несмотря на безумие современного мира. Да помилует наш Господь, и пусть Его любовь изливается в наши сердца, а через нас в этот мир. Проповеди Евангелия и жизни для славы Иисуса Христа. Дорогие мои, с Господом! Это великий Господь, и Он достоин каждой секунды вашей жизни, вашего преданного сердца. И в жизни, и в смерти, и в вечности Он пребудет с нами. Аминь. С Господом!

ибо близко спасение мое и откровение правды моей. Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла. Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу: «Господь совсем отделил меня от своего народа». И да не говорит евнух: «Вот я сухое дерево». Ибо Господь так говорит об евнухах: «Которые хранят мои субботы и избирают угодное мне, и крепко держатся завета моего, тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится. И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета моего, я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Господь Бог, собирающий рассеянных израильтян, говорит: «К собранному него я буду еще собирать других». «Все звери полевые, все звери лесные, идите есть. Стражи их слепы все и невежды. Все они немые псы, не могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. И это псы, жадные душею, не знающие сытости. И это пастыри бессмысленные, все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корысть. Приходите, говорят, я достану вина, и мы напьемся секеры. И завтра тоже будет, что сегодня, да еще и больше».

Ричард Бакстер. Божий призыв. Бог дал нам венец славы и пообещал возложить его в ближайшее время на наши головы. А мы так мало помышляем об этом. Он призывает нас созерцать и радоваться, а мы еще жалуемся из-за недостатка утешения. Именно по вере мы полны радости и мира. Пока верим, радуемся и надеемся. Дух Божий дает нам утешение, побуждая наши души уповать на обетование и возвышать мысли к небесам. Чтобы привести в восторг любостяжателя, нужно показать ему золото. Так и Бог радуется в своем народе, приводя его в небо и показывая ему себя и свой покой. Он не разжигает нашей радости, когда мы заняты чем-то другим. Он дает плоды земле в то время, как мы пашем, сеем, выдергиваем сорняки, поливаем и с терпением ожидаем благословенного плода. Я умоляю тебя, христианин, во имя Господа, и как ты ценишь жизнь, постоянной радости и добрую совесть, отнесись к труду сему серьезно и учись искусству небесного мышления. И ты найдешь увеличение урожая во сто крат, а выгода будет обильно превышать твой труд. Но в этом состоит страдание человеческой природы. Хоть каждый человек, естественно, ненавидит печаль и любит наиболее веселый и радостный образ жизни, но мало кто будет любить путь к истинной духовной радости или будет терпеть боли, с помощью которых она получается. Люди будут принимать первое, что есть под рукой, и довольствоваться земными удовольствиями, но не будут подниматься в небеса, чтобы искать покой святых.

узком окне загорается день. Шепчет Писание, верен завет, верой дышу.

где слова уступают волнам. Милость твоя незримый бальзам. Крестом Христа мне подарен покой. Страх вдруг уходит, я живу с тобой.

Нам важно знать, почему Бог повелел устроить геноцид, уничтожить хананеев, включая женщин и детей. В первой книге Царств, в 15 главе 2 и 3 стихах, Бог повелел Саулу и израильтянам. Так говорит Господь воинств. «Я вспомнил, как поступил Амалек с Израилем, пытаясь заградить ему путь, когда Израиль уходил из Египта. Иди и отомсти Амалеку. Предайте заклятию и уничтожьте все, что есть у него. Не жалей его, предай смерти всех, и мужчин, и женщин, и детей, и младенцев, и волов, и овец, и ослов, и верблюдов». Перевод Российского библейского общества. Бог также давал подобные повеления, когда израильтяне входили в обетованную землю. Второзаконие, 2 глава 34 стих, 3 глава 6 стих, 20 глава 16 и 18 стих. Почему он приказал израильтянам уничтожить целые народы, включая женщин и детей? Это сложный вопрос. Мы не до конца понимаем, почему Господь повелел подобные вещи. Но верим, что Он справедлив, и признаем, что мы не способны полностью понять суверенного, бесконечного и вечного Бога. Рассматривая такие сложные вопросы, как этот, нам следует помнить, что пути Господни выше наших путей, и Его мысли выше наших мыслей. Исайя 55:9, Римлянам 11:33-36. Мы должны быть готовы доверять и верить в Него, даже если не понимаем Его пути. В отличие от нас, Бог знает будущее. Он знал, что случится, если Израиль полностью не искоренит амаликитян. Они могли в будущем вернуться, чтобы атаковать их. Саул утверждал, что убил всех, кроме амаликитянского царя Агага, 1 Царств 15:20. Очевидно, что он солгал. Амаликитянам потребовалось всего пара десятилетий, чтобы захватить в плен семьи Давида и его людей. 1 Царств 30:1-2. После того, как Давид и его воины напали и освободили свои семьи, 400 амаликитян сбежали. Если бы Саул исполнил Божье повеление, этого бы никогда не произошло. Несколько сотен лет спустя потомок Агага, Аман, попытался уничтожить весь еврейский народ. Об этом говорится в книге «Эсфирь». Таким образом, неполное послушание Саула почти привело к уничтожению иудеев. Бог знал, что это произойдет, поэтому отдал распоряжение об истреблении амаликитян. Что касается хананеев, то Господь повелел. А в городах здешних народов, чью землю Господь, ваш Бог, отдает вам во владение, не оставляйте в живых никого. Предайте их всех заклятию и уничтожьте хетов, амореев, хананеев, перезеев, хивеев и евусеев, как повелел вам Господь, ваш Бог. Иначе они научат вас творить все те мерзости, которые они творят для своих богов. И вы согрешите перед Господом, вашим Богом. Второзаконие, 20 глава, с 16 по 18 стих. Израильтяне не смогли выполнить это задание, и произошло в точности то, что предсказывал Бог. Смотрите книгу Судей, 2 глава, с 1 по 3 стих, 3 книга Царств, 11 глава, 5 стих, 14 глава, 24 стих, 4 книга Царств, 16 глава, с 3 по 4 стих. Он приказывал уничтожить этих людей не из жестокости, а чтобы предотвратить еще большее зло в будущем. Вероятно, самая сложная часть этих Божьих указаний заключается в том, что он также приказывал убивать детей и младенцев. Зачем было предавать смерти невинных детей? Во-первых, дети не являются невинными. Псалом 50 глава 7 стих, 57 глава 4 стих. Во-вторых, эти дети, скорее всего, выросли бы последователями греховных религий и практик своих родителей. В-третьих, закончив их жизнь в раннем возрасте, Бог позволил им войти в рай. Мы твердо верим, что все умершие дети принимаются на небеса по Его милости и благодати.
2 книга Царств 12:22-23, Марка 10:14-15, Матфея 18:2-4. Опять же, это не до конца отвечает на все вопросы. Нам следует сосредоточиться на доверии Богу, даже когда мы не понимаем Его пути. Мы также должны помнить, что Он смотрит на вещи с вечной перспективы и что Его пути выше наших путей. Господь справедливый, праведный, святой, любящий и милосердный. Для нас может быть тайной, как проявляются эти черты Его характера. Но это не значит, что Он не тот, каким Его описывает Библия.

так долго искал сокровищ на этой земле. Кое-что находил, а что-то терял. Так было в жизни моей. Сокровищ я так ценил, все те, что я сам приобрел. Пока драгоценно чудо-жемчужин я, наконец, не нашел. Ты

так долго искал сокровищ на этой земле. Кое-что находил, а что-то терял, так было в жизни моей. Сокровищ я так ценил, все те, что я сам приобрел.

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Первая заповедь гласит: «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». И она требует от нас знать Бога и признавать Его как единственного истинного Бога, и, соответственно, поклоняться Ему и прославлять Его. Первое Паралипоменон 28:9. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца твоего и служи Ему от всего сердца и от всей души. Ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его, а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда».

0: Ставим ваши любимые композиции и передаем от вас приветы вашим родным и друзьям. Каждый будний день в 16:00 по московскому времени. Переходите в наши Viber, WhatsApp или Telegram-каналы по номеру +7 911 24 13 777. Или переходите по внутренним ссылкам в приложение «Радио Новая Жизнь» на платформах iOS и Android.
1: Шалом, дорогие друзья, начинается час приветов и поздравлений на радио «Новая жизнь». У микрофона ведущий Иван, всех рад приветствовать этот прекрасный час и рад также, что во многих местах трансляция идет. Я вижу, люди со всех уголков СНГ тоже подключаются, я вас всех приветствую. Очень рады, что слушатели с России тоже могут нас слушать, блокировки... блокировками, а для Бога нет ничего невозможного. Не так ли, друзья мои? Наш Бог благ, и да будет Ему вся слава. Велик наш Господь, друзья мои. Он достоин того, чтобы мы сегодня Его славили, чтобы прославляли Его святое имя. Славьте Господа, ибо Он благ, и во век милость Его. Славьте Бога богов, дорогие мои. Я прочитаю вам Псалом 74-й. Начальнику хора «Не погуби» Псалом Асафа песнь. «Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое, возвещаю чудеса Твои. Когда изберу время, я произведу суд по правде. Колеблется земля, и все живущие на ней, я утвержу столпы ее. Говорю безумствующим, не безумствуйте». И нечестивым не поднимайте рога, не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковыйно. Ибо нет востока, и нет запада, и нет пустыни возвышения, но Бог есть судья. Одного унижает, а другого возносит. Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней полное смешение, и Он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли». А я буду возвещать вечно. Я буду вечно возвещать, буду воспевать Бога Яковлева. Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника. Аллилуйя, друзья мои. Слава великому Богу, который открылся в нашей жизни Богом и Спасителем, который Царь царей, явивший нам милость по благодати. Представьте себе, у Бога, как у судьи, Он судья, у Него в руках... кипит вино в чаше, полное смешение, и Он наливает из нее. Представляете, что было с нами, если бы на нас была вылита эта чаша? Нам было бы не сдобровать, мы погибли. Но дело-то в том, что именно это было излито на Голгофе. Вот эта чаша гнева была излита, которая мне предназначалась на моего Господа Иисуса. Сегодня я хотел бы поделиться одним интересным наблюдением, которое я вижу в тексте Писания. Просто поразительно. Сегодня утром размышлял, я хотел бы с вами тоже об этом поделиться. Но давайте мы прослушаем первую композицию «Нет невозможного для Бога», и потом мы перейдем к вашим приветам. Дорогие мои, я так счастлив быть сегодня вместе с вами в этом эфире, провести с вами это время, этот благословенный час. Давайте восторжествуем в Господе. Несмотря ни на что. Я знаю, многие проходят через разные трудности и обстоятельства, от которых сердце щемит, и радости как будто бы и нет, кто-то ее высосал из вас. Но в Боге вся слава, в Боге наша радость. В Боге вознесем мы руки ввысь в ликовании и славе Его, несмотря ни на что, потому что Бог благоволил дать нам царство, потому что Бог дал нам Сына, нам даровано спасение в Иисусе Христе. И да будет этому Богу вся слава, честь и хвала. И да скажет всякий любящий Господа. Аминь. Друзья мои, мы начинаем час приветов.

0: Час приветов и поздравлений. На радио «Новая жизнь».
1: Дорогие друзья, мы продолжаем час приветов на радио «Новая жизнь». И сегодня, в этот прекрасный день, я хотел бы поделиться с вами одной прекрасной мыслью, которая приходит мне, читая историю Иосифа. Вы все знаете эту историю, не так ли? Иаков очень любил Иосифа, дал ему разноцветные одежды. Иосифу снялись сны. Однажды он увидел сон, где стоят снопы, они вяжут снопы, и вот сноп стоит прямо у Иосифа, а остальные братья впали и поклонились ему. Братья, конечно же, возревновали. «Как это? Мы тебе будем поклоняться? Ишь ты, что удумал? Гордец какой!» Это, конечно же, их задело. Они и так его не любили, особенно потому, что отец его выделял, и они завидовали и негодовали на него. А тут он видит такие сны. Потом он говорит: «Я видел во сне солнце и луна, и звезды пали, поклонились мне». На что даже отец уже побронил его. Но мне вот особенно вот попалась в глаза одна мысль, что Иаков, это 37 глава, он как раз-таки заметил это и сказал, ну не сказал, а наоборот, когда он рассказал сон отцу и братьям, побронил его отец, братья досадовали, и дальше написано, а отец его заметил это слово. И вот я вижу так, есть сын, есть отец, есть семья, и тут сын выделяется каким-то образом. Это бросается в глаза, это даже не воспринимается семьей, кажется странным, не по иерархии, но отец это смекает. И тут я вспоминаю другую историю. И как будто бы дух напоминает мне снова и снова: «Посмотри на Иисуса, посмотри на Иисуса!» Потому что я вспоминаю историю Евангелия от Луки, 2 глава. Помните, Иисус остался в храме в Иерусалиме. Отец Иосиф и мать Мария потеряли его. Бедные измучились, представьте, ребенка потеряли. А он остался, они обнаружили его в храме. С учителями, они слушают и дивятся разуму всех, кто слушал его, и ответом его. И увидев его, удивились, и матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Отец твой, и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было искать вам меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит моему отцу?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Вот это слово. Матерь сохраняла все слова сии в сердце своем. Та же самая картина, правда? Сын говорит родителям удивительные вещи. Хотя Мария должна была понимать, правда? Ему же говорили. Иосифу тоже говорено было ангелом. Но еще тяжело было это все понять, поэтому смотри, мы что видим. Неужели? Или вы не знали, что мне надо быть там, что в том, что принадлежит моему отцу? Что он имеет в виду? Разве этот храм принадлежит или Иерусалим Иосифу? Конечно, нет. Он говорит про своего отца, Бога Отца. Чем он является сыном? Бог Сын является сыном Бога Отца. Они не поняли сказанных им слов, но Мария сохраняла все слова сии. Что это делает Господь? И какая картина? О чем она мне говорит? Она говорит мне снова о великом Иисусе, в котором заключена вся моя жизнь и мое спасение. Что я должен сделать? Я должен тоже сложить все эти слова в своем сердце. Вот он, великий Христос. Он тот, который является сыном своего отца. Он по природе тот же самый. Кстати, это доказательство божественности Иисуса. Отец и сын – одно подобие, не так ли? Сын своего отца. Подобие отца. Иисус – это Сын Отца. Он Бог и единосущий. У них одна сущность. Так что, друзья мои, вопрос к вам сегодня. Преклонились ли вы к Иисусу? Вот это первая мысль, которая благословила меня Библия, размышляя с моими детьми об этом. О великом Боге Иисусе. Как Дух Святой показывает нам. Вот эти все истории, они направляют нас на личность Иисуса. О том, чтобы мы увидели в Нем наше спасение. Хорошо, мы двигаемся дальше. И следующая песня, которая прозвучит, мы слушаем песню, которую давно не слышали, но хорошо знаем. Песня называется «Адонай», исполняет Джошуа Аарон. Песня из Израиля. Приветом вам всем, дорогие мои. А мы слушаем песню и после продолжим.

0: Час приветов и поздравлений на радио «Новая жизнь».
1: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем дальше час приветов. Следующая песня приветом под названием «У креста» звучит для сестрички Руфь. Мы ее поздравляем. Она получила сертификат в консультировании людей ВИЧ-инфицированных тоже, да, для проповеди Евангелия, также им. Да благословит тебя Господь, Руфь дорогая, развивай духовный дар, благовествуй, торжествует пусть твое сердце, потому что ты делаешь это для славы Иисуса. Царство Божие распространяется. Однажды мы войдем в славу нашего Господа и увидим ту красоту. Но самое, что меня особенно вот радует мое сердце, ты служишь для славы великого Бога. В тот момент, когда мир служит во славу своего господина дьявола, народ Божий служит для его славы. И пусть каждый, друзья мои, пусть каждый из нас возрастает и развивает, и проявляет, я бы сказал, вот, предприимчивость для развития Божьего Царства. Не в том плане, что помогаешь Богу и двигаешь своими силами, но в том плане, что ищешь того момента, чтобы люди слышали Евангелие, где бы ты ни находился, вкладывая это все свое сердце, всю свою душу, потому что ты любишь своего Господа, который умер за тебя на Голгофском кресте. Мы слушаем песню, любимая песня Руфи, называется она «У креста». «У креста хочу стоять, созерцать душою». Давайте вместе взглянем снова в сердцами верою на этот Голгофский крест, где за нас пострадал Христос. Там, где осуществилось умиротворение, где произошел вот этот момент нашего спасения, где мы обрели мир с Богом. Друзья мои, христиане, вы в мире с Богом. Бог больше с вами не враждует. Бог любит и благословляет вас. Вы больше для Бога не враги. Раньше были, до того, как вы уверовали. Всякий, кто не уверовал, враждует с Богом до сих пор. Может быть, даже очень моральный человек. К его великому сожалению, но это его не спасет. Бог гневается за то, что он отвергает Иисуса Христа. Но тот, кто во Христе, он обрел вечный мир. И Бог больше никогда, ни за что не разорвет этих отношений со своим детем. Это усыновленные его возлюбленные дети в Голгофской жертве сына. Поэтому, друзья мои, давайте снова созерцать этот Голгофский крест. Место нашей жизни, место нашей любви и спасения. Слушаем. Руфь, благословение тебе, дорогая сестричка.

0: Час приветов и поздравлений. На радио «Новая жизнь».
1: Этот, кстати, друзья мои, стих написала Фанни Кросби. Та самая, вроде, если не ошибаюсь, та самая христианка, которая плохо видела, а вроде вообще плохо не видела. И она написала этот гимн, тем не менее, видя верой. «У креста хочу стоять, созерцать душою, как с Голгофы благодать в мир течет рекою. У креста. У креста честь моя и слава». Дорогие мои, где ваша честь, где ваша слава сегодня? В чем она заключена? Может быть, вы видите вашу славу и честь в ваших служениях, в достижениях, в людях, которые вас одобряют? Дорогие мои, это не ваша честь и не ваша слава. Ваша слава – Христос. И то, как Он действует в вашей жизни. И все да будет Ему слава. Там спасение, полнота у креста. На блаженство право. Именно во Христе мы имеем это совершенное право. Помните, дал власть быть чадами Божьими всякому верующему во Христа. У креста меня нашли благодать и сила, и звезда святой любви путь мой озарила. У креста открылся мне кроткий агнец Божий. Он меня к себе привлек, стал всего дороже. У креста я буду ждать с верой и надеждой, пока Бог велит принять царство безмятежных, пока мы не войдем с вами в город светлой мечты, не просто мечты, а истинной надежды, крепче всякой реальности. Авраам, так же как мы, ходил до нас по этой земле, испытывал те же самые трудности, вызовы, то, что мы даже, скорее всего, не пройдем и никогда не проходили. Но тем не менее, он так же, как и мы, верою жил, взирая в будущее. Удивительно, как Бог вел его, и сегодня мы дети Авраама, мы Христовы, и мы по обетованию наследники. Мы дети обетования, друзья мои, объясняет нам Павел, мы. И сегодня Иерусалим – это город светлой нашей мечты и нашей надежды, когда мы войдем на родину, вечную славу нашего Иисуса. Друзья мои, ни в коем случае не позволяйте врагу душ как-то затуманить ваш взор на грядущее вечное. Все пройдет, друзья мои. Сегодня столько людей нуждается в Иисусе, они нуждаются, чтобы вы активизировались, если вы еще не активны, чтобы через вас звучало Евангелие. Они услышат весть, и по Божьей благодати мы молимся об этом. Дай Бог, кто-то уверует, кто-то обретет спасение вместо вечного ада, вечную любовь во Христе Иисусе. И для вас большое благословение будет стать участником и инструментом в Божьих руках в этом действии, друзья мои. Следующая песня звучит приветом брату Антону. Мы ему передаем огромный привет, Божьи благословения. Друзья, кстати, кто слышит нас, если у вас все-таки у кого-то операторы блокируют трансляцию, есть трансляция ВКонтакте, прямая трансляция, вы тоже на нас там можете слушать, идет трансляция, она слышна, достаточно только написать нам, и можно также помочь с этим разобраться. Друзья мои, и еще также напишет Ольга, аминь. Ольга, приветствую вас, мне очень хорошее такое сообщение написала, картинку скинула, очень интересно, по поводу чтения Писания. Никогда не поздно читать Библию, а если поздно, то что? То можно включить лампу. Да, друзья мои, действительно, Слово Божье никогда не поздно читать. Но иногда, знаете, что бывает? Лень, да? Обычная житейская усталость и лень. Друзья мои, ну вы, пожалуйста, останавливайте себя вот этой мысли. Так, значит, какие-то дела у меня есть силы, время, а вечные у меня времени нет, у меня уже сил нет. Просите у Бога мудрости правильно расставлять приоритеты. И молитесь за меня. И за других, друг за друга давайте молиться, чтобы у нас были правильно расставлены приоритеты. Мы нуждаемся в божественной мудрости. Итак, мы слушаем песню «Город светлой мечты». Всех, кто участвует, также благодарю за ободрение друг другу, за то, что вы пишете, направляете взор людей на Христа. Это вечное действие, друзья мои. Поэтому да благословит вас Господь. А мы слушаем песню в исполнении Цуман Фэмили.

0: Час приветов и поздравлений. На радио «Новая жизнь».
1: Дорогие друзья, продолжаем дальше. Час приветов. И следующая песня будет звучать в исполнении Герасима. Мы послушаем дорогого нам Герасима. Давно его тоже не слышали. И этот привет будет звучать дорогой сестричке Людмиле. Людмила, привет. Мы поздравляем. Она также писала нам в прошлую пятницу. Да, поздравляла с праздником. У нас, кстати, пишет, завтра последний день праздника Суккот. Это был в шаббат. Суккот, мы поздравляем вас. Потом, как и все праздники, у нас начинается празднование Симхат Тора, да, Слово Божье. Мы очень любим Тору, мы любим Писание, мы любим истину Божью. Так вот, кстати, точно то, что хотел сказать по поводу Писания. Вы не замечаете, когда читаете истории Ветхого Завета, например, про Якова, про Авраама, про Исаака, вы не наблюдаете там себя? Не в том плане, что вы великие люди веры, это конечно. Соблазн есть такой, представить что-то, вот я такой же, но нет. А именно, вот, например, как Иаков своими силами пытается решать. Обмануть брата, обхитрить, умаслить там брата, скинуть подарки, чтобы выгоднее позицию свою иметь. И когда потом получается результат, или как Лот, ведет, ищет лучшей жизни, а потом теряет все, когда он видит, как разрушает этот мир, его семью, когда мы страдаем от этого. Вы не наблюдаете? Как интересно, в Писании я увидел картину. С одной стороны, я вижу везде Иисуса. Вот это прообразы везде нам показывают на него, везде. Я не говорю, что я вижу Иисуса в каждом уголочке, на каждом камушке, да, но именно в каждом образе мы это видим, во многих образах. Пророческих образах, в образе Моисея, в образе того Агнца, которого Бог усмотрит на своей горе в 22 главе Бытия. Много-много-много разных текстов. Во льве из колена Иудина, из вот этого росток из сухой земли, этот корень Давидов. Мы все это видим, да, краеугольный камень, это все указывает на Христа. Но с другой стороны, мы видим себя, грех наш. Мы видим наше человеческое эго. Мы так же, как Иаков, хотим схитрить. Выйти в выгодной позиции, урвать свое, успеть, обхитрить. Мы боимся. Мы убегаем от проблемы, как Авраам, например. Мы боимся и бежим в Египет, потому что услышали, что там жизнь лучше, и мы думаем, что все, там нам пойдет лучше жизнь, если туда вырвусь туда, мне там будет хорошо. И потом так же, как Авраам, получаем то, что мы посеяли. И мы видим ужас греха. И заметьте, Бог не скрывает этого, не говорит, ну, у Авраама все прекрасно, они же мужи веры, так не солидно. Он показывает их грех тоже, нам с вами. Апостолы, есть грехи у них? Да, они грешили. Мы видим и грех. Павел обличает Петра в том, что он, опять-таки, вместе лицемерил с иудеями, с язычниками общался, а потом пришли иудействующие, и он переключился и от них отсел, чтобы не было никаких претензий к нему. Вот оно, друзья мои. Вот наш грех, он перед нами. Писание говорит, вот видишь твой грех, а Бог святой. Бог говорит, будь свят, потому что я свят. Видишь свой грех, и перед святым Богом ты виновен. Но посмотри, вон видишь, славный сияет Христос. Посмотри на Христа, и в нем ты обретешь спасение. Именно в нем твое спасение, жизнь и радость. А мы слушаем песню. Давно мы ее не слышали, она называется «Наш-то на ослике цок да цок». Общение, да? Отец говорит сыну, послушай, сынок. Давайте вместе с вами послушаем наставление и песню в исполнении Герасима. Людмиле передаем огромный привет. Шалом, дорогие мои хаверим. Израиль тоже мы передаем привет. Мир народу Божьему. И, конечно же, да будет благословен Израиль. И, конечно же, да торжествует Евангелие среди Божьего народа, потому что только тогда настанет истинный мир, когда весь Израиль возрыдает о том, которого пронзили.
2: Их-то Господь, он вон какой, он ты впрямь настоящий герой, без страха и трепета в смертный бой, ведет за собой правоверных строй. И меч полумесяцем над головой, и конь его мчит стрелой. А наш-то, смотри,

0: Посмотрите на Христа, как на свое сокровище, и получите от этого ни с чем не сравнимое наслаждение.
1: Наш, друзья мои, целенаправленно идет на крест, потому что он идет нас спасать. И он пошел, потому что он знал, если не он, то мы погибнем. Но он не просто пошел нас спасать. Написано «ради предлежащей радости». Он зашел на крест. Он все испытал. Иисус Господь, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Он пострадал для того, чтобы мы не пострадали, чтобы мы были избавлены. И сегодня, друзья мои, взирайте верою на Христа, как вот взирали Моисей, Авраам, Раав, блудница, Иефай, Варак, Гедеон, Самсон, Давид и другие, которые погибали за веру, которые уповали на избавление Божье и были избавляемы. И сегодня они с Богом. Они живы, друзья мои, потому что Бог не мертвых есть, но Бог живых. Ободритесь, мои дорогие друзья, ободритесь во Христе. Вы воины Христовы, вы к этому призваны. И всякий верующий да утвердится в нем. Друзья, сегодня прекрасное время, чтобы вновь пересмотреть свою жизнь сегодня. Вновь осознать, где вы находитесь, и утвердиться в Господе Иисусе. Молитесь за церковь, потому что она нуждается, чтобы каждый из вас служил тем даром, который дал вам Дух Святой, чтобы тело Христово созидаемо было, чтобы церковь не дремала, но чтобы она преображалась, и она следовала за Христом верно и твердо, провозглашая Евангелие. Итак, друзья мои, мы слушаем следующую песню, она передается в Репцентра. Дорогие мои Репцентра, всем огромный привет! Также у нас молитвенная нужда. Молитесь, чтобы Бог благословил, направил. Есть возможность, если Бог даст, будем вещать через еще один спутник, для того, чтобы покрыть аж до Дальнего Востока. Друзья мои, как здорово будет, когда многие из глубинок начнут слышать Евангелие у себя дома. Представьте себе, в деревне. Колька, Сережка, иди в гости. Чай пить, радио слушать. А, друзья мои, представляете? Люди будут слышать Евангелие. Евангелие, которое вы слышите в церкви, проповедь, люди будут слышать у себя дома. Там далеко, в глубинке, где нет церквей, где туда приезжают периодически миссионеры с большим трудом и очень редко, потому что очень далеко это, люди смогут слышать. Друзья, это такое благословение. Сегодня мы с вами должны активизироваться. Господь нас оставил здесь, но мы здесь странники, помните? Для того, чтобы служить для славы Христа. Да благословит Господь. Мое желание сердца, это чтобы каждый из нас горел этой истиной, горел этой жаждой послужить для Бога, жаждой как можно больше принести таланта, да, вот этого богатства Божьего Царства, больше душ спасенных для славы Христа. И опять-таки, это разве мы? Это разве мы спасаем? Кто мы есть? Вот хотите проверить? Вот возгордитесь, начните себя хвалить. Бог даст вам испытать свою ничтожность, и вы поймете, это точно Бог, это точно всемогущий Господь, который действует. А для тех, кто возгордился, друзья мои, слава Богу, Бог своих не оставляет. И когда кто-то из нас гордится, что он делает? Он заботится и воспитывает, нет, правда ли? Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И когда он смиряет, приходит сокрушение, и снова мы с сокрушением приходим к нему в покаянии. Поэтому, друзья мои, знаете, возможно, вы думаете, Бог меня не простит. Придите ко мне, Иисус говорит, все труждающиеся и обремененные, я вас успокою. Он не говорит срок действия своего приглашения, ему конца и края нет. Пока вы живы, ныне день спасения. А мы слушаем Александра Барыкина, песня «Каюсь».

0: Час приветов и поздравлений на радио «Новая жизнь».
1: Друзья мои, мы продолжаем дальше час приветов на радио «Новая жизнь». У нас написала сестричка Ольга. У нее прекрасный сегодня привет, потому что мы будем поздравлять с днем рождения сыночка Илью. Ильюша, привет! От тебе привет от мамы и поздравления с днем рождения. Желает мама Божьих благословений и духовных сил следовать за ним, исполняя его слово. Для тебя прозвучит песня группа «Они учитель». Илья, мы тебя поздравляем. Да благословит тебя Господь. И пожелание мамы – это замечательное пожелание. Следовать за Господом. Верно, твердо следовать за Богом. Молодым капитаном веры, направляющим в небо путь, мы желаем веры без меры. И мы желаем радости тебе, дорогой. С днем рождения поздравляет также вся команда радио «Новая жизнь». Илья, это замечательный праздник, который подарил Господь тебе и твоей семье. И также мы радуемся вместе с вами, с мамой Олей и с именинником Ильей. Мы желаем Божьих благословений. Мы послушаем песню под названием «Учитель». Вот как апостолы, ученики шли за Христом, мы желаем тебе: иди за Христом, следуй. Следуй за Христом, взирая на Его пример, доверяя Ему. Смотри, как Авраам доверял Богу. Он шел один. Ему никто не уговаривал. Он шел один в отношениях с Богом. Я желаю тебе следовать верно за Господом, чтобы ты был верным мужем веры, мужем, доверяющим, да, человеком, мужчиной, доверяющим Господу, который до конца будет верен истинному Богу и Спасителю. И пусть через тебя Его имя прославится. И также радости маме, конечно, мы уверены, она счастлива. Это благословение. Будь также радостью для своей мамы, послушным и верным своему Господу и Спасителю Иисусу. Мы тебя, Илья, поздравляем. Всей семье также огромный привет. Мы вас поздравляем с именинником и благодарим за то, что разделили этот праздник и это радостное событие вместе с нами. Да благословит вас Господь, дорогие. И будьте благословенные, вся счастливая семья. С днем рождения, именинник!

0: Час приветов и поздравлений. На радио «Новая жизнь».
1: Еще раз мы поздравляем, Илья, с днем рождения. Да благословит тебя Господь и направит. Вообще мне песня очень понравилась. Спасибо за заказ и поздравления. Вместе слушал, восхищался словам. Это хорошее пожелание на день рождения сыну и детям нашим. Верно следовать за Богом, проходя этот жизненный путь, что бы ни случилось. Есть, кстати, вот песня, какую я вспоминал, да, «Молодым капитаном веры, направляющим небо путь». Это известное христианское стихотворение, которое я хотел бы также пожелать имениннику. «Молодым капитаном веры, направляющим в небо путь, Илья, я желаю тебе веры без меры, и чтоб мужеством твоя крепла грудь. На пути будут ветры гонений, и затишье, и шторм морской. Охранит вас часы сомнений тот, кто бури усмирил рукой. Помни, Бог он верный. Наши братья и сестры, церковь до нас, и даже сейчас, они следуют за Богом, проходя огромные трудности. Многие гонения, сопротивление со стороны этого мира. Идет духовная битва. Но Господь, он победитель. Он в триумфе. На Голгофе Иисус победил. Все, дьявол уже ничего не может сделать. Победа за Господом. Но сегодня много душ людей. Они также нуждаются в Евангелии, друзья мои. Они нуждаются в Евангелии. Потому что без Христа люди погибают. Они живут в своих фантазиях, в своем маленьком мирке, выдумав своего Бога. Очень много, я замечаю, люди многие живут. Я заметил, что когда многими начинают говорить о Боге, начинается разговор примерно так. Да, я тоже верю. Вот тут он, Бог вот здесь показывает сердце очень часто. Бог вот здесь, сердце. А потом со временем, да? Да, говорит, Бог здесь. И как? Он тебе отвечает, говорит, спрашивает.

Сегодня тоже был такой диалог. Да. Я глубоко внутри чувствую, а потом, казалось бы, неужели человек верующий, как здорово. А потом я чувствую, что я до этого где-то еще была, существовала. То есть в реинкарнацию человек верит. Вы понимаете, вот-вот оно скрывается где. Дьявол без проблем, для него нормально, если ты где-то глубоко веришь. Веришь по-своему, но не так, как Господь, нет истины. Вот просто верь, это не спасение, друзья мои. И вот многие люди живут в спокойствии, потому что они обманули себя. Они обманули себя и чувствуют спокойно, думая, что с Богом у них все хорошо. А как понять, хорошо ли все с Богом или нет? Писание. Именно Божье Слово показывает, хорошо у тебя с ним или нет. Там истина. А наше сердце крайне лукаво, наши пути очень живы, вся праведность наша, как запачканная одежда. Но у меня радостная новость, написала сестричка Людмила Гуменюк и пишет: «Мир вам, радио «Новая жизнь». Рада слышать вас и приветствовать всех радиослушателей. Слава Богу! Если у вас сегодня трансляция идет, это здорово!» Да, Бог благословил. У нас тоже один брат подключился. Бог направил. Молились, не ожидали, направил и тоже организовал все и настроил. Поэтому слава Богу! А брату всего 22 года. Видите? Так что Божьи воины не везде. Возраст не значит ничего. Поэтому прекрасно, когда мы можем служить Богу теми дарами, которые Он нам дает. Вчера в церкви Слова Жизни в городе Рим, да, бывшая столица Римской империи, ныне Италии, было крещение, нам пишет Людмила, и новые братья. Два братика и четыре сестрички заключили с Господом завет через водное крещение, изучали искренне радостное верою. Радуется сердце, и хочется их поздравить. Дмитрий и Лидия, это молодая семья. Дорогие, мы вас поздравляем. Это так здорово. Теперь вы в Церкви Христовой, вы официально члены Церкви. Конечно же, спасение искупленных было еще до крещения. Но теперь вы в Церкви, это здорово. Благословений вам, друзья мои, Дмитрий и Лидия. Благословения желаю особенно, чтобы через вас Церковь Божия еще больше обогатилась в вашем служении, чтобы через вас имя Иисуса прославлялось. Да благословит Господь вашу семью, чтобы ваша семья была местом, я бы сказал так, алтарем Божьей славы. Следующие наши также дорогие братья и сестрички пишут, даже молодые сестрички Женечка Долгих и Кристина, а также Даник и Лариса. Да благословит их сердца и путь идти за Христом Господь. Благодарю за служение, пишет Людмила. Слава Господу! Итак, мы поздравляем и очень рады этому славному событию, друзья мои. Было бы очень даже здорово с вами разделить это событие вместе. Но тем не менее, мы вся одна семья во Христе. Мы сейчас это разделяем вместе с вами. Дмитрий и Лидия, Женечка Долгих, Кристина, Даник и Лариса. Примите привет от Людмилы и поздравления. И также от Церкви Христовой по всему лицу земли. Мы поздравляем вас и желаем, чтобы ваша жизнь прославляла Бога далее. Вы веровали во Христа. Писание говорит: «Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Дорогие мои, крещение ведь это не просто красивый обряд или внешняя формальность. Это осознанное обещание Богу доброй совести. Публичный шаг послушания – это видимое знамение вот этой невидимой благодати. Хотя она видима, но ее не можешь взвесить, да? Это Божья благодать, которую Господь совершил в вашем сердце. Поэтому я желаю вам от всего сердца, чтобы вы стремились к чистоте веры, глубокому познанию Священного Писания, святости стремились в повседневной жизни и также в молитвенной жизни. Ищите прежде Божьего Царства и правды Его. Пусть Слово Божье будет единственным светильником для ног ваших и светом для стези вашей. Размышляйте, взирайте на невидимое, на вечное, глядите в небеса верою. Ежедневно. И проверяйте каждый свой шаг Священным Писанием. День за днем умерщвляйте грех. Не сообразуйтесь этим миром, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Дорогие мои, ваш христианский жизненный путь еще впереди. Будет много разных обстоятельств, много атак врага. Помните об этом. Когда будут руки опускаться, знайте, врагу душ человеческих это на руку. Но Господь не оставит вас. Помните об этом. Он отдал за вас свою жизнь. Прославьте Его. И пусть вся слава будет нашему Господу. А мы слушаем песню, как раз таки вот про то, что написала Людмила, «Верую». Помните песню, исполняет Евгений Алис,
веру. Эта песня как раз таки к крещению. Дорогие, мы вас поздравляем. Да благословит вас Христос Господь и будет прославлен вас. И вся церковь, особенно мы передаем сейчас привет церкви Слова Жизни в Риме, пастору, служителям, братьям, всем вам огромный привет. Желаем, чтобы вы были едины, чтобы в вашей церкви царила любовь, мир и истина, чтобы каждый приходящий просто тонул в братской любви, Христовой любви, дорогие мои. Шалом, принимайте из студии радио «Новая жизнь». А мы слушаем в завершении песню «Верую». Ну а после будет звучать проповедь. После этой песни сразу мы начнем проповедь. Проповедь называется «Превосходство окончательного откровения Бога». А я с вами на этом прощаюсь, дорогие мои. Божьи благословений, слава Христу!

дарую, на зов ответила душа. По щеке течет слеза покаяния. Верую, свидетель предо мной вода, умирая для себя.

«Превосходство окончательного откровения Бога». Джон МакАртур. Несмотря на весь шум, суматоху и трескотню Рождества в моей жизни, и я надеюсь, в вашей, действительно нет ничего, что могло бы отвлечь меня от истинного чуда этого сезона. Что захватывает меня в это время года, так это то, что захватывает меня постоянно. И это превосходство Иисуса Христа. И я надеюсь, что это верно и для вас. Я надеюсь, что вы сможете увидеть сквозь все второстепенные вещи, все отвлекающие факторы, преднамеренные и непреднамеренные, славу Христа. Я хочу помочь вам в этом. С высоты птичьего полета я хочу дать вам представление о том, с кем мы имеем дело, когда говорим об Иисусе Христе. И сказать это просто и провозгласить значение Рождества значит сказать, что Иисус Христос есть Бог во плоти. В этом суть христианского послания и христианской веры. Бог пришел в мир в образе младенца. Его звали Иисус, и Он прожил безгрешную жизнь и умер заместительной смертью, и воскрес из мертвых и вознесся на небесах, где Он восседает одесную Отца, ожидая, что однажды вернется на землю и установит свое вечное царство. Иисус – это Бог в человеческом облике. Ничто меньшее не подойдет для рассмотрения того, кто Он есть. И Библия, конечно же, наполнена этой реальностью. Это немалоизвестно, это не какая-то крайность, это даже не ограничено в своем изложении. Это безошибочно прослеживается на всех страницах Священного Писания. Исаия, например, открыл царю Ахазу и его царскому дому, говоря: «Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». Когда родился Иисус, Матфей сообщает, что ему было дано имя Эммануил, что означает «Бог с нами». Итак, пророк сказал, что произойдет сверхъестественное событие, непороченное зачатие от девы, и ребенок, который есть Бог с нами. Вся реальность рождения Христа затем изложена в Исаии 7:14. «Младенец будет Богом, младенец, рожденный от девственницы». Позже пророк подтвердил эту реальность в Исаии 9:6. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Родившийся ребенок, который является могущественным Богом, родившийся ребенок, который является вечным отцом. Нет другого объяснения, кроме того, что он одновременно и Бог, и человек. Михей, современник Исаии, написал этот знакомый стих, Михея 5:2. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение от начала, от дней вечных». В Вифлееме родится ребенок, который будет править Израилем вечно. Единственное вечное существо – это Бог. Поэтому, опять же, Михей утверждает, что это рождение Бога в человеческой плоти. Только Бог от вечности. Таким образом, Ветхий Завет устанавливает без двусмысленности, вне всякого сомнения, что этот ребенок, родившийся в Вифлееме, сам является Богом. Поэтому неудивительно, что именно Матфей сообщает нам, что пророчество исполнилось, и его имя – Эммануил. Есть целый ряд других способов взглянуть на эту безошибочную реальность, лежащую в основе нашей веры. Например, Бог сказал в Исаии 43:11: «Я Господь, и нет Спасителя, кроме Меня». Бог утверждает, что Он один является Спасителем. Позже в Исаии 45:22 Он сказал: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Таким образом, Бог говорит, что нет другого Бога, нет другого Спасителя. И все же ангел сказал, когда родился Иисус: «Наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет свой народ от их грехов». Единственный способ, которым может быть только один Бог и Спаситель, а Иисус быть Богом и Спасителем, это если они одно и то же. Ангелы сообщили пастухам: «Ибо для вас в этот день родился в городе Давидовом Спаситель». Кто это?
Христос Господь. Только Бог может спасти, и Христос может спасти. Следовательно, Христос есть Бог. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, говорится в книге Деяний. Только именем Христа. Апостол Павел описывает Бога как нашего Спасителя и затем обращается и отождествляет Иисуса Христа с нашим Спасителем. В филиппийской тюрьме охранник спросил Павла и Силу: «Что мне сделать, чтобы спастись?» И они сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и будешь спасен ты и весь дом твой». Иисус – единственный Спаситель. Бог – единственный Спаситель. Следовательно, Иисус – это Бог. На самом деле, самаритяне в Евангелии от Иоанна 4:42 справедливо сказали, что Христос – истинно Спаситель мира. И когда Симеон, старец в храме, увидел младенца Иисуса, он сказал: «Это Божье спасение. Никто не может спасти, кроме Бога. Иисус сможет спасти людей, потому что Он – Бог». Бог также в Ветхом Завете отождествляет Себя с Искупителем. В Исаии 43:14, Осии 13:14 Бог говорит, что Он один является Искупителем. Иисус, однако, считался Искупителем. Священник Захария сказал, что Он был Искупителем. Анна, пожилая женщина из Евангелия от Луки 2 главы, сказала, что Он был Искупителем. Павел назвал Его Искупителем, Петр назвал Его Искупителем, апокалиптические живые существа в книге Откровения и 24 старца из Откровения 5:9 назвали Его Искупителем. Только Бог может искупить. Христос может искупить. Только Бог является Искупителем, Христос есть Искупитель. Следовательно, безошибочно можно сказать, что Он – Бог. Более того, в Ветхом Завете Иегова утверждал, что Он святой. Тот самый святой. Он был так признан ангельскими серафимами в книге Исаии 6 главе, где они говорят: «Свят, свят, свят». И все же ангел Гавриил сказал Марии, что святое, которое родится от тебя, будет названо Сыном Божьим. Иисус свят, как святой Бог. Даже демоны называли Иисуса из Назарета святым. Луки 4:34. Более того, Исаия утверждал, что вечный Бог, Господь, является Создателем концов земли. И все же апостол Иоанн говорит, что Иисус – Творец, и не было создано ничего, что не было бы создано им. И апостол Павел в послании к Колоссянам 1:16 говорит, что Он сотворил все, что есть. Только Бог является Творцом. Иисус – Творец. Он – Бог. Это был Давид, это была Анна, 1 Царств 2:2, которые признали Бога своей скалой, своим основанием. И все же именно Христос, согласно первому посланию Коринфянам 10:4, является духовной скалой. Именно Христос, говорит Петр, является камнем преткновения. Именно Христос является главным краеугольным камнем. Опять же, если Бог – это скала, а Христос – это скала, то Христос – это Бог. Именно на протяжении всего Ветхого Завета святые обращались со своими молитвами только к Богу, только к Богу, никому, кроме Бога. Вы никогда не найдете никого во всем Ветхом Завете, кто молился бы ангелу. Во всем Ветхом Завете вы никогда не найдете никого, кто молился бы человеку, живому или умершему. Все молитвы обращены к Богу и только к Нему. И все же вы приходите к Новому Завету, и Стефан, исполненный Духа во время своей мученической смерти в Деяниях 7:59 и 60, возвышает свой голос в молитве и говорит следующее: «Господи Иисусе, прими дух мой! Господи, не вмени им греха сего!» И он молится Иисусу, потому что Иисус – Бог. Когда Симеон увидел младенца Иисуса, он отождествил его с библейской цитатой из книги пророка Исаии 42:6. «Свет к просвещению язычников и слава народа твоего Израиля». Симеон сказал: «Это свет, который приходит в мир, чтобы осветить мир». И все же Исаия сказал, что Бог есть вечный свет. Исаия 60 глава, стихи 19 и 20. В вечной картине града Божьего Нового Иерусалима, в его окончательной славе, Бог – это слава небес, а Агнец – ее свет. Бог есть свет, и Христос есть свет. Бог во всей славе.
На самом деле он сам говорит в Исаии 42:8: «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному». Бог говорит: «Я не отдам свою славу другому». И все же Иисус был славой Божьей. Мы читаем в Евангелии от Иоанна 1:14: «И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Тогда безошибочно можно сказать, и мы только что дали вам несколько ссылок из Писания, безошибочно можно сказать, что то, что мы празднуем в это время года, это пришествие вечного Бога в мир в виде младенца. Это великая история, великая истина, великая реальность христианства. Есть только один Бог, и однажды Он пришел в этот мир в облике человека, Иисуса Христа. Эта поразительная, чудесная реальность наполняет как Ветхий, так и Новый Завет. Но особенно Новый Завет. По этому поводу можно было бы рассмотреть много отрывков, и на протяжении многих лет их было много. Я занимаюсь этим около 35 лет. У меня не заканчиваются отрывки. Галатам 4:4. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». В этом отрывке говорится о том, что Бог послал Своего Сына в мир. Или вторая глава, послание к филиппийцам, где говорится, что Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек. Смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Это тоже говорит о воплощении в плоть до смерти Христа. Затем есть этот замечательный отрывок из послания Колоссянам 1, где говорится о Сыне Божьем, 15 стих, который является образом невидимого Бога, первенцем всего творения. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство». Это еще одна замечательная глава, замечательный раздел о превосходстве Христа. Но есть еще один текст, на который мы хотели бы обратить ваше внимание. Если хотите, откройте Библию на первой главе послания к евреям. И мы просто хотим кратко взглянуть на эти три вступительных стиха. Это еще один из тех отрывков, в которых Бог, экономя слова, пространно говорит о славе Христа. Превосходство Христа, представленные здесь для нас, ошеломляют и безошибочны в своей ясности. Здесь происходит возвышенное возвеличивание Господа Иисуса, твердо утверждающее, что Он есть Божество и Его абсолютное превосходство. Позвольте мне прочесть первые три стиха. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сиянием, славой и образом ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную величия на высоте». Это просто так богато, так полно, и мы надеемся, что вы сможете хоть что-то из этого понять. Давайте начнем с рассмотрения подготовки ко Христу в первом стихе. Подготовка ко Христу. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках». Следует отметить две вещи. Существительное в стихе «Бог» и глагол «говорил». Бог заговорил, и это отличает его от всех безмолвных идолов в мире, не так ли? Которые не могут говорить, потому что их не существует. Бог не молчит, Бог не безличен, Бог не обособлен, Он не лишен дара речи. Бог должен был заговорить, иначе мы бы никогда Его не узнали. Мы узнали бы о Нем с помощью нашего человеческого разума. Мы могли бы взглянуть на мир и узнать кое-что о Его силе, что-то о Его интеллекте, что-то о широте Его интересов, что-то о Его удивительном разнообразии, что-то о Его красоте, что-то о Его порядке. Все это можно увидеть по Его работе. Точно так же, как, не зная художника, мы можем увидеть его картину и сделать выводы о нем.
Мы, конечно, можем кое-что сказать о ловкости его способностей, его чувстве порядка, его чувстве красоты, его творческих способностях, но это все, что мы хотели бы знать. О, за исключением того факта, что внутри нас есть моральное чувство, и поэтому мы можем знать, что Бог, создавший нас, является Богом морали. И таким образом мы можем знать кое-что о нем из его творения и что-то о нем из того, что, как мы знаем, является правильным и неправильным внутри нас. Мы знаем, что он нравственный Бог, и он удивительно умный и могущественный Бог. Но мы никогда не могли бы знать его наверняка. Возможно, я знаю картину, которую рисует человек. У меня мог бы быть список этических и моральных норм этого человека, но это не говорит мне все об этом человеке. И это, конечно, не могло бы составлять отношений с ним. Единственный способ, которым я мог бы когда-либо познать Бога, это если бы Бог заговорил. Вот почему Библия говорит, что мир своей мудростью не познал Бога. Он знает о Боге, но не самого Бога. Естественный человек не понимает того, что от Бога. Дела Божьи могут быть открыты только Духом Божьим, и только когда Бог говорит, мы можем познать Его. И Он действительно говорит. У нас не такой Бог, который молчит, но Он говорил, и Он говорил к нам в этой книге. Бог говорил давным-давно. К тому времени, когда автор послания к евреям пишет это, прошло по меньшей мере 400 с лишним лет с тех пор, как Бог перестал говорить в Ветхом Завете. Но Бог говорил давным-давно к отцам, к тому предшествующему поколению в эпоху Ветхого Завета. И Он говорил в пророках, и Он говорил многими образами и многими способами. Он говорил полумерос полутропос, немного играя словами. Он говорил полумерос полутропос. Что это значит? Во многих частях, во многих разных книгах, во многих разных параграфах, во многих разных разделах Ветхий Завет 39 книг. И иногда в этих книгах есть другие книги, как в псалмах, где есть много-много книг. И в книгах есть другие разделы, и в этих книгах есть элементы, которые являются историческими, и некоторые из них параболические, и некоторые иллюстративные, и некоторые являются аналогиями, и некоторые являются аналогиями, и некоторые являются символами. Бог говорил многими разными порциями, Он говорил разными способами. Иногда Он говорил через сны и видения, иногда прямым голосом с небес, иногда в образах и символах. Это просто для того, чтобы подвести итог всему этому, и в совокупности получается Ветхий Завет. Ветхий Завет – это Бог, обращающийся к отцам предшествующему поколению посредством пророков, проповедников, ораторов, писателей, которые записали Его откровение. И Бог говорил постепенно, не так ли? Ветхий Завет не идет от заблуждения к истине, но он прогрессивен. Он идет от незавершенности к завершенности. Есть большая разница. Природа ветхозаветного откровения такова, что все оно истинно, но это еще не все. Оно там как бы постепенно выстраивается. История, поэзия, законы, пророчества, Божье откровение во многих порциях с помощью многих способов начинает накапливаться и наращиваться до тех пор, пока вы не получите полное откровение Ветхого Завета, которое является подготовкой к пришествию Мессии. Вы видите его уже там, в книге Бытия 3.15, где он назван семенем жены, которая сокрушит голову змея. Вы видите его как того, кто заберет скипетр из Силома позже в книге Бытия. Вы видите в нем пророка, который придет подобно Моисею. Вы видите в нем того, кто выйдет из чресл Авраама. Вы видите в нем того, кто исполнит обещание Бога Давиду. Он будет великим сыном Давида. Вы видите его во всех жертвоприношениях, начиная с первого убийства Богом животного в Эдемском саду, чтобы покрыть грешных Адама и Еву, и на протяжении всей системы жертвоприношений вы видите изображение грядущего Мессии, который отдаст свою жизнь за грешников. Пророки говорили о нем. Сотни конкретных пророчеств, некоторые из которых мы уже прокомментировали сегодня. Итак, Ветхий Завет начинался от незавершенности к своей завершенности, как подготовка к пришествию Христа. Отцы просто представляют ветхозаветных людей, пророков, посланников, с которыми говорил Бог, которые затем провозгласили Его истину и по вдохновению Святого Духа записали ее. Вы можете сказать о Ветхом Завете то же, что говорит Петр. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой,
но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. И они записали то, что Бог хотел записать. Вот почему Павел может сказать, что все Писание Бога духновенно, то есть дано по вдохновению Божьему, и оба эти стиха относятся к Ветхому Завету. Итак, Бог действительно говорил, и Он не говорил незначительно, Он не говорил кратко, Он не говорил ограниченно, Он не говорил неясно. Ветхий Завет кристально чист. В нем излагается природа Бога, в нем излагается природа человека, в нем излагается проблема греха, в нем излагаются обетования искупления, и в нем представлен грядущий Искупитель. Там все это есть, все это есть. Итак, мы видим подготовку ко Христу в Ветхом Завете, и затем следует представление Христа. Посмотрите на второй стих. «Бог, который действительно говорил в последние дни сии». Это относится к мессианскому времени, времени после пришествия Христа. «Говорил нам в Своем Сыне». Когда-то Он говорил через пророков, людей, а теперь Он говорит в Своем Сыне. Ни один пророк никогда не постигал всей истины, только Иисус есть вся истина. Пророки получили часть ее. Один пророк немного здесь, другой пророк немного там. Никто из них не получил всего. 12 малых пророков, 5 основных пророков, всего 17 пророков. Вы берете эти книги и читайте немного здесь, немного там. Самуил был пророком, Моисей был пророком, Моисей получил 5 книг, пятикнижья и так далее, и Бог говорил, но ни в одной из них на самом деле не было всего. Всем им в некотором смысле были даны кусочки откровения Божьего. Но когда пришел Иисус, Он был полным откровением Бога, полностью раскрытым. Иисус открыл Бога, будучи Богом. Больше не разнообразными манерами, больше не разнообразными способами, больше не кусочками и фрагментами, растянутыми на 1500 лет. Но теперь Бог говорит в одном лице, в одно время в истории. В последние дни сии Бог говорил нам в Своем Сыне. Он является полным откровением Бога. Когда Он говорил, говорил Бог. Когда Он действовал, действовал Бог. Он полное откровение Бога. Он даже сказал, «Видевший Меня, видел Отца». Ною было открыто, что Мессия произойдет от одного из его сыновей. Аврааму было открыто, что Мессия произойдет от одного из его сыновей. Иакову было открыто, что Мессия произойдет от одного из его сыновей. Давиду было открыто, что Мессия произойдет от одного из его сыновей. Михею было открыто название города – Даниилу было открыто время, Малахии был открыт предтеча, и каждый получил свои крохи. Каждый знал только часть, пока не пришел Христос, и Он был Богом во всей полноте, исполненным благодати и истины. Во Христе откровение Бога было полностью завершено, не в дрейфующих оттенках и разделенных цветах, но в Нем самом, чистом свете Божьем, объединяющем в одной личности весь спектр славы Божьего раскрытия. Многочисленные и частичные откровения закончились. Тени сменяются сущностью, и вот Христос приходит как полнота Бога. Вот почему во втором послании к Коринфянам 1:20 говорится: «Все обетования Божьи во Христе – да и аминь. Все решается в Нем». Когда вы приходите ко Христу, вы говорите не просто о другом пророке, другой личности, другом святом человеке. Вы говорите о Боге в человеческой плоти, в котором Бог полностью раскрыл Себя. Все, что Бог хочет, чтобы мы знали о Себе, проявлено в Иисусе Христе. Он – живое и окончательное откровение Бога. И четыре Евангелия дают нам отчет о Его приходе, служении, жизни и смерти. В книге «Деяний» говорится о распространении этого послания и созидании его церкви. Все послания раскрывают нам о смысле его жизни и смерти, воскресения и вознесения, а книга «Откровения» говорит нам о том, что однажды он придет снова, чтобы установить свое вечное царство. Весь Новый Завет посвящен Христу, который является полным и окончательным откровением Бога. Чтобы понять широту, высоту, глубину и длину этого, мы переходим теперь к третьему разделу этого краткого отрывка. От подготовки к Христу и представления к превосходству Христа. И это действительно начинается в середине второго стиха. О превосходстве Христа. Здесь мы обнаруживаем, что Он
конец всего сущего, потому что он начало всего сущего, и он также является центром всего сущего. Он наследник всего сущего, что делает его концом. Он творец всего сущего, что делает его началом, и он вседержитель всего сущего, что делает его серединой. Итак, когда мы говорим о превосходстве Христа, это то, о чем мы говорим. Мы знаем, что есть те, которые говорят, что он хороший учитель, некоторые думают, что он религиозный фанатик и фейк и так далее, но факт в том, что Писание не может быть более ясным. Потому что здесь, в этом отрывке, мы узнаем, кто он такой, благодаря семи превосходствам его личности. Их семеро. Число семь в Библии часто используется как число полноты. Автор по вдохновению Святого Духа выбирает семь превосходств, чтобы описать превосходство Христа. Во-первых, он наследник всего. Оглянитесь на второй стих. «Бог в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего». Наследие следует за сыновством. Он Сын, Царь, Вечный Сын Божий, второй член Троицы. Бог задумал, чтобы все творение, в конце концов, после его окончательного искупления, было передано ему в качестве дара любви. Он будет наследником всего. У Бога был только один Сын, только один, и, следовательно, Он наследует все. Определенная цель Бога в искуплении, определенная цель Бога, следовательно, в творении, определенная цель Бога в разворачивании истории Вселенной, материальной Вселенной, состоит в том, чтобы Он мог собрать вместе искупленное человечество, собрать вместе всех тех, кого Он планировал искупить еще до сотворения мира, до основания мира, чтобы отдать их своему Сыну в дар любви. Он – наследник всего. Это удивительно, когда задумываешься об этом. Он отказался от всего. Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетою. Богат? Он был богат настолько, насколько богат Бог, и обнищал, отказавшись от своих прерогатив как Бога и смирив себя. Он пришел в этот мир и принял образ раба. Родился в вонючем хлеву в кормушке для животных, в безвестности, и что касается мира, его ненавидели и стремились убить вместе с остальными младенцами того времени, которые воспринимались как угроза Ироду. Он прожил жизнь в малоизвестном и невзрачном месте под названием Назарет. В течение 30 лет никто на самом деле не знал, кто он такой. В своем служении он сказал, что ему негде преклонить голову. У лис были норы, у птиц – гнезда, а ему даже негде было преклонить голову. Он был галилейским плотником, распятым, нагим и истекающим кровью, как преступник на кресте. И даже одежда, которая у него была, которую он носил на своем теле, была отнята у него, и он остался висеть там голым, в то время как солдаты делили его одежду. Он обнищал ради нас. Но в конце концов, он унаследует все. Это временно, только на мгновение. Он унаследует все. Всей целью Бога при сотворении мира было искупление. И вся его цель в искуплении состояла в том, чтобы выразить свою любовь к Сыну, дав ему искупленное человечество. Когда-нибудь это все закончится. Каждое колено преклонится, и каждый язык будет исповедовать Иисуса кем? Господом. Каждое колено преклонится. Где бы то ни было, на земле или под землей, вверху или внизу, везде, где существуют сознательные существа, они преклонят свои колени перед Иисусом Христом, вольно или невольно, и Он станет наследником всего сущего. Он не только наследник всего, но Он наследник всего по праву, потому что Он творец всего. Взгляните еще раз на второй стих. Бог не только назначил Его наследником всего сущего, но Бог через Него сотворил мир. Он буквально был посредником, через которого Бог творил. Иоанна 1:3. «Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть». То есть все, что было сотворено им, и не было ничего сотворенного, что не было бы сотворено им. Он сотворил все. Он сотворил все сущее. Как мы читали раньше из первой главы послания к Колоссянам, это невероятное утверждение в 16 стихе говорит: «Все им и для Него создано,
Он наследник всего, потому что он источник всего, творец всего. Это безошибочно устанавливает его абсолютное превосходство. Человек запятнал его творение. Сатана на время узурпировал его творение. Но он изначально сделал творение весьма хорошим, и он вернет его обратно к добру. Грядет славное явление детей Божьих. Наступит восстановление этой материальной вселенной и, наконец, замена ее новыми небесами и новой землей, на которых вечно будет обитать праведность. Пожалуйста, обратите внимание на слово «мир». Очень часто в греческом языке слово, обозначающее мир, – космос. Космос – это слово, противоположное хаосу, и оно означает систему или порядок, поскольку хаос означает беспорядок. Здесь это не то слово. Слово здесь «айонос», что означает «века», «вечности». Он не говорит здесь, что он просто сотворил мир, то есть земную систему. Он говорит, что он сотворил века. Иными словами, он сотворил время и пространство. Он сотворил силу, действие, материю и все, что составляет материальную сферу времени и пространства. Христос сотворил все это. Он выдающийся творец. Он наследник всего, потому что он творец всего. Именно поэтому я так страстно ненавижу эволюцию. Не только потому, что это глупо, это достаточно, чтобы возненавидеть ее, но и потому, что она лишает славы нашего Создателя. Сэр Джон Экклс, лауреат Нобелевской премии по нейрофизиологии, сказал несколько лет назад в Чикаго, после того, как он получил свою Нобелевскую премию по науке. Он сказал, что шансы были против правильного стечения обстоятельств, необходимых для развития разумной жизни на Земле. И каковы были эти шансы? По его словам, 400 тысяч триллион, триллион, триллион, триллион к одному. Однако, сказал он, это фантастически невероятно, но я верю, что это произошло. Однако не ожидайте, что это произойдет где-либо еще. Такое ощущение, как если бы люди, которые обычно разумны, когда дело доходит до признания Господа Иисуса Христа Творцом, вообще не способны этого увидеть. И мы понимаем это. Потому что Бог этого мира что? Ослепил их умы. И мы имеем в виду, что мы даже на секунду не поверим, что наше маленькое сердечко, которое бьется 800 миллионов раз в обычной жизни, развилось из первобытной слизи. Мое сердце и ваше перекачивает достаточно крови, чтобы заполнить вереницу железнодорожных вагонов от Нью-Йорка до Бостона. Просто возьмите маленький кубик вашего мозга, и он будет содержать все воспоминания за всю жизнь. И как вообще наше ухо передает радиоволны в жидкости без каких-либо потерь? Но разве это не удивительно? И как только вы кладете это в эволюционную корзину, вы только что лишили славы Творца. Мы не какая-то космическая случайность. Если вы хотите взглянуть на картину в целом, просто подумайте о Солнце. Вы могли бы поместить в него 1 200 000 земель, и все равно осталось бы место для 4,5 миллионов лун. Огромный огненный шар на небе. И это относительно маленькая звезда среди миллиардов, которые там есть. Христос – Создатель всего этого. Третье, что здесь сказано, 3 стих – «Сей, будучи сияние славы». Он наследник всего, Он творец всего, Он свет всего. Я не знаю, как по-другому это сказать. Слово «сияние» – это действительно замечательное слово. Это слово «апаугазма». И на греческом языке оно означает «яркость». Это означает «излучающий свет». Дело не в лампочке, а в исходящем от нее свете. Это сияние славы Божьей. Он буквально есть сияющий Бог. И это, конечно же, то, что говорится во втором послании к Коринфянам, 4 главе, одном из моих любимых отрывков. Обычно я пишу этот отрывок, когда ставлю автограф на своем имени. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Если вы хотите познать славу Божью, свет славы Божьей сияет в лице Иисуса Христа. Что это значит? Иисус – это сияние Бога. Он – сияние Бога. Он – проявление Бога. То есть, если вы хотите знать, на что похож Бог, смотрите на Иисуса Христа. Вот Он. Это говорит о том, что Он проявляет атрибуты Бога. На данный момент речь идет не о природе, а о сиянии, о раскрытии. Поймите это так.
Яркость солнца – это не солнце. Никто никогда не видел солнца. Вы никогда не видели солнца. Мы никогда не видели солнца. Все, что мы когда-либо видели, это то, что исходит от солнца в виде продолжающихся массивных газообразных огненных взрывов. Это в некотором смысле не солнце, но именно то, что исходит от солнца, дает нам свет. Итак, здесь мы видим Иисуса как полное сияние Бога. Точно так же, как сияние солнца освещает землю, согревает ее и производит жизнь и рост, так и во Христе славный свет Божий сияет в наших сердцах, чтобы дать нам жизнь. Яркость солнца имеет ту же природу, что и солнце. Она также стара, как солнце. Никогда солнце не было без своей яркости. Яркость нельзя отделить от солнца, и все же яркость – это не солнце. Так же обстоит дело и с Иисусом Христом. Он имеет ту же природу, что и Бог. Он также вечен, как Бог. Он сияние Бога. Он неотличим от Бога. И все же Он также личность, отличная от Бога. Иисус сказал: «Я есть свет миру. Тот, кто последует за Мной, никогда не будет ходить во тьме». Без Него солнце гаснет. Без Него нет света. Малахия сказал в конце Ветхого Завета: «А для вас, благоговеющие перед именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его». Таково было пророчество о пришествии Христа. Четвертое превосходство Христа, которое представлено здесь, и я не знаю другого способа выразить это, кроме как сказать, что Он не только наследник всего, Творец всего и свет всего, но Он, по сути, Бог всего. В середине этих семи свойств находится четвертое. Третий стих. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его». Он является точным отражением природы Бога. Теперь мы переходим от сияния Бога к сущности Бога. Мы идем за пламенем, исходящим от солнца, к самому солнцу. Он – сущностная природа. Речь идет о субстанции. Сперва говорится о сиянии солнца, теперь мы получаем вещество солнца. Он не просто сияние Бога, он сама личность Бога. Он является точным отражением сущности Бога. И в чем сущность Бога? Он – Бог. Он вечный Дух, как и Иисус. И Он – точная копия, эйкон, точное изображение, точная репродукция. Язык, по сути, доведен до предела, чтобы попытаться выразить это. Он не просто набросок Бога, Он не просто тень, подобная ветхозаветным картинам и образам. Он – полное откровение Бога, завершенная картина. Поэтому, когда вы думаете о том, кто пришел в мир, вы думаете не о ком ином, как о самом Боге, о личной природе Бога, проявленной в человеческой плоти. Мысль о Боге во всей полноте Его природы внутри ребенка становится совершенно ошеломляющей. Но такова реальность. Пятое, что о Нем говорят, это то, что Он – правитель всего сущего. В третьем стихе говорится: «И держа все словом силы своей». Слово «держа» – поддерживает, выдерживает, настоящее время – непрерывное действие. Люди думают, что в мире все так, как есть, потому что так оно и есть. Они просто есть, потому что они есть. Солнце восходит и заходит каждый день только потому, что так оно и есть. Земля остается на своей орбите только потому, что так оно и есть. Это смешно, это нелепо, это бессмыслица. Глупо, если хотите думать, что все возникло из ничего. И в равной степени нелепо думать, что все держится вместе без того, чтобы кто-то удерживал это вместе. Бог не только сотворил все через посредство Христа, не только Бог сотворил все, что существует, но и все, что существует, удерживается вместе одной и той же силой. В послании к Колоссянам 1:17, которое мы читали ранее, снова сказано так ясно, как только можно было бы сказать: «Он есть прежде всего, и все им стоит». В нем все держится вместе. Он принцип сплоченности. Эйнштейн умер сломленным человеком, умер подавленным духом, умер разочарованным человеком, потому что он погружался все глубже и глубже в материю, из которой состоят атомарные элементы жизни. И когда он добрался до самого дна дела, там была сила, которая удерживала все это вместе, которую он не мог идентифицировать, которую нельзя было увидеть, которую нельзя было измерить и которую нельзя было определить количественно и которую нельзя было проверить. Почему?
потому что это невидимая сила Сына Божьего, поддерживающая все. Причина, по которой все остается на орбите, причина, по которой все предсказуемо, причина, по которой все держится на схеме, которой можно доверять, заключается в том, что Он поддерживает все словом Своей силы. Вся Вселенная висит на руке Иисуса Христа. Его непостижимая мудрость и безграничная сила проявляются в поддержании, управлении и направленности всех сложных движений всего, что существует в сотворенном Царстве. Это действительно просто умопомрачительно видеть, как люди относились к Нему. Они понятия не имели, с кем имеют дело. Все держится вместе словом Его силы. Все держится вместе, потому что Он говорит это. Это удивительно. Если бы вращение Земли замедлилось, мы бы попеременно замерзали и сгорали. Температура поверхности Солнца составляет 12 тысяч градусов по Фаренгейту. Если бы оно было чуть ближе или дальше, мы бы сгорели или замерзли. Наш земной шар наклонен точно под углом в 23 градуса, что позволяет нам иметь 4 времени года. Если бы все было не так, у нас не было бы 4 сезонов. Испарения из океана перемещались бы на север и юг, образуя ледяные континенты. Если бы Луна не оставалась на своем точном расстоянии от Земли, океанские приливы полностью затопляли бы сушу дважды в день. Если бы океан опустился на несколько футов глубже, чем сейчас, углекислый газ и кислород в атмосфере Земли были бы полностью поглощены. Никакая растительная жизнь не смогла бы существовать на планете. И если бы наша атмосфера не оставалась постоянной, а вообще разряжалась, произошло бы много плохого. Вы не смогли бы дышать. А метеориты, которые сгорают из-за плотности атмосферы, пролетали бы сквозь нее, постоянно обрушивая на нас адский огонь. Кто поддерживает все это хрупкое равновесие? Кто руководит всеми этими движениями, действиями и реакциями? Он управляет. Номер 6, 3 стих. «Совершив собою очищение грехов наших». Это знакомит нас с тем фактом, что Он – Спаситель всех. Он – Спаситель всех. Он не только правитель и опора всего, Он – Спаситель всех. Он один совершил очищение от грехов, очищение за грехи. Как Он это сделал? «Наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет свой народ от их грехов». Как Он это сделал? «Взойдя на крест и понеся суд Божий, заняв место грешников. Он умер под Божьим гневом за ваш грех. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Он умер праведным за неправедных». Та же мудрость и могущество, которые сотворили Вселенную, те же мудрость и могущество, которые поддерживали Вселенную, были применены в этом милостивом акте очищения, посредством которого Сын пришел заменить грешников. Он пошел на крест, чтобы умереть твоей смертью и моей. Для евреев крест был камнем преткновения, для язычников он был унижением, но для тех из нас, которые верят, это сила Божья ко спасению. Мы радуемся Его крови. Для нас это не камень преткновения, для нас это не унижение, как сказал Павел. Я хвалюсь крестом. Мы хвалимся крестом, потому что там, на кресте, отдав свою жизнь и пролив свою кровь, Он купил наше вечное спасение. Он наследник всего, Он творец всего, Он свет всего, Он Бог всего сущего, Он правитель и опора всего сущего, Он спаситель всего сущего, и все достигает кульминации в последнем утверждении в конце 3 стиха. «Воссел одесную престола величия на высоте. Он Господь всего, Он Господь всего сущего. Из-за Его подчинения воле Отца быть носителем греха, Бог высоко возвысил его». Филиппийцам 2:9. «И дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, в славу Бога Отца». Он воссел. Почему Он сел? Потому что Его работа была завершена. Ибо Он одним приношением

0: Радио «Новая жизнь». Ритм твоей жизни.
1: Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть. Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я

заповедую тебе сегодня в сердце твоем и в душе твоей, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих».

все понимать, обиды забывать, быть верным, кротким, истинный держаться, довольство

истины, в которых нельзя сомневаться. Мы знаем, что ангелы – это сотворенные существа, и потому нам нельзя им поклоняться. Хотя ангелы являются творениями высшего порядка по сравнению с человеком во многих аспектах, они тем не менее также созданы для служения и поклонения Богу. Также мы знаем, что сатана есть сотворенный ангел и виновник греха. Он навлек на себя Божье наказание, восстав против своего Творца. Увлек за собой множество ангелов, которые пали вместе с ним, и принес грех человечеству, искусив Еву. Мы знаем, что сатана – открытый и провозглашенный враг Бога и человека. Князь этого мира, который потерпел поражение через смерть и воскресение Иисуса Христа. Он подвергнется вечному наказанию в озере огненном.

Наследие пуритан. Джон Флавелл. Ветхий человек. Ветхий человек не только глубоко несчастен, но и ужасающе невежествен, ибо не знает, что он таков, и не знает, как себе помочь. В результате греха он тотчас же перестает осознавать, в каком состоянии находится и пребывает в совершенном недоумении относительно надлежащих средств исцеления. Христос же сделался для людей премудростью, ибо не только сам прибегает к сокровищам мудрости на благо душ, присоединившихся к нему как главе, но и передает им свою мудрость посредством духа просвещения. И тогда люди обретают способность видеть свой грех и опасность, и узнают правильный способ избавления от первых и вторых благодаря приложению Христа к их душам верою.

0: Молитва пуритан.
1: О Боже благодати, Ты вменил мой грех тому, кто встал на мое место, и вменил его праведность душе моей, облегши меня в брачное одеяние, украсивши меня драгоценностями святости. Но свой христианский путь я прохожу все еще, будучи одет в рубище. Лучшие молитвы мои несут на себе печать греха. Мои покаянные слезы, в них так много нечистоты. Мои исповедания греха часто только усугубляют мой грех. Принимая дух, я проявляю себялюбие. Я должен каяться в своем покаянии. Я должен оплакивать свои же слезы. У меня нет одеяния, которым я мог бы покрыть свои грехи. Нет ткацкого станка, чтобы соткать одежды моей праведности. Я всегда предстаю пред Тобою одетым в запачканные одежды и всегда по благодати обретаю новую перемену одежды. Ибо поистине Ты всегда оправдываешь нечестивого. Я всегда ухожу в дальнюю страну и всегда возвращаюсь домой, как блудный сын. Всегда говорю: «Отче, прости меня». И Ты всегда велишь принести мне лучшую одежду. Дай мне каждое утро облекаться в нее, каждый вечер возвращаться в ней, выходить в ней на работу, вступить в брак в ней, быть погребенным в ней, предстать перед великим белым престолом в ней, войти в небеса в ней, сияющие как солнце. Даруй, чтобы я никогда не забывал о крайней греховности греха, о преизбыточной праведности спасения, о безмерной славе Христовой, о дивном благолепии святости, о неизреченном чуде благодати.

0: Радио «Новая жизнь». Надежда в каждом звуке.
1: Гнев губит и разумных. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают глупость. На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых. Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа. Глупый пренебрегает наставлением отца своего, а кто внимает обличением, тот благоразумен. В обилии правды великая сила, а нечестивые искоренятся из земли. В доме праведника обилие сокровищ, а в прибытке нечестивого – расстройство. Уста мудрых распространяют знания, а сердце глупых не так –

Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведных – благоугодна Ему. Мерзость пред Господом – путь нечестивого, а идущего путем правды Он любит. Злое наказание уклоняющемуся от пути и ненавидящий обличение погибнет. Преисподняя и Аваддон открыты пред Господом, тем более сердца сынов человеческих. Не любит распутный обличающих его, и к мудрым не пойдет. Веселое сердце делает лице веселым, а при сердечной скорби дух унывает. Сердце разумного ищет знания, уста же глупых питаются глупостью. Все дни несчастного печальны, а у кого сердце весело, у того всегда пир. Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает расприю. Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных – гладкий. Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать свою. Глупость – радость для малоумного, а человек разумный идет прямою дорогою. Без совета предприятие расстроится, а при множестве советников они состоятся. Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя. Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Дом надменных разорит Господь, а межу вдовы укрепит. Мерзость пред Господом – помышление злых, слова же непорочных угодны Ему. Корыстолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящий подарки будет жить. Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло. Приятны пред Господом пути праведных, через них и враги делаются друзьями. Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит. Светлый взгляд радует сердце, добрая весть утучняет кости. Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми. Отвергающий наставление не радеет о своей душе, а кто внимает обличению, тот приобретает разум. Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение.

0: 1643 году в Вестминстере была созвана ассамблея из 121 богослова и 30 представителей парламента с целью выработки всеобщей религиозной доктрины. Результатом более чем четырехлетнего труда ассамблеи стало Вестминстерское исповедание веры, которое впоследствии было принято множеством стран. Сегодня оно представляет собой краткое, но системное изложение общих принципов реформатской христианской доктрины.
1: Глава 29. Вечеря Господня. Господь наш Иисус Христос в ночь, когда был предан, установил таинство своего тела и крови, именуемое Вечерей Господней, дабы его церковь соблюдала это таинство до скончания веков. Назначение этого таинства в том, чтобы вечно напоминать о принесении им себя в жертву в своей смерти, служить печатью благ, приобретенных его смертью для истинно верующих, питать их духовной пищей и содействовать их возрастанию во Христе, утверждать их в сознании того, чем они обязаны ему, и быть залогом и печатью их приобщения ко Христу и их единения друг с другом, как членов его духовного тела. В этом таинстве Христос не приносит себя в жертву своему Отцу. Не совершается никакого реального жертвоприношения в отпущение грехов живыми или мертвыми. Вечеря Господня есть воспоминание о единократном, раз и навсегда, принесении Христом себя в жертву на кресте и духовное приношение Богу наивысшей хвалы за это. Таким образом, Христос есть единственная, единократная жертва умилостивления за все грехи Его избранных. Господь Иисус Христос повелел Своим служителям, совершая вечерю Господню, возвещать Божьему народу слова, сказанные им при установлении этого таинства. Молиться и благословлять хлеб и вино, отделяя их от обычного употребления для святого обряда. Брать и преломлять хлеб, брать чашу и, причащаясь самим, давать хлеб и вино причастникам. Лишать Божий народ чаши, воздавать почести хлебу и вину, поднимать их или обносить вокруг для поклонения, хранить их для какого-либо мнимого религиозного употребления – все это противно природе таинства и установлению Христа. Внешние элементы таинства, которые должным образом отделены для целей, установленных Господом, имеют такую связь с распятым Христом, что по справедливости называются иногда, но только при совершении таинства, телом и кровью Христовой, по имени того, что олицетворяют. Но по существу и по природе своей они остаются только тем, чем были прежде, то есть хлебом и вином. Учение об изменении сущности хлеба и вина и превращении их в тело и кровь Христовы, что называется обычно присуществлением, посредством священодействий, совершаемых священником или любыми другими путями, противно не только Писанию, но и здравому смыслу. Такое представление извращает саму природу таинства. Оно было и остается причиной всевозможных суеверий и откровенного идолопоклонства. Достойные участвующие, внешне принимающие видимые элементы этого таинства, также внутренне, верой, реально и действенно, но тем не менее не физически и не телесно, а духовно, принимают и питаются Христом распятым и всеми благами Его смерти. Тело и кровь Христа тогда не присутствуют телесно или физически в хлебе и вине, с ними или под ними. Тем не менее, они также действительно, но духовно, представлены в вере верующих в этом таинстве, как сами хлеб и вино, их внешним чувствам.

ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Радио «Новая жизнь». Мы проповедуем Христа распятого.

Джон Флавелл. Смертельная рана греха. В каких чудовищ превратил грех покорившихся ему? Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Иоанна 5:40. Грех нанес грешнику удар в самое сердце. Все раны смертельны, и его ждет вечная смерть. Христос же приготовил единственное средство исцеления, которое может излечить эти раны. Но грешник не потерпит, чтобы таковое приложили к нему. Он ведет себя как человек, влюбленный в смерть, считающий, что погибать приятно. Поэтому Христос говорит нам: «Все ненавидящие меня любят смерть». Притчи 8:36. Не само по себе, но ее причины, с которыми она неразрывно связана. Грешники не желают гореть, тем не менее хотят грешить, хотя вечный огонь разжигается именно грехом. Вопиющая глупость неверующего имеет два проявления. Он не может думать о проклятии без содрогания и в то же время не может думать о грехе, основной причине проклятия, без наслаждения. Он не желает погибать навеки, тем не менее отвергает Христа словно врага. А ведь только Христос может и желает избавить его от вечной гибели.

0: учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: С момента грехопадения все люди, все жители Земли невольно погрузились или поставили себя в положение постоянной борьбы. История Авраама открывает нам совершенно новую главу в человеческом бытии, в действии Божьем или в отношениях Бога с людьми. История Авраама говорит о верующих людях. Она говорит о том, что вера, как новая духовная реальность, она возвращает человека вот в те гармоничные отношения с Богом. Веру можно сравнить с мостиком, который соединяет человека с Богом. Через Мессию и через обетование о Мессии она не только примиряет человека с Творцом, но она дает возможность человеку гармонизировать свою жизнь назад, вернуть в ту гармонию с Отцом Небесным, с Богом, который является источником всякого блага. В результате, если человек возвращается к Богу, соединяясь с Ним через веру, борьба с другими людьми становится ненужной, бесполезной и даже вредной. Но, к великому сожалению, многие верующие люди, имея возможность гармонизировать свои отношения с Богом, признавая Бога своим владыкой, так и продолжают жить здесь на земле так, как будто все их счастье, вся их жизнь в их собственных руках. И в результате жизнь многих верующих людей полна подобного противостояния, конфликтов, борьбы и так далее, которые ровным счетом ни к чему не приводят, точнее, ни к чему хорошему не приводят. Это совершенно ненужная борьба. Именно вот это очень ярко показано в истории Иакова. Жизнь Иакова – это жизнь верующего человека. Иаков был верующий человек. Но этот верующий человек имел очень много проблем роста своей веры. То есть ему необходимо было научиться практическому доверию Богу во многих ситуациях. И вот пока он учился, до того, как он научился, он в своей жизни сделал достаточно много проблем. И одна из проблем – это постоянная борьба с людьми. Сегодня мы поговорим о следующем этапе, когда Иаков, убежав от своего брата, от гнева своего брата, приходит в Харан, приходит к Лавану, к своему родственнику, и вот там он снова погружается в ту же самую реальность, реальность постоянной борьбы, которая сделала его жизнь напряженной, сложной. Ну, как я уже сказал, наиболее печальной, что все то, что эта борьба, вся эта борьба не дала ему абсолютно никакой пользы. Дело в том, что все благословения, которые Иаков получает, и мы это увидим сегодня, он получает как результат Божьего действия, а не своих собственных ухищрений. Сегодня мы посмотрим на эту борьбу, как на подход к жизни, который был у Иакова, и потом посмотрим на финальный результат, который определяется Божьими действиями. Итак, борьба как подход к жизни. Иаков хорошо знал о Божьих обетованиях. Он знал о том, что было с его дедом Авраамом. Он знал, что он стал наследником этих обетований. Он знал, что он является частью завета, который Бог заключил с Авраамом. Тем не менее, в начале своего жизненного пути он не умеет полагаться на Бога, он не умеет доверяться Богу, и чаще всего Иаков даже не осознает Божье присутствие. Вот это типичный младенец во Христе. Это верующий человек, принадлежащий Богу. Он часть Божьего завета, но он живет так, что он не осознает, что Бог – это реальность в его жизни. В результате он действует так, как будто Бог очень далеко, и все его действия мало чем отличаются от действий неверующих людей. В результате жизнь Иакова превратилась в постоянную сплошную борьбу, К описанию этой борьбы посвящены следующие три главы книги Бытия, 29, 30 и 31. И мы посмотрим на эти три главы. Избрав этот путь, Иаков наполняет свою жизнь состязанием с другими, с теми, кто был вокруг него. Причем не только он в этой борьбе, но и окружающие его люди, он как бы задает тон, и вся эта жизнь, жизнь вроде бы верующих людей, она превращается в постоянную конкуренцию, в постоянную борьбу за место под солнцем. Начинается все с борьбы Лавана с Иаковом. Когда Иаков пришел к Лавану, его вот этот приход или его путешествие, то, как его принимают, очень похоже на историю, когда слуга Авраама пришел в эти же места, чтобы найти невесту Исааку. Но между этими двумя историями, между этими ситуациями, есть некоторые очень существенные различия. Давайте мы посмотрим на них. В окрестностях Харана Иаков встретил пастухов, которые, казалось, были пастухами овец Лавана, то есть его родственника, это его дядя, получается. Вот здесь же происходит их первая встреча с Рахилью, его будущей женой. Вот, и вот как это описано в книге Бытия. 29 глава, мы читаем с 9 стиха. Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль с мелким скотом отца своего, потому что она пасла. Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Иаков, отвалил камень от устья колодезя и напоил овец Лавана, брата матери своей. И поцеловал Иаков Рахиль, возвысил голос свой и заплакал. И сказал Иаков Рахиле, что он родственник отцу ее –

и что он сын Ревекки. Она побежала и сказала отцу своему: «Лаван услышал об Иакове, о сыне сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его и поцеловал его, и ввел его в дом свой, и рассказал Лавану, и он рассказал Лавану все сие. Лаван же сказал ему: подлинно ты кость моя и плоть моя». И жил у него Иаков целый месяц. Все, кажется, складывается как нельзя лучше. Теплый прием, родственники, безопасность. Помните, он убегает от гнева брата своего, и здесь он находится в безопасности. Но в этой истории отсутствует одна важная деталь. Очень важная деталь. Здесь нет упоминания о Боге и о его роли во всем этом деле. Вот если мы сравним с тем описанием ситуации, когда слуга Авраамов приходит туда же, в это же место, для того, чтобы найти жену Исааку, то вот там очень много говорится о Господе. Очень много. Посмотрите, 24 глава, 21 стих. Слуга приходит, он встретился с Ревеккой, а думает о Господе. Слушайте, 21 стих. «Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет». Заметьте, он пришел по делу, он пришел решать дело для того, чтобы найти невесту сыну своего господина. Но он понимает, что это не зависит от него, он не способен решить этот вопрос, поэтому он вот здесь осознает божественную реальность, божественное присутствие. Немножко ниже, когда его пригласили на ночлег в дом Вафуила, он опять молится Господу. Смотрите, 26 стих. «И преклонился человек тот, и поклонился Господу, и сказал: благословен Господь Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своей и истины своей. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина своего». Дальше, когда он рассказывает о жизни Авраама, он опять говорит о Господе. 35 стих. «Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим». Дальше, когда он решает, какая же девушка должна стать невестой Исааку, в 42 стихе он опять молится Господу: «И ныне я пришел к источнику и сказал: Господи Боже, господина моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, так вот я стою у источника воды, и девица, которая выйдет почерпать, и которой я скажу: дай мне пить немного из кувшина твоего, и которая скажет мне: и ты пей, и верблюдом твоим я начерпаю, вот жена, которую Господь назначил сыну господина моего». Заметьте, как много здесь пропитано зависимостью от Бога. Этот слуга ясно понимает, что без Божьей силы он не решит этого действия. Он ясно понимает, что все зависит от Господа. Этот подход со стороны слуги Авраама вызывает соответственное отношение со стороны Вафуила. Посмотрите, 48 стих. «И преклонился я, и поклонился Господу, и благословил Господа Бога, господина моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата господина моего за сына его. И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево». И отвечали Лаван и Вафуил, и сказали: от Господа пришло это дело. То есть, заметьте, слуга Авраамов, придя туда, в этот дом, придя в полном осознании своей зависимости от Господа, и это просто сочится из него. Вот ты видишь, в любом разговоре он говорит о Господе. Для него это очень естественно. Он ясно понимает, что вся его жизнь зависит от Господа. И это атмосферу определенную устанавливает. Так что даже вот эти люди, к которым он пришел, они отвечают ему соответствующим образом. Ситуация с Иаковом была совершенно другой. Он не помнит о Господе. Даже несмотря на то, что по пути сюда, помните это видение, это лестница, помните эти обстоятельства, которые побудили Иакова к тому, что он говорит: Господь со мной, присутствует здесь, а я не знал. И вот эта встряска, ее ненадолго хватило. Иаков продолжает жить в самоуверенности, он продолжает жить. Он знает, что Бог есть, он знает, что он ему принадлежит.
Но этот Бог как бы где-то далеко существует. Он практически не видит Божьего влияния на ситуацию вот сегодня, на ситуацию, в которой он сейчас находится. Лаван встречает его тем же самым. Посмотрите, 15 стих, это 29 глава. Мы вернулись в 29 главу Бытия, 15 стих. И Лаван сказал Иакову: «Неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник? Скажи мне, что заплатить тебе?» Все, кажется, складывается очень хорошо. У Лавана же было две дочери. Имя старшей Лия, имя младшей Рахиль. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красиво лицом. Иаков полюбил Рахиль и сказал: я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою. Лаван сказал: лучше мне отдать ее за тебя, нежели отдать ее за другого, кого живи у меня. И служил Иаков за Рахиль 7 лет. И они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. И сказал Иаков Лавану: дай жену мне, потому что исполнилось уже время, чтобы войти к ней. Прежде всего, Лаван назначает за Рахиль очень большую цену. Очень большая. Какая бы красивая она ни была, это очень мало. Если вы помните, когда раб Авраама пришел, то с него выкупа вообще не брали. Это же семья, это же регион. Вообще выкупа не брали. Он дал там подарки, конечно, это всегда было правило благородного поведения. Вот. Но речи о выкупе не было. Здесь берут выкуп 7 лет работы. Ну, представьте себе, ну, средняя зарплата, ну, примерно 300 тысяч долларов. Это так скромно. Девушка стоящая. Ну, на этом хитрости Лавана не закончились. Он пошел дальше. Он идет дальше. Он, помните, что он не только получил от Иакова 7 лет дармового труда, и похоже, что Иаков работал хорошо. Вот, может быть, даже не 300 тысяч, если на современные мерки перевести. Вот. Он не только взял этот дармовый труд, он еще и обманул ее. И вот здесь Иаков встречается вот с той атмосферой, в которой он живет. 22 стих. Лаван созвал всех людей этого места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию и ввел ее к нему, и вошел к ней Иаков. Дал Лаван служанку свою Зелфу, служанке дочери своей Лии. Утром же оказалось, что это Лия. И сказал Лавану: что это ты сделал со мной? Не за Рахиль я служил у тебя? Зачем ты обманул меня? Лаван сказал: у них всегда есть ответ у этих людей. В нашем месте так не делают. Еще 300 тысяч. Чтобы младшую выдать прежде старшей. Окончи неделю этой, потом дам тебе и ту за службу, которую ты будешь служить мне еще 7 лет других. Вот что значит любовь. Иаков так и сделал, и окончил неделю этой, и Лаван дал Рахиль, дочь своему, жену, и дал Лаван служанку свою Валу, служанке дочери своей Рахили. Иаков вошел к Рахили и любил Рахиль больше, нежели Лию, и служил у него еще 7 лет других. Это по-другому никак это не назовешь. Вот это хитрость, это попытка решить. И с каждым шагом он погрязает все больше и больше. Ну, во-первых, как мы уже отметили, во-первых, Лаван обманывает, а обманывает по-крупному. Очень серьезно. Огромные деньги. И потом самый большой обман это в том, что Лаван фактически навязывает Иакову свою дочь. То есть он определяет, вот с кем ты будешь жить. Плюс, фактически, Лаван толкает Иакова в многоженство. Вы помните, что у Авраама и у Исаака была одна жена. Да, у них там были всякие разные обстоятельства, которые были связаны с обычаями тех времен. Но они еще не пошли так далеко, они не впитали так далеко дух развращения земли, как все остальные жили. Вы помните, многоженство впервые появляется в 4 главе книги Бытие, и это уже является нарушением
центрального элемента общества, которое Бог создал, нарушением природы семьи. И здесь мы видим, как Иаков, попав в эту всю ситуацию, идет на тот шаг, вынужден был пойти на этот шаг. То есть Лаван переиграл Иакова очень крупно. Лаван полагается на свои возможности, и он создает несколько проблем сразу, и Иаков находится в этой же самой ситуации. Но на этом его трудности не оканчиваются. Вторая борьба, о которой мы читаем здесь, это борьба жен Иакова между собой. Значит, во-первых, Лаван борется с ним. Второе, жены теперь начинают бороться друг с другом. Этот дух противостояния, которым живет Иаков, и с которым его встретил Лаван, он окрасил собой взаимоотношения его двух жен, это две сестры, Рахиль и Лия. Практически с самого начала между ними начинается конкуренция, и конкуренция в том, кто родит Иакову больше детей. Смысл этого был в том, что вот ту он и больше будет любить. А то сегодня рождение детей не так модно и не так значимо. Вот тогда это был главный элемент самоутверждения. То есть чем больше женщина может родить детей, тем значимее она является. Тем более плодотворная она. И вот здесь получается так, что у одной есть дети, у второй нет детей. Позже, значительно позже, когда у Рахили рождается второй сын, который родился от ее служанки. То есть они прибегают к тем же самым методам, которым пользовалась Агарь, так, вернее, Сара тогда, когда она дала Агарь Аврааму. И вот после этого слушайте, как говорит Рахиль. 30 глава, 7 стих. «И еще зачала и родила Валла, служанка Рахилина, другого сына Иакова. И сказала Рахиль». Вот дальше очень важные слова. «Борьбою сильною боролась я с сестрою моей, и превозмогла, и нарекла ему имя Нефалим». Вы можете себе представить атмосферу дома Иакова? Вот эта атмосфера постоянной конкуренции, не то что неприятия друг друга, а вражды. Вражды друг с другом. Казалось, что здесь все конкурируют друг с другом, все ищут, как доказать свою значимость, как получить более выгодное положение. Но на этом еще не заканчивается. Следующее, что мы видим здесь, это борьба Рахили с Иаковым. То есть вот это любимая, за которую он работал 7 лет, и потом еще раз 7 лет. Вот эта женщина, она стала источником борьбы, источником противостояния. Здесь, казалось бы, должно было все отличаться гармонией и согласием. Но посмотрите, и здесь что-то было не так. Первый стих 30 главы. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей, Иаков, и сказала Иакову: дай мне детей, а если не так, я умираю». Очень интересная логика. Причем не просто видно, что эмоционально перегретая женщина здесь. Просто она находится в крайнем эмоциональном истощении, потому что она живет борьбой, у нее она все дошла до конца своих возможностей. Так что она говорит: дай мне детей, а если не так, я умираю. Это серьезнейший, глубокий такой, глубокая точка отчаяния. Смотрите, что дальше. Иаков разгневался на Рахиль и сказал: разве я Бог, который не дал тебе плода чрева? К сожалению, вот эта атмосфера, она характеризует жизнь многих, многих верующих людей, многих семей. Может быть, речь и не идет о рождении детей, но о многих других ситуациях. И причина, почему это происходит, заключается в том, что эти верующие люди, они избрали для себя путь, в котором они решают свои проблемы сами. Но на этом еще не заканчивается. Дальше идет борьба Иакова с Лаваном. Через полтора десятка лет, ну, естественно, конечно, у них отношения сложились уже такие, что Иаков постоянно понимает, где еще Лаван меня обманет. Вот таким образом они и живут. И поэтому через полтора десятка лет он предъявляет тестю претензии. 29 стих. «И сказал ему Иаков: ты знаешь, как я служил тебе?
И каков стал скот твой при мне? Ибо мало было у тебя до меня, а стало много». То есть он работал хорошо, очень хорошо работал. «Господь благословил тебя с приходом моим. Как же я буду работать, когда же я буду работать для своего дома?» И сказал Лаван: «Что дать тебе?» Иаков сказал: «Не давай мне ничего. Если только сделаешь мне, что я скажу, то я опять буду пасти и стеречь овец твоих. Я пройду сегодня по всему стаду овец твоих. Отдели из него всякий скот с крапинами и с пятнами, всякую скотину черную из овец, также с пятнами и с крапинами и скот. Такой скот будет наградой мне». Далее следует история, помните, в результате которой Иаков за несколько лет практически перекачал весь хороший скот из стад Лавана в свои стада. 43 стих. «И сделался этот человек весьма-весьма богатым», речь идет об Иакове, «и было у него множество мелкого скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов». Вот в таком духе они живут. Но это приводит Иакова к еще одной проблеме. Казалось бы, он уже достиг своего, вот, но попадает в еще одну проблему. Теперь конкуренция и борьба уже с сыновьями Лавана возникает. Они-то видят, что происходит. В этом неотъемлемая часть жизни, полагающейся на себя. Победив в одной борьбе, люди обязательно творят ситуацию, в которой возникает другая борьба. 31 глава, 1 стих. «И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили: Иаков завладел всем, что было у отца нашего. И из имения отца нашего оставил все богатство сие. Составил все богатство сие. И увидел Иаков лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня». Сыновей Лавана тоже можно понять. Они наследники. Они работают вместе с отцом. И все богатство отца – это их поршень, это их часть, которая останется им, с которой они будут начинать свою собственную жизнь. Но это еще не все. Дальше мы читаем о борьбе дочерей с Лаваном. То есть жены Иакова борются против своего отца. Это приводит к следующему конфликту. 14 стих. «Рахиль и Лия сказали ему в ответ», то есть Лавану: «Есть ли нам еще доля и наследство в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Он продал нас и съел даже серебро наше». Заметьте, как разговаривают эти люди. Заметьте, сколько здесь горечи, сколько раздражений. Попробуйте ощутить вот эту атмосферу борьбы, в которой находится этот весь народ. «Посему все богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших. Итак, делай все, что Бог сказал тебе», они обращаются к Иакову. Я не знаю, приходилось ли вам видеть вот такие отношения между детьми и родителями. К большому сожалению, встречаются такие отношения. «И встал Иаков и посадил детей своих и жен своих на верблюдов и взял весь скот с собою и все богатство свое, которое он приобрел, скот собственный его, который он приобрел в Месопотамии, чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю Ханаанскую. И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее. Иаков же похитил сердце у Лавана арамеянина, потому что не известил его, что удаляется, и ушел со всем, что у него было». Друзья, жизнь, основанная на борьбе с другими, она неизбежно создает все более серьезные переплетения. Это как клубок, который перепутывается все больше. С каждым шагом создаются большие вот эти неразвязанные узлы, узлы, которые очень трудно развязать. И вот на этот демарш Иакова Лаван реагирует соответственно, и мы видим борьба Лавана с семьей Иакова. Посмотрите, как пропитана борьбой жизнь Иакова в эти 20 лет. Посмотрите, Лаван с ним сначала борется, обманывает его, жены Иакова между собой, вся эта атмосфера такая, Рахиль предъявляет претензии Иакову. Дальше Иаков борется с Лаваном, требуя от него денег за свою работу. После этого видим, как Иаков вынужден бороться с сыновьями Лавана, которые предъявляют претензии. Дальше борьба дочерей Лавана с отцом своим. И вот теперь Лаван в своем гневе
идет для того, чтобы отомстить Иакову. За 20 лет между этими двумя людьми не только не получилось построить дружбы, но наоборот, они стали конкурентами, если не врагами. 22 стих, 31 глава. На третий день сказали Лавану, что Иаков ушел. Тогда он взял с собой родственников своих и гнался за ним 7 дней и догнал его на горе Галаад. И догнал Лаван Иакова. Иаков же поставил шатер свой на горе, и Лаван со сродниками своими поставил на горе Галаад. 26 стих. И сказал Лаван Иакову, что ты сделал? Для чего ты обманул меня и увел дочерей моих, как пленных оружием? Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня, и не сказал мне, я отпустил бы тебя с весельем, и с песнями, и с тимпаном, и с гуслями? Ты не позволил мне даже поцеловать внуков моих и дочерей моих. Безрассудно ты сделал. Есть в руке моей сила сделать вам зло. Вот это кульминация противостояния между этими двумя людьми. Она началась с того момента, как Иаков пришел к Лавану, пришел без осознания Божьего присутствия, без зависимости от Господа, пришел для того, чтобы самостоятельно, своими силами решать свои проблемы. Именно этим можно объяснить вот этот кошмар, в котором он оказался. Когда мы смотрим на Лавана, мы можем понять его еще. Он идолопоклонник. Именно это можно объяснить такую панику, которая была у него, когда он обнаружил, что не только его семьи нет, но и нет богов его. Что это за боги были? Это были статуэтки, которые в те времена, в том месте считались как бы основанием, это талисман своего рода, основанием успеха этой семьи, его производительности, его достижений каких-то. И вот когда Лаван потерял и свою семью, и этих идолов, это, конечно же, очень серьезно его разозлило. Но такой подход, который мы видим у Лавана, совершенно не нужен был Иаков. Иаков знал Бога. Он видел пример своего отца, он видел пример своего деда, которые поклонялись Богу. Он наверняка слышал о многочисленных делах веры от своего его деда Авраама. Но несмотря на все это, он так и не научился доверять Богу, он не научился уповать на него. В результате вся его жизнь превратилась в сплошную борьбу с окружающими его людьми. Так продолжалось до того момента, пока Бог не сокрушил Иакова в финальной борьбе с ним. И в этой истории есть еще одна очень хорошая сторона. Дело в том, что пока Иаков борется за свое счастье, конфликтует, борется с людьми вокруг себя, Бог делает свое дело. У Бога есть свой план, у него есть его обетование, у него есть завет, на основании которого он развивает события истории. А Иаков здесь внизу копошится так, что как будто вся история зависит только от него. Он делает радикальные шаги, радикальные действия. Мы посмотрим на Божье благословение, как на успех жизни. Мы уже говорили о том, что борьба как подход к жизни, это был подход, который был естественный для Иакова, недоверчивого Иакова, маловерного Иакова. Но его успех определяется Божьим благословением, которые были основаны на его завете. Это очень интересная деталь. Рассказывая историю о злоключениях Иакова, Моисей вкрапливает информацию, которая помогает нам увидеть, что все эти события находятся под Божьим контролем. Например, 29 глава, 31 стих мы читаем. «Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна». То есть мы читаем эту всю 29 главу, и здесь эти сложные отношения между Иаковом, Лаваном, между его женами, все там это происходит, но здесь вдруг Моисей говорит, а вот Господь действует. Это, оказывается, Божье действие, что он не дал Рахиле детей. Они не видят это. Пока здесь Иаков, Лаван, Рахиль заняты борьбой друг с другом, Господь наблюдает с небес за ситуацией и действует в соответствии со своим планом. Немного ниже мы читаем, 30 глава, 22 стих. «И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее». Опять-таки, как я уже говорю, ты читаешь эти три главы, это как будто какой-то роман.
с многочисленными героями, которые друг друга подсиживают. Но во всем этом есть Божья рука. Господь делает свое дело. Он свое время дает детей Ли.

свое время дает детей Рахиль. И она зачала и родила сына, и сказала: «Снял Бог позор». Вспомнил, в данном месте обратил внимание. Речь не идет о том, что Бог что-то забывает. Он, конечно же, не забывает. Просто на божественных часах пришло время дать сына Рахиль. Опять обратите внимание, Рахиль и Лия противостоят друг другу, расстраиваются, ссорятся. Они впадают в уныние, в раздражение, где-то до отчаяния доходят. Но все это абсолютно бесполезно. Это абсолютно не нужно. Почему? Потому что от их спора друг с другом ни одна не родит, ни другая не родит. А родит тогда, когда Господь дал Лии, а потом Господь дал Рахиль. Вот, оказывается, где ключ к успеху. А не в этой бесполезной борьбе, которую эти две женщины ведут между собой. Они ведут эту борьбу, они тратят свои нервы, они портят жизнь себе и окружающим. Но это все не играет никакой роли. Это не обеспечивает их успех. Их успех определен тем, что они по Божьему провидению стали причастниками завета, который Бог заключил с Авраамом. Именно благодаря этому завету у них родились дети. Именно благодаря ему у них были материальные блага. Именно благодаря ему они позже благополучно вернулись назад в Ханаан. В этом особенность жизни многих верующих людей, дорогие мои. Забывая о том, что все находится под Божьим контролем, что все мы в Божьих руках, что только то, что определено им, сбудется, мы погружаемся часто в ненужную борьбу. Со всеми эмоциями, со всеми отчаяниями, раздражениями, спорами, резкими действиями, которые не имеют никакого смысла. То, что успех Иакова был связан с Божьим благословением, заметил даже Лаван. Посмотрите, 30 глава, 27 стих. «И сказал ему Лаван: О, если бы я нашел благоволение перед очами твоими, я примечаю, что за тебя Господь благословил меня». То есть, оказывается, это всем очевидно. Если серьезно посмотреть, это Божья рука, это Его благословение, это то, что Он делает. Даже Лаван, который идолопоклонник, со стороны смотрит, он ясно понимает, что он слышал, он знал об Авраамовом завете. Он знал, что Иаков – наследник Авраамова завета. И он ясно понимает, что это от Господа это действие. Это же признает и Иаков. Посмотрите, 29 стих. «И сказал ему Иаков: Ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при мне, ибо мало было у тебя до меня, а стало много. Господь благословил тебя с приходом моим». Господь благословил тебя, это очевидно. Заметьте, Иаков знает Господа, он только редко вспоминает о нем, мало обращается к нему и очень слабо доверяет ему. И в результате его жизни он вынужден заниматься этим соперничеством, этими спорами с людьми. Помните, Господь ему говорил, это то, что Иаков забыл, 28 глава, 15 стих, во время того сна. Помните, Бог говорит: «И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в землю сию, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Вот в чем основание благословения. Основание благословения не в том, что Иаков такой хитрый, он перехитрил Лаван. Абсолютно. Его вся хитрость создала только сложности в его жизни. Господь говорит: «Не оставлю тебя, доколе не исполню всего, что сказал». Очень печально, что Иаков забывает об этом. В этом особенное благословение всех, кто стал участником Божьего завета, дорогие. Тогда для Иакова это был Авраамов завет, сегодня для нас это новый завет, не менее прочный и не менее гарантированный. Когда разъяренный Лаван почти догнал убежавшего от него Иакова с женами, с детьми и со скотом, Бог явился Лавану и предупредил его о том, чтобы он не делал зла зятю своему. Посмотрите, 31 глава, 24 стих. «И пришел Бог к Лавану, армиянину, ночью во сне, и сказал ему: Берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого. Заметьте, что происходит. Происходит шторм вот этот большой, это буря взаимоотношений, это обман, хитрость, конфликты, скандалы, который дошел до кризиса того, что Иаков, считая себя

правым, забирает своих детей, забирает своих жен, забирает свой скот, уходит тайно, потому что понимает, что Лаван его не отпустит. У Лавана это вызывает такой гнев, что он ясно понимал, он хочет сделать Иакову зло. И он бы сделал это зло. Но вмешивается Бог. То есть не Иаков гарантия того, что успешна его жизнь. Нет, если бы Господь не сохранил, если бы Господь не явился к Лавану ночью, вот в критической ситуации Бог непосредственно вмешивается. 26 стих. «И сказал Лаван Иакову, что ты сделал? Для чего ты обманул меня? И увел дочерей моих, как пленных, оружием. Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня и сказал мне?» Не сказал мне, 29 стих. «Есть в руке моей сила сделать вам зло, но Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал, берегись, не говори Иакову ни хорошего, ни худого». Это стало очевидным и для Иакова. 42 стих 31 главы мы читаем. «Если бы не был Бог со мною, Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера». Это, пожалуй, самое главное открытие, которое делает Иаков. И это открытие подготавливает его к тому, что произойдет в следующей главе. В 32 главе будет эта знаменитая встреча Иакова с Богом, когда Бог сокрушит Иакова. Иаков был энергичным, предприимчивым молодым человеком. Он всеми силами пытался достичь своего счастья. Он делал это, играя по правилам, по которым живут и развиваются окружающие его люди, которые не знают Бога. И погрузившись в эту борьбу, он очень часто забывал, не помнил о Божьем присутствии, о Божьей охране и о Божьей заботе о нем. В связи с этим я хочу немножко остановиться, сделав несколько важных выводов, как это касается нас. Я думаю, наверное, слушая это, глядя на эти тексты, вы могли уже сделать несколько параллелей со своей жизнью. Давайте посмотрим на то, что эта история ненужной борьбы Иакова, она помогает нам немножко лучше понимать Бога и понимать наши отношения с Ним. Избрав путь упования на свои собственные силы, Иаков определил общую тональность своей жизни на многие годы. Его жизнь у Лавана оказалась сплошной борьбой, и на протяжении более 20 лет он боролся. Боролся со своим тестем, боролся с его сыновьями, со своими женами. Жены боролись между собой, все вместе против Лаван против них боролся. И этой борьбой была наполнена его семья. Господь провел его. Господь сохранил его, Господь возвратил его. Вот эти 20 лет, они, к сожалению, оказали катастрофическое негативное влияние на их детей. Подобная ненужная и часто бесполезная борьба, к сожалению, становится реальностью в жизни многих верующих людей. Все, кажется, борются за справедливость. Все, кажется, пытаются добиться того, что правильно. Но борется вот этими методами, давлением, хитростью, противостоянием, конфронтациями, конкуренциями. Очень часто это борьба между двумя людьми, иногда-то внутри семьи, подобно того, как это было у Иакова. Иногда это внутрицерковная борьба, когда люди в церквях начинают бороться друг с другом или группировка с группировкой. Иногда это экономическая, иногда это политическая борьба, в которую христиане втягиваются, и они незаметно для себя живут так, что им кажется, что вот сейчас мы должны этого добиться. Три аспекта, которые я хотел бы отметить для каждого из нас. Самое первое, что нам нужно помнить, что источником благословения является Божий завет. Что это значит? Бог заключил завет. Когда Он послал Сына Своего, Иисуса Христа, на Голгофский крест, Он не просто сделал так, что там Сын Божий умер и дал нам спасение. Он на Голгофском кресте заключает Новый Завет. Новый Завет – это гарантия. Это гарантия благословений всем участникам Нового Завета. То есть всем тем,
кто принял Иисуса Христа верою, всем тем, кто стал частью Его Церкви, всем тем, кто принадлежит Богу через Иисуса Христа, Бог гарантирует свою защиту, Он гарантирует свое благословение, Он гарантирует, что Он будет с нами. Посмотрите последние слова Иисуса Христа на земле, 28 глава Евангелия от Матфея, 18-19-20 стихи. Иисус обращается к ученикам, и слушайте, как Он подчеркивает важность этого завета. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле, и так идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». И дальше слушайте, что Он говорит. «И се Я с вами во все дни до скончания века». Это очень важная истина. Он говорит, «Я с вами, во-первых». То есть Иисус Христос, Бог, через Иисуса Христа, посредством Святого Духа, гарантирует, что Он не оставит своих детей. Второе, во все дни. Посмотрите на историю христианской церкви, историю христианства, 2000 лет. Дней было самых разных, очень много. Когда он говорит «во все дни», это в любые политические периоды, в любых экономических условиях, в любых условиях, связанных с болезнями, с пандемиями, в любых обстоятельствах личных. Он говорит «се я с вами во все дни», и дальше говорит «до скончания века». То есть это касалось не только 12 учеников, апостолов, которые стояли там, или 120. Это касалось и касается каждого участника Нового Завета. Иисус Христос обращается к нам сегодня, и Он говорит, что «Я не бросил вас на произвол судьбы». Подобно тому, как Бог через Иакова достигал своей вечной цели. Он помещает нас в определенную им точку истории для того, чтобы сделать нас своим инструментом для достижения Его цели, той же цели в Его плане искупления. Его план намного выше, и намного грандиознее, и намного значительнее любых наших идей, любых наших предположений относительно того, как должны развиваться политические события, экономические события, ваши личные какие-то вопросы. Его план намного выше. И чем больше мы будем осознавать его реальность, чем больше мы будем понимать нашу зависимость от него, тем лучше будет наша жизнь, дорогие мои. Принадлежность к Новому Завету – это самое значительное, что может быть в жизни людей сегодня. Сделав нас участниками Нового Завета, Господь ведет нас к наивысшим благословениям, как бы ни складывались наши обстоятельства, как бы ни вели себя люди вокруг нас, Его план все равно приведет спасенных им людей к наивысшей славе, которую Он приготовил для нас. Иисус никогда не бросит спасенных им на произвол судьбы. Он подчеркивает, до скончания века. Он послал Святого Духа, который действует в наших сердцах. Он сам ходатайствует за нас перед Отцом. Он тщательно проработал все обстоятельства нашей жизни. Второй вывод, очень важный, который мы находим здесь же. Божий завет – это основание свободы от страхов и паники. Когда мы говорим о том, что Бог защищает, Бог любит, Бог хранит, это уже имеет вес само по себе. Но Бог на Голгофском кресте через Иисуса Христа, Он это все подтвердил своим заветом, своим договором, своим обещанием, которое касается каждого верующего человека. Самая большая проблема Иакова была в том, что он и его жены, они не помнили об Авраамовом завете, поэтому паниковали, поэтому беспокоились, поэтому впадали в отчаяние, поэтому раздражались, поэтому конфликтовали друг с другом, поэтому всю свою жизнь превратили в эту постоянную бурю, в постоянный шторм взаимоотношений. Давайте вернемся еще раз к словам Иисуса Христа. Посмотрите 18 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». Вот эти слова «всякая власть» означают, что Иисус Христос контролирует и то, что происходит в политике,
то, что происходит с выборами. Подтасованные они, не подтасованные они. И то, что происходит с болезнями, с эпидемией, с вакцинами. И со всеми разными беспокоящими нас сегодня явлениями. Иисус говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Это очень важно понимать. В этом смысл веры, дорогие мои. Вот здесь точка успокоения. Вот здесь вера человека, принадлежащего Христу, приводит его к миру в сердце. Вот почему все христиане, которые принадлежат Новому Завету, они могут не беспокоиться. Христос говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». И это касается всех времен. Почему? Потому что у него есть власть. Он говорит: «Это власть всякая на небе и на земле». Он обладает этой властью. И третий вывод. Божий завет – это главный объект упования и посвящения. То есть, когда мы понимаем, что вся наша жизнь зависит от Господа, это не означает, что мы теперь ничего не делаем, что мы просто находимся в состоянии такого блаженного ожидания, когда же Господь все это сделает за нас. Нет, здесь есть очень ясный вывод. Посмотрите еще раз на этот текст, который я уже процитировал. «И приблизившись, Иисус сказал: „Дана мне всякая власть на небе и на земле“, а вот что-то Он ожидает от нас. Итак, идите, научите все народы, то есть сделайте учениками все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Заметьте, наша энергия, наше внимание, наши усилия, наши эмоции, наши мысли – они должны быть направлены сегодня к завету, участниками которого мы ставим. К Иисусу Христу, к Его огромному делу на Голгофе и к тому, что Он продолжает делать сегодня. Вот почему Он говорит: «Итак, идите и делайте все народы моими учениками». Независимо от того, было это время Нерона или неизвестно чего еще. Независимо от этого. Есть одна главная задача, которую Иисус Христос ставит перед своими детьми. И Он говорит: делайте учениками, крестя их, то есть приводите их к той точке, в которой они присоединяются к церкви, и уча их соблюдать все, что Я повелел вам, то есть утверждая народ Божий. Посмотрите, как очень конкретно Иисус говорит о главной задаче, которая делает жизнь верующих людей совершенно независимой от всего того, что происходит вокруг. Возрастающее понимание того, что мы имеем в Иисусе Христе, вот эта возрастающая гармония нашего внутреннего мира с Иисусом Христом, возрастающая покорность Ему – это главная задача жизни каждого христианина. Это позволяет нам, вместо того, чтобы бороться с людьми, бороться со своим неверием, бороться со своим «я», бороться со своей плотью, для того, чтобы полагаться на Иисуса Христа все больше и больше, для того, чтобы находить мир в Нем и для того, чтобы быть Его инструментом благословения для других.

0: Радио «Новая жизнь». Праведный верою жив будет.
1: Псалом 141. Учение Давида, молитва его, когда он был в пещере. Голосом моим Господу воззвал я, голосом моим Господу помолился. Излил пред ним моление мое, печаль мою открыл ему. Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей. Я воззвал к тебе, Господи, я сказал, ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние».

судилище Христово. На греческом языке слово, обозначающее количество земли, покрытой одной ногой – «вима», что значит «один шаг» или «одна стопа». «И не дал ему на ней наследство ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен». Деяния 7 глава 5 стих. Слово «вима» также означает «ступень», ведущую на возвышение. Это греческое слово. Такие ступени или платформы были обычным явлением как в библейские времена, так и в наши дни. Ради удобства коммуникации говорящий стоял выше слушающих. К примеру, писец Ездра взошел на возвышение, чтобы читать закон собравшимся израильтянам в Иерусалиме. Ко временам нового времени слово «вима» также использовалось для обозначения престола. Царский престол всегда находился на возвышении, чтобы правитель мог быть выше подданных. Однако вместе с царской властью появились такие новые для народа понятия, как царские указы и суды. И тогда «вима» стало словом, обозначающим судилище. Именно в этом понимании это слово чаще всего встречается в Новом Завете. Понтий Пилат сидел на судилище во время суда над Христом. Также и апостол Павел стоял перед судилищем различных римских чиновников. Когда Павлу необходимо было выбрать образ, отражающий то, как Христос будет оценивать жизни своих последователей в конце веков, именно слово «бима» стало самым точным вариантом. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 2 Коринфянам 5 глава 10 стих. Также и другое место из Писания говорит нам об этом. «А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов». Послание к Римлянам, 14 глава, 10 стих. Фраза «доброе или худое» во втором послании к Коринфянам 5 главе 10 стихом может привести к мысли, что этот суд будет основанием для спасения, где добрые будут спасены, а худые нет. Но его цель не в спасении, поскольку все согрешили и лишены славы Божьей. Римлянам 3:23. Никакие добрые дела не могут дать человеку право на спасение. Никакие. Реальность нашего греха после грехопадения означает, что никакие усилия или заслуги, какими бы добродетельными они ни были, не принесут нам никаких преимуществ и не сделают нас достойными спасения в глазах Бога. Судилище Христово является судом для уже спасенных, где Христос будет оценивать их земные дела, чтобы определить им собственную награду за их верность. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. 1 Коринфянам 3 глава 11-15 стихи. Самый ясный отрывок Нового Завета, посвященный вопросу суда Христа над верующими. И хотя Павел прямо не упоминает о судилище в этом отрывке, он определенно имел в виду именно это. Павел говорил о разногласиях в церкви в Коринфе, где группы верующих следовали за разными лидерами. Павел пишет, что каждый руководитель важен, но именно Бог обеспечивает плоды или результаты их деятельности. Насаждающий же и поливающий – суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Но главным критерием для получения награды является то, была ли работа выполнена во имя Иисуса Христа и для возрастания поместной церкви. Когда Христос оценивает то, что верующие построили своей жизнью, оно выдержит огонь суда, если будет построено из духовного золота, серебра и драгоценных камней. Но оно сгорит, если будет построено из дерева, сена или соломы. Работа, проделанная верующим во имя Христа и для его славы, будет вознаграждена. Но то, что окажется сделанным из эгоистичных намерений не для Христа, а для самих себя, понесет убытки. Такой христианин будет спасен, но дела его рук будут разрушены вместе с надеждой на вечную награду.
В Новом Завете упоминается несколько разновидностей корон или венцов, которые будут даны верующим в качестве награды за их земную деятельность и служение. Венец нетленный, 1 Коринфянам 9:25. Венец правды, 2 Тимофея 4:8. Венец жизни, Иакова 1:12. И венец славы, 1 Петра 5:4. Христос даже предупреждал церковь в Филадельфии оставаться сильной в своей вере. «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего» – Откровение 3.11. Есть причина полагать, что эти венцы в конечном итоге будут возвращены Христу, как способ почтить Его славу и силу. Тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Откровение 4 глава, 10-11 стихи. Подобно тому, как разные степени наказания ожидают тех, кто отверг Бога, разные степени наград приготовлены для тех, кто верно служил Христу. Самый важный аспект доктрины о наградах состоит в том, что то, что мы делаем в этой жизни, повлияет на нашу вечность за пределами нашего земного существования. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Галатам 6:7. Обещанные награды вновь напоминают нам, что делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем.

приди, обремененный, лишь доверься, он простит. С верой взглянь на крест Голгофский, и тебя он оживит. Если искренне покаясь, в сердце примешь ты его, непременно.

тысячелетия средь прочих планет. Земля во вселенной свершает свой век.

0: Появился вот такой вопрос после чтения Библии. Чем отличается праведность от святости? Отличаются ли эти понятия вообще?
1: Эти понятия очень близкие, но отличаются. Отличаются они следующим, что праведность говорит о категории юридической, а святость – о морально-нравственной. То есть, когда мы говорим о том, что человек совершил преступление, он что-то украл, вот этот его поступок, он нарушил закон, и поэтому закон требует возмездия, наказания. Но кроме того, этот человек еще и сделал неприятное людям, у которых он украл что-то. И вот эта сторона, то, что он сделал неприятное, это морально-нравственный аспект. Итак, любой грех содержит в себе юридический аспект, то есть нарушение закона, и морально-нравственный аспект. Теперь, когда мы говорим о Боге, то Бог представлен в Священном Писании прежде всего святым Богом. Что это значит? Это значит, что Бог совершен в абсолютной степени во всех аспектах своего бытия, то есть своей личности. Вот почему, когда мы читаем о херувимах, которые окружают трон, 6 глава книги пророка Исаия, и там они летают, написано, вокруг трона, и они постоянно произносят вот эти слова или эту песнь «Свят, свят, свят Господь Саваоф». То есть Божья святость – это Его совершенство в абсолютной степени, которое касается всего Его бытия, всей Его личности. Вот. То есть когда мы говорим о том, что Бог сделал нас святыми, это значит, что Бог сделал нас похожими на Себя. То есть Он нас очистил от всякой грязи, всякой неправды, всего того, что морально, нравственно, несовершенно, неточно, неправильно. Вот это то, что мы получаем. Но когда мы говорим о том, что Бог сделал нас праведными, это означает, что все наши грехи, которые были совершены, они получили воздаяние, легальное воздаяние в Иисусе Христе. Поэтому каждый мой грех оплачен, и я знаю, что я оправдан по каждой ситуации. В этом смысл оправдания, в этом смысл голгофской жертвы Иисуса Христа. То есть, если посмотреть на этот процесс, то Бог оправдывает грешника, чтобы сделать его святым. Об этом много разных мест мы читаем, и в разных местах Писания об этом говорится. Я приведу одно только послание к Колоссянам. Говорится об Иисусе Христе, который умер за нас. В 20 стихе 1 глава написано, что посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и небесной, и земной. Вот здесь говорится об аспекте оправдания. То есть кровь Иисуса Христа, она умиротворяет, то есть она оправдывает грешника. И дальше говорит: «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его смертью, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными перед собой». То есть Бог оправдывает человека для того, чтобы сделать его святым. Вот почему мы говорим о процессе освящения, то есть процесс уподобления в образ Иисуса Христа. Это то, чем должна быть наполнена жизнь каждого христианина.
0: А как быть с Ветхим Заветом до Христа, когда говорится везде о праведнике, о праведнике?
1: Очень просто. В любом случае, когда мы говорим о том, что человек оправдан, об этом написано еще в 15 главе книги «Бытие», написано об Аврааме. «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». В 4 главе послания к римлянам апостол Павел блестяще показывает, что как Авраам, так и Давид были оправданы верою в грядущего Мессию, верою в обетование, которое они получили от Бога.

0: Радио «Новая жизнь». Живи, слушай, пой.
1: Шалом, дорогие мои друзья, всех приветствуем. Вы слушаете радио «Новая жизнь», и мы продолжаем с вами, вместе ведущий Иван, мы продолжаем дальше исследовать послание к римлянам. Находимся мы в 12 главе. Давайте мы продолжим дальше сегодня наше размышление и будем вникать дальше в Божье Слово. Друзья, надеюсь, вы ждете этого времени, чтобы вновь наполняться этой истиной, потому что мы с вами в этом нуждаемся. И обратите внимание, когда мы не наполняемся Божьим Словом, когда мы испытываем период стагнации, либо течем по течению, да, плывем, то мы осознаем или не осознаем, но мы идем как раз-таки по скату вниз. Мы никогда не стоим на месте, это очень важно понимать. Поэтому вы лично должны бороться за свое духовное здоровье. Да, зная, что все в Божьих руках, зная, что наше освящение зависит полностью от Божьей благодати, тем более мы должны бодрствовать, дисциплинировать себя, искать и осознавать, что мы нуждаемся в постоянном действии Божьей благодати. Поэтому логично мы должны и искать Божье Слово, познавать его, искать возможности, чтобы углубляться в нем, и, конечно же, чтобы это Слово нас преображало. И чтобы увидеть великого и славного Господа Иисуса Христа. Давайте я начну сегодня с цитаты Джона Оуэна. Цитата Джона Оуэна о созерцании Христа. Он написал следующее. «Единственный путь, как можно получить духовное укрепление и благодать от Иисуса Христа, это вера. Мы приходим к Нему, мы прививаемся к Нему, мы должны пребывать в Нем верой, чтобы приносить плод. Он верой обитает в нашем сердце. Он действует в нас верой, и мы живем верой в Сына Божьего, поэтому принять что-либо от Христа мы можем только верой. Писание не дает нам никаких оснований считать, что мы можем получить что-либо от Него, кроме как верой». Более того, он дальше еще дополняет. «Постоянное созерцание славы Христа пробудит нашу душу и даст процветание нашей духовной жизни. Наша душа будет возрождена преобразующей силой, которая всегда сопровождает созерцание Иисуса Христа». Именно оно, то есть созерцание, ежедневно преобразует нас в подобие Христа. И призыв: «Будем же постоянно жить в созерцании славы Иисуса Христа». И тогда сила будет проистекать от Него к нам, исцеляя все наши падения, обновляя нас в правый дух и давая нам силы изобиловать всякими делами, которых Бог ожидает от нас. Вера сохранит наши души во Христе,

который наполнит нас радостью и удовлетворением. На небесах это будет вечным блаженством, которое будет у нас благодаря вечному созерцанию славы Божьей во Христе. Поэтому, чем больше мы будем созерцать верой славу Христа сейчас, тем более духовным и небесным будет состояние нашей души. Дорогие мои, давайте прислушаемся к этому совету нашего брата во Христе, который уже с Господом как много веков. Давайте прислушаемся к этой истине и сегодня приступим к Божьему Слову. Напомню еще раз, мы с вами находимся в Римлянам 12 глава. И мы переходим к новому подразделу, 12 главе, которую мы прочитаем сейчас. Этот раздел, который начинается с 9 стиха и продолжается аж до конца главы. «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру» и так далее. Мы еще прочитаем этот текст, и тут мы видим новый подраздел. Очень важно, чтобы вы помнили и напоминали себе о контексте. Это очень важно. Вся эта глава, 12-я, это глава, в которой апостол начинает разбирать практическое применение и воплощение в жизнь. Чего воплощение? Чего применение? Именно великого учения, которое он рассматривал и излагал в главах с 1 по 11, это Евангелие. Таков его метод. Сначала доктрина, затем применение. Поэтому, если вы не изучили 11 глав, то, естественно, вы будете опять-таки испытывать соблазн пойти неверным путем. Вас легко сможет враг снести, например, в морализм, либо в мистицизм, если вы не укоренились в Евангелии, не осознали славы великого Христа. Поэтому, друзья мои, кто пропустил, изучите первые 11 глав, перечитайте их. И мы с вами, конечно же, продолжим сейчас рассматривать наш отрывок. Запомните, важно всегда переходить от доктрины к практике. Потому что христианство – это прежде всего образ жизни. Христианин в самом начале, да, это откуда взялось? Это появилось еще вот в первом веке, когда христиан начали называть христианами, но в самом начале их называли последователями пути. Люди этого пути. Не только потому, что они мыслили особым образом, но и потому, что они жили особым образом. Они умирали особым образом. Да-да-да, и жили, и умирали. И потому жизненно важно, чтобы мы всегда переходили от богословия к практике. Конечно же, вы помните, наверное, слова Якова: «Вера без дел мертва». Именно это мы и видим в данной главе. Мы видели, что ее можно разделить на части, и мы разделили эту главу на части следующим образом. Давайте еще раз мы вспомним. Итак, первые два стиха излагают великое определяющее, да, вот состояние или принципы великие определяющие, которые управляют всем поведением и поступками христианина. Это общее введение ко всему остальному посланию. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением вашего ума, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Затем, сделав это в первых двух стихах, сделав это великое утверждение, апостол переходит к подразделу первому, с 3 по 8 стих, к рассмотрению христианина в церкви, христианин и его отношения внутри, в церкви. Он применяет различные дары, которые Дух Божий дает христианскому народу. Для чего? Очень важно. Для назидания. Для того, чтобы церковь надлежащим образом функционировала, преображалась, потому что она является телом Христовым, и она должна уподобляться Христу. А Христос, Он глава. И он дальше пишет: «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество?
пророчествуй по мере веры. Имеешь и служение, пребывай в служении. Учитель ли, в учении, увещеватель ли, увещевай. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием. Вот здесь, в этих нескольких стихах, с 3 по 8 стихи, если правильно посчитаем, то их у нас 6 получается. И вот в этих 6 стихах Павел раскрывает нам глубину отношений в церкви. Вы помните, что его причина сделать это заключается в том, что именно в практических вопросах часто возникают проблемы и сложности. Люди склонны быть эгоистичными. Давайте так прямо скажем. Мы склонны быть эгоистичными. Очень опасное состояние, когда мы говорим о ком-то. О ком-то где-то там. Как будто это где-то там далеко в космосе. Нет. Это здесь, рядом, у меня, во мне. Это я. Мы, я, ты, склонны быть эгоистичными. Эгоцентричными. Считать себя авторами своих даров. Хвалиться и презирать других. Мы к этому склонны. Если вы это не примете, у вас будут проблемы. У вас будет всегда соблазн, опять-таки, пропустить своего врага, где он найдет лазейку и атакует вас. Поэтому будьте уже вооружены и знайте, у вас, у меня, у нас с вами огромнейшая склонность быть очень эгоистичными. Нам это по плоти. Не по душе, но по плоти. И апостол показывает, насколько это неверно и как это противоречит самой природе христианской церкви. Исходя из этого, мы с вами рассмотрели попутную картину жизни ранней христианской церкви. Это духовный организм, не просто организация, а живой организм, где каждый член обладал каким-то даром, проявлял его, и благодаря этому вместе с другими являл жизнь тела, в которое они были привиты. Вот точка, к которой мы пришли. Но начиная отсюда, апостол теперь больше его интересует общее поведение христианина. До сих пор мы смотрели на христианина, преобладающего как на члена церкви, как на члена тела Христова, не столько на то, что он делает сам по себе, как индивид, сколько на то, что он делает как часть этого тела. И анализируя вообще историю христианства, историю церкви, я понимаю, что большая проблема и сегодня, когда мы смотрим на церковь что-то наподобие: вот у нас есть своя община, у вас своя община. Вот у нас есть свои интересы, у вас свои интересы. Поэтому это нормально, что мы друг с другом не можем находиться вместе и друг друга не перевариваем, как христиане. Нет, так не должно быть. Вы нарушаете главный принцип. Вспомните просто элементарный пример. Давайте его напомним себе. Принцип: церковь – это тело Христово. А теперь давайте логически просто начните мне доказывать, что если рука топором атакует ногу, это нормально. Ничего страшного, и без ноги прекрасно можно жить. Никто в здравом уме так не делает. Так вот, в церкви тем более. Не может один член тела атаковать другой член тела и говорить: это в порядке, когда они являются одним телом. Поэтому, друзья мои, мы должны здесь вооружиться и осознать, что это тело Христово. Мы здесь порознь члены, и это тело самого Господа Христа. И наше пренебрежение к другому члену тела Христова – это пренебрежение ко Христу. Поэтому здесь должно быть смирение. Трепет перед святым Богом. Двигаемся дальше. Мы видим, что апостол переходит к рассмотрению поведения христианина уже такой гораздо большей степени, как индивида. Сначала в церкви, как мы функционируем. Мы приходим один с другим, мы вместе члены. И здоровый христианин, как это описать его? Это тот, который приходит в церковь, и он видит: вот оно, тело Христово. Да, все они, какими бы ни были, они все разные. У них у каждого свой дар, и за каждого Иисус пролил кровь, за всех искупленных. И у меня есть дар. Для того, чтобы я им всем послужил, чтобы мы вместе преображались во Христа. Это как та картина, которая мне очень понравилась, и я хочу тоже ее для вас зачитать. Картина элементарная, можно сказать, даже шуточная. Но вот представьте картину. Когда мы говорим про церковь, как ее можно описать? И вот картина церкви, которую я хочу описать, это картина того, как вот люди относятся друг к другу в церкви. Вот она картина, одна вырезка из книги.
Затем он видит, что за столами рассаживаются люди. Худые, изможденные, голодные. Он не понимает. Друзья мои, не переживайте. Он, кто он, неважно. Просто послушайте саму историю. Он не понимает, как за такими ломящимися от изобилия столами могут быть такие худые люди. Разгадка приходит через несколько минут. Оказывается, они должны есть китайскими палочками. Но эти палочки двухметровой длины. У них никак не получается дотянуться до кончиков палочек, где находится еда. И они остаются голодными. Они мучаются от истощения при изобилии пищи. И видит око, да зуб не имет. Затем Петр с новичком как будто бы пребывают в рай. И там его ждет новая загадка. Там стоят точно такие же столы, уставленные такими же яствами. И что самое неожиданное, на этих столах лежат такие же двухметровые палочки. Новичок думает, как же они смогут есть? Неужели они тоже все останутся голодными? Через минуту приходят небожители. Они все упитаны, здоровы, довольны. И он, конечно же, недоумевает. Как это может быть? Почему такая разница? И тут наступает разгадка. Эти небожители, они садятся за столы, берут свои двухметровые палочки. И что они делают? Ни за что, наверное, не догадаетесь. А возможно, догадаетесь. Вот это тоже интересно будет. Сможете ли вы понять или нет это? Как они себя ведут в данном случае, когда они сами себя накормить не могут? Если вы сразу поняли, возможно, у вас в церкви также друг о друге заботятся. Но тем не менее, я вам сейчас скажу как. Они берут свои двухметровые палочки и начинают кормить друг друга. Да, себя кормить двухметровой палочкой они не могут, но они могут друг друга кормить. И вот он смысл, я думаю, он понятен, когда любовь не ищет своего. Правда, удивительная картина. Простой пример, но как интересно, да, задумано. Какая интересная интерпретация объяснения. Вот она картина функционирования церкви. Ты приходишь не для того, чтобы урвать себе, но для того, чтобы служить телу Церкви Христовой. Конечно, это будет не совсем правильно, если вы будете служить, а другие не будут служить. Поэтому, друзья мои, молитесь друг за друга. Молитесь за активацию каждого члена церкви. Церковь – это живой организм, и в этом организме каждый член важен. Если вы говорите, не-не-не, там такие звезды на этом, на служении, там они такие духовные, а я не такой, это ложь. Был бы я вашим врагом, я бы сказал, точно так и есть. Не служи, иди сиди дома тихонечко, как можно меньше, высовывай свой нос, а мы там пока будем разбираться с твоими звездами в церкви. Чтобы они тоже думали, либо возгордились, либо посчитали, что они не такие уж крутые, как остальные, и так далее. Поэтому, друзья мои, это неправильный взгляд. Это плотской. Видите, как важно принцип запомнить? Ведь Павел сказал, не сообразуйтесь веком сим. Мы очень исказили в истории церкви взгляд не сообразоваться с этим веком. Успокоили себя в том, что у нас стиль одежды правильный. Абсолютно неверно. Абсолютно. Ты можешь прекрасно быть одеваться под старину, под 80-е года, 90-е, старую одежду, если очень хочется, культуру какую-то поддерживать возрастом где-то 20 лет назад, немножко сопротивляться прогрессу, технологиям и так далее, но ты можешь быть так и оставаться человеком, который погряз в этом мире. Ты можешь технологии не любить, быть больше таким классиком, да, любить старину, но это не значит, что ты духовный, не значит, что ты не сообразуешься с этим миром. Если у тебя нет телевизора, это не значит, что ты не мыслишь о земном. Ты прекрасно можешь жить, как например, омыши, да, или менонит, или молокане консервативные, которые отделены, там, например, в культуре своей, которые не используют телевизора, автомобили, одежды у них специального такого классического средневекового стиля и так далее. Но это ни о чем не говорит. Если твое сердце не захвачено Христом, если твое мышление вот таким и остается, ты приходишь в церковь и думаешь, я, мне мое, так мир так же и живет. Он тоже пытается урвать. Что мне будет выгоднее? У тебя просто другая выгода уже немножко, но это тот же самый принцип. Я не мое. Какая атмосфера духовная? Что я могу дать? Блаженнее давать, нежели брать. Вот он вкус неба. Вот он вкус Евангелия, который нам принес Иисус. Он отдал себя. Он обнищал ради нас. Вы любите Иисуса?
Ваше сердце теперь будет желать еще больше уподобляться тому, кто для вас шедевр всей вашей жизни. Это Господь Иисус. И вот тут, дальше двигаясь, да, заканчивая служением, ну, можно так сказать, переходя плавно от общего взгляда служения в церкви, теперь более индивидуальный подход. Это новый подраздел этой общей темы. Начиная отсюда, мы сталкиваемся с рядом утверждений. И тут волнует комментаторов вопрос. Есть ли здесь какой-то порядок? Есть ли здесь какая-то структура? Или апостол просто изложил ряд правил для нашего руководства? То есть он просто не заботился о систематизации. Записывал ли он вещи просто по мере того, как они приходили ему на ум, или даже внушались духом, или же здесь есть порядок и логика? Большинство комментаторов сходятся во мнении, что четко различимого порядка здесь нет. И что разделить этот текст на рубрики, как мы делали ранее в этом послании, крайне сложно. Но давайте мы сегодня посмотрим, как у нас получится разделить этот текст. Я хотел бы сейчас прочитать вам стихи с 9 по 21. Там немного, глава относительно небольшая. Сравните с Псалмом 118, и вы все поймете. Но давайте я прочитаю вам стиха 9 и попробуем немножко раскрыть, разъяснить эти подразделы, какие мы видим. Мы ведь знаем, у Павла очень систематичный ум. Это одна из главных черт его стиля. Он был логиком, думал ясно и систематически. Мы знаем много примеров, когда он увлекается и отходит от мысли, но он почти всегда возвращается к ней. И вот представьте, даже если и есть порядок и классификация, и он здесь есть тоже. Я бы предложил вам следующее разделение материала. Итак, если у вас Библия под рукой, пожалуйста, воспользуйтесь вашим духовным мечом. И мы попробуем разделить на несколько тезисов. 9 стих. «Любовь, да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Вот тут он излагает два великих принципа. Они должны управлять всей жизнью и поведением христианина. Это для него очень типично. Он дает фундаментальные базовые принципы. Еще раз прочитаю. «Любовь, да будет непритворна. Зла отвращайтесь, к добру прилепляйтесь». Дальше. Стих 10-11. «Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Это касается нашего общего духа и общего отношения, как к себе, так и к друг другу, к нашей работе. Это общий настрой христианина. Еще раз прочитаю. «Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Двигаемся дальше. Стихи с 12 по 13 – это следующий раздел. Он переходит к тому, как мы должны реагировать на изменяющиеся обстоятельства. На обстоятельства как свои, так и чужие. Обратите внимание, до этого речь шла об действии. А вот в 12-м и в 13 стихах. Послушайте. «Утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы. В молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве». Здесь больше реакция на обстоятельства. Здесь Павел говорит о реакции на обстоятельства. Дальше. Стих 14 по 16. «Благословляйте ваших гонителей». «Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». Это наша реакция на других людей. Благословляйте. Что еще? Не проклинайте. Радуйтесь радующимися, плачьте с плачущими, единомысленны будьте. Последуйте смиренным, не мечтайте о себе. И 15 раздел, вернее, 5 раздел, стихи 17 по 21. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано:
мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если твой враг голоден, накорми его. Если он пить хочет, жаждет, напои его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Одна специальная тема – наша реакция на зло и несправедливость. Никому не воздавайте злом за зло. Кажется, это совсем уже устарело, это не актуально сегодня. Если извиниться, я ему не воздам, но если он так себя ведет, я вынужден биться с ним до конца. Что посеет, то есть пусть и пожинает. Но Павел развивает эту тему подробнее любой другой. И он заканчивает общим правилом. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Я думаю, тут важно понимать, что в его мысли есть движение и определенная система. Вот если мы посмотрим на это широко, то апостол по-своему излагает резюме заповедей. Заповеди, данные нашим Господом. Помните, как к Иисусу подошли и спросили: «Учитель, а какая заповедь первая и наибольшая?» Что ответил наш Господь? «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим, всей крепостью твоей». Другими словами, всем своим. Вторая подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». И вот именно это мы и имеем в стихах с 9 до конца главы, до стиха 21. Любовь к Богу и любовь к ближнему, даже если ваш ближний оказывается вашим врагом. Это совершенное изложение Нагорной проповеди и краткое содержание всего закона. Поэтому, дорогие мои, я надеюсь, вы в предвкушении. Может быть, вы уже вкушаете славное Божье Слово. Я безмерно рад вместе с вами это изучать. Потому что мое сердце крайне лукаво. Хоть и я искупленный Христом человек, я вижу свое сердце. Я вижу, что если Христос не будет держать меня крепко в своих руках, преображая мое сердце, страшно себе представить, что будет. Надеюсь, и вы это понимаете. Мы дети Божьи. Он держит нас в своих руках. Но я хочу донести вам важную истину. Вот теплота его рук. Это его слово, которое открывается нам Духом Святым. Это Дух Святой, который ведет нас, направляет и учит. Это Божья любовь, которая окружает его суверенном правлении все аспекты нашей жизни. И сегодня нам важно, очень важно познавать Господа Бога. Поэтому я всех приглашаю к нашему исследованию. Мы прослушаем две композиции, и потом мы приступим к нашему детальному исследованию. И да благословит нас Господь. И да поднимет Он нас на высоты горы Сиона, чтобы увидеть еще больше Его славы. Да поднимет Он нас на гору преображения. Там, где мы просто потеряемся в этой славе. Потеряемся даже в своих словах. Господи, как Ты прекрасен! Пусть это и нас сегодня преобразит. Да будет это угодно нашему Господу. Хотя это Ему угодно. Он желает, чтобы мы уподоблялись Ему. Он к этому и ведет нас. Поэтому мы точно знаем, Бог этого хочет. А если это Божья воля, чтобы мы преображались, Он тем более слышит, что Он отвечает на молитвы. На что я могу сказать только аминь. Слава Господу. Приступаем к нашему исследованию.

0: ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Радио «Новая жизнь». Мы проповедуем Христа распятого.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем наше с вами исследование. Напомню еще раз, мы находимся в послании к Римлянам, стихи с 9 по 21. Поэтому, если кто только подключился, отберите ваши Библии, мы будем вместе изучать Божье Слово. Драгоценное Слово, Слово, которое нас преображает. Потому что христиане – это не просто ярлык, это не просто набор знаний. Христиане – это люди, которые живут Евангелием. Это образ жизни. Это образ жизни, это природа жизни, я бы сказал, потому что не просто образ, это сердце, которое преображено Евангелием. И двигаемся дальше. Мы с вами сегодня, мы разделили на несколько частей наш последний отрывок 12 главы. Первый отрывок говорил нам об отношениях к церкви, а здесь мы видим больше индивидуальный ключ, где Павел говорит: «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру» и так далее. Вы можете прочитать до 21 стиха. И тут важно понимать, что у Павла в его мысли есть движение, определенная система. Мы смотрим на это широко, и мы видим, это открывается в Божьей заповеди. Именно это мы имеем в стихах с 9 до конца главы – любовь к Богу и любовь к ближнему. Давайте отметим сразу два момента. Во-первых, здесь содержится окончательный ответ тем людям, которые хотят заставить нас поверить, будто существует противопоставление между учением нашего благословенного Господа и учением апостола Павла. Нет, нету сопротивления. Есть люди, которые до сих пор считают, ну вот то, что Господь учил, это одно, а Павел, ну он совсем другое что-то учит. Нет. Те, кто противопоставляют практическое этическое учение Иисуса Христа в Нагорной проповеди богословскому учению Павла, неправы. Нет никакого здесь контраста, именно сопротивления между Евангелием Христа и богословием апостола Павла. Наоборот, мы помним с вами и читали, они сравнивали. Павел шел и раскрывал свое Евангелие апостолам другим. А не чет ли он подвязался? А может быть, он не тому учит? Нет, все так было. Все так, все верно. И мы видим ответ на это. Апостол, как и Господь, в высшей степени озабочен практической христианской жизнью. Поэтому даже дальше идти не надо. Вы уже слышите достаточно истины. Вот элементарно сейчас. Ваш взгляд, ваша жизнь. Вы осознаете, что или тревожит ли вас ваша практическая христианская жизнь? Это очень важно. Осознаете ли вы это? Это Павлов способ раскрытия закона Моисеева, точно так же, как наш Господь сделал это в Нагорной проповеди. Во-вторых, мы не сможем понять это учение и получить от него пользу, если мы с вами не будем вот и постоянно держать в уме следующее. Первые два стиха этой главы. Только они делают все это возможным. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Если вы не знаете, что такое Божье милосердие, не испытали его в своей жизни, не ощутили его на себе, ну просто бесполезно разбирать этот раздел. Вы не сможете так жить. Конечно, лучше разбирайте Библию, пока она вам не открылась до конца. Но если вы думаете, вот сейчас я это раскушу, вот этот секретик, и оно все будет заработать, ничего подобного. Это призыв, он обращен только к рожденным свыше. И если вы до сих пор раб дьявола, он вам не даст служить Господу. Если вы не принадлежите Христу и не уверовали в Него, мораль вас не спасет. Никто, поверьте мне, никто не может жить по Нагорной проповеди, если он не рожден свыше. Не рожден от Духа и не имеет силы, которая превышает силы естественного человека. Это абсолютно, ну, просто заблуждение человека, самообман, думать, что его естественных сил хватит. Идея о том, что невозрожденный человек может, взяв Нагорную проповедь, сделать ее основой социального Евангелия или жизни государства – одна из самых фантастических иллюзий. Да-да-да, это фантастическая иллюзия. Это абсолютная невозможность. Еще раз повторю. Если вы возьмете Нагорную проповедь, скажете, ну вот, вот как надо жить, видите, тут написано, блажен нищие духом, и вот в их царство есть, вот живите так, будьте светом. и так далее и тому подобное, что Иисус говорит на горной проповеди. Вот все будет хорошо. Нет, это иллюзия. Это невозможность, абсолютная причем. Люди, которые не могут соблюсти даже законы своей страны, якобы будут жить по Нагорной проповеди. Наш Господь проповедовал Нагорную проповедь в том числе для того, чтобы показать нам, знаете что? Нашу абсолютную нужду в новом рождении в Духе Божьем. Или, с другой стороны, нашу абсолютную неспособность. Или вы, когда читаете Нагорную проповедь, говорите: «Ой, Господи, прям про меня. Вот чисто я, вот чисто я. Я и не знал, что я такой хороший и святой». Нет, это неправда. Помните первые два стиха послания к Римлянам, 12 глава? «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением вашего ума». Теперь мы начинаем с 9 стиха, где приводятся два важных принципа, важнейших принципа. Во-первых, выделите: «Любовь да будет непритворна». И второй момент: «Отвращайтесь зла». И не просто отвращайтесь зла, а обязательно прилепляйтесь к добру. Я уже сегодня слышал пример, очень понравился, с ножницами. Это как две стороны, да? Вот отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Попробуйте только отвращаться от зла и не прилепляться к добру. Вы не достигнете результата. Как ножницы. Если будет одна часть, они резать не будут. Вот та же самая здесь. Должно быть две части, и тогда они будут резать. Одна часть сама по себе не годна ни к чему. И вот совершенное резюме всей жизни христианина. Если мы правы в отношении этих двух принципов, мы не сможем сбиться с пути. Любовь – это великий принцип, первый принцип. Но она, эта любовь, должна быть без лицемерия, непритворной. Послание к Римлянам 13:10, я вот читаю ниже. «Любовь не делает ближнему зла». Итак, любовь есть исполнение закона. А теперь давайте поразмыслим. Вспомним нами любимых фарисеев. В чем была их трагедия? Мы знаем, что они свели закон чуть больше 600 заповедей. Маленькие правила, а точнее 613 примерно, да? 613 мелких правил. Иисус говорит: они выцеживают комара. Они давали десятину с мяты, аниса, но забыли главное в законе – любовь к Богу и ближнему. Они буквально потеряли лес за деревьями. Апостол же начинает с великого принципа. В христианстве главное – это личные взаимоотношения. Мы впадаем в проблемы с деталями тогда, когда нарушены наши отношения. Это большая проблема. И вот апостол использует здесь самое сильное слово для любви из всех возможных в греческом языке. Вы знаете это слово? Каким словом мы можем назвать любовь по-гречески? Безусловная любовь. Высшая степень любви. Конечно, агапе. Это то самое слово, которым описывается любовь Бога к нам. Любовь агапе. Наша жизнь должна быть движима той же любовью, какой Бог возлюбил нас. Что значит «без притворства, непритворно»? А это значит не играть роль. Это значит не притворяться. Это значит не быть лицемером. Мы должны быть честными. Это должна быть настоящая любовь, а не искусственная подделка. В вопросе любви мы не должны обманывать не только других, но, что самое важное, сам себя я не должен обманывать. Ты не должен сам себя обманывать. Мы не должны обманывать самих себя и других. Мы живем в век, когда люди отвергают закон. Люди отвергают учение о гневе Божьем, отвергают искупление. Они противопоставляют закон и любовь. Люди сегодня много, в принципе, говорят о любви, но настоящая ли это любовь, или они просто дурачат себя? Настоящая ли та любовь, о котором сегодня кричит мир? Я хотел бы привести вам несколько негативных определений того, чем не является истинная любовь. Например, вежливость и обходительность. Нет, любовь – это не просто вежливость и обходительность. Обходительность – это лишь внешняя маска, костюм, который надевают. А благодать и любовь – это глубокие вещи. Как насчет сентиментальности? Нет, любовь – это не сентиментальность и не слабость. Потому что сегодня, под словом «любовь» в кино, в социальных медиа часто понимают обычную похоть. «Я тебя люблю, пойдем проведем время вместе». Но библейская любовь никогда не бывает сентиментальной или слабой. Вот именно в том ключе, которым я вот сейчас преподношу, да? Вот именно, вот у меня есть чувство, у меня что-то горит, мне вот так, мне, я так тебя сильно люблю. А на самом деле что говорится? Этот мир говорит, я хочу воспользоваться тобой, вот моя любовь, я вот хочу, мне хочется. Это, конечно же, не любовь. Любовь никогда не противопоставляется закону. Вот это интересный момент. Павел говорит, любовь есть исполнение закона. Казалось бы, мы же сегодня думаем, как? Когда человек исполняет закон, он такой суровый кажется, нет? Противопоставлять любовь и закон значит не понимать базового учения Нового Завета. И я понимаю, что здесь у нас у многих брешь. Как это? Любовь и закон. Неужели они идут вместе? Неужели они не конфликтуют? Люди отвергают доктрину искупления, говоря, что она юридическая. Но искупление, оно юридично. Именно потому, что закон должен был быть исполнен. Сын Божий должен был умереть на Голгофском кресте. Почему? Для чего? А чтобы просиять, как праведный и оправдывающий верующего в Иисуса. Откуда мы это знаем? Давайте вспомним еще раз. Вернемся. Римлянам 3 глава, стих 25-26. Нам надо это периодически запоминать и напоминать себе, потому что точно будьте уверены. Не будете напоминать, вы очень скоро это все забудете. Очень скоро. Итак, стих 25. «Которого Бог предложил в жертву умилостивления». В крови его, через веру для показания правды его, в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божьего, к показанию правды его в настоящее время. Да явится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Итак, что мы видим? Мы видим, что любовь – это исполнение закона, что мы не до конца понимаем, и даже вовсе не понимаем, если мы говорим, «Не, ну любовь и закон – это разные вещи». Любовь и закон им не по пути. Любовь атакует закон, закон атакует любовь. Неправда. Посмотрите, как исполнен закон в Божьей любви на Голгофе. Так что же значит «любовь да будет непритворна на практике»? Как мы сможем это с вами объяснить сегодня? Неправильно. Не как мы и сегодня сможем объяснить, а как и как звучит истина, которая вечна. Не основывается она на нас, она открывается в Писании. Что это значит на практике? Это значит соблюдать заповеди Божьи, друзья мои. Вот если вы это не поймете, вы будете думать, так я люблю его и не люблю. Люблю я сейчас этого человека или нет? Но чувства вроде не греют, а вроде и не хочется ему полюбить его, а вроде он меня обидел и так далее и тому подобное. Не люблю его. Так что же такое любовь-то? Это эмоции, это сентиментальность, это просто вежливость, обходительность. Это лишь бы, знаете, так, ну, он, конечно, неправильно поступает, ну, какая разница, что я ему скажу? Лучше пусть будет хорошо, все, дружба и так далее. Это не любовь. Это не любовь. Любовь значит заповеди Божьи соблюдать. Сказал так сам Господь наш в Евангелии от Иоанна 14:15. «Если любите меня, что сделаете?» «Соблюдите мои заповеди». Откройте этот текст и посмотрите. «Если вы любите меня, — говорит Иисус, — Он к вам, — говорит, — обращается и ко мне. Если ты любишь меня, — соблюди мои заповеди. Если вы любите меня, — соблюдите мои заповеди». То есть вы доказываете любовь к Богу не просто пением гимнов или таких романтичных песен о любви, а соблюдением Его заповедей. Но сегодня в движении чувственном христианстве это уходит на задний план. Главное, как я это чувствую. Главное, как идет поток внутри меня. Вы заметили, как все подменяется? Это очень опасное состояние. Почему? Так потому, что на фоне этих чувственных переживаний ты можешь сказать, ну, законом какая разница? Главное, я так чувствую. Это, кстати, лозунг этого мира. Я так чувствую. Мне так кажется, это я, это постмодернизм, на мне основана истина, я ее определяю, моя жизнь, мои правила, но это не так. Это не так, друзья мои, ни мной, ни тобой, ни всеми нами определяется, а Богом наша жизнь. Писанием истинной фундаментальной, истинной от вечности, которая к нам пришла. Вы доказываете любовь к Богу не пением гимнов и песен, а соблюдением его заповедей. 1 Иоанна 2:4 сказано: «Кто говорит, я его познал, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины». Я думаю, вам уже два текста будет как минимум достаточно, не так ли? «Кто, если любите меня, соблюдите мои заповеди», Иоанна 14:15. «Если кто говорит, я познал его», то есть Бога, «но его заповеди не соблюдает, тот лжец, и в нем истины нет». Нет, но я ведь сильно люблю его. Что это значит «люблю его»? Это твое восприятие любви, но оно не истина, это обман. Тот любит, кто заповеди Божьи соблюдает. Почему? Чего Бог хочет от нас тогда? А Бог хочет нашего сердца. Мы должны не просто механически исполнять закон, мы должны любить закон Божий. Вы любите Бога? Кто-то скажет: «Да, конечно». Тогда скажите: «Вы любите то, что Он хочет, Его волю? Вы любите Его уставы? Вы любите то, что Он вам говорит?» И псалмопевец восклицает: «Как люблю я закон Твой! Заповеди Твои – мое утешение!» Если вы соблюдаете только букву закона, но не его дух, ваша любовь, она с таким привкусом притворства. Вы просто держитесь в рамках закона, чтобы избежать наказания, но в душе ненавидите его. Знаете, кого мне это напоминает? Старшего сына в притче о милостивом отце мы ее назвали. Конечно, вы ее знаете как притча о блудном сыне, но в центре я бы поставил отца, потому что это отец, который долготерпеливый, милующий, прощающий и любящий. Так вот, сын находится у отца под боком, да, всегда с отцом. Все в хозяйстве делает. Но какое у него сердце? Оно не любит. Его сердце тянется не в семейный дом. Ему нравится вне дома. Ему нравится с друзьями. Он не любит отца, не любит брата, не любит семью. Ему это вообще не нужно. И он, более того, видит отца как каким-то жадиной. Посмотрите, он говорит отцу: «Вот я столько лет тебе служу, вот я столько лет заповеди исполняю, столько я мучаюсь, и ты никогда не приступал, я никогда не приступал к приказанию твоего, я так все хорошо все эти заповеди делал, но ты никогда не дал мне и козленка. Ты жадный, ты не любящий, а я с друзьями хочу повеселиться». Когда он — это твой сын, расточивший имение свое, это превозношение, гордость. Вот видите, какое сердце? Казалось бы, но ведь он не пошел с блудницами, не спустил все деньги, отца не опозорил, все там работал, такой умничка. Но посмотрите на его сердце. Брата простить не может. И вы знаете, ведь это в нашей жизни. Я хотел бы, чтобы мы попробовали применить это в нашей жизни. Когда, например, ребенок растет в семье, и он не знает любви, но он знает муштру такую постоянно, давление, дисциплина. Это хорошо, но это должно быть мудро. И вы заметите, ребенок, которого так гоняют, он начинает требовательно быть с другими. Он будет ждать: почему ты его не наказываешь? Я хочу, чтобы ты его наказал. Он ждет справедливости, мести. Ему хочется, чтобы это вылилось на его. Я-то получал в свое время. Он не познал любви, нежности. Но здесь мы видим совсем другая картина. Отец любящий. Отец любящий, не так ли? Посмотри, какой отец, какое великое сердце. Сын сколько непонятно времени, уже все думали, умер. А отец все ждет, и ждет, и ждет, и ждет. Отец говорит: вот за столько лет, вот сын говорит отцу: вот за столько лет служил. Ты не дал мне козленка. Вы понимаете, какое отношение сына к отцу старшего? А он, вот этот расточитель с блудницами, пришел, а ты заколол для него откормленного теленка. Отец говорит: «Сын мой, ты всегда со мной, все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Пропадал и нашелся. Итак, мы видим с вами картину закона. Сухой закон, без духа закона. Я делаю, но не понимаю, для чего я делаю. Нет, этого вообще ничего не дает. Я не получаю радости. Там нет любви. Это сухо, это гонение просто настоящее. Это тирания. Это любовь с притворством. Лишь бы не наказали. Но в душе тоже ждет смерти отца, как вначале блудный сын. Отца нет, и можно жить, веселье в свою катушку. Как бы, вроде бы, связана жизнь с отцом, а на самом деле ждет его смерти. Вот его не будет, у меня и козлята появятся, и все у меня будет. Жизнь пойдет, и друзьями веселиться будем. Его просто сдерживающий фактор отец, он мешает. Но там нет любви, нет гармонии. А закон Божий – это выражение самого естества Бога. Вы понимаете, как мы отстоим далеко, если мы не любим его закон? Зачем мне этот закон? Он мешает мне жить. А он выражение самого естества Бога. Бог говорит: «Будьте святы, ибо я свят». Поэтому, когда апостол говорит: «Любовь да будет непритворна», он призывает: «Пусть ваша жизнь, жизнь повиновения Богу будет искренней». То есть от всего сердца, без оговорок. Не живите этой жизнью ради ублажения себя, а ради похвалы других людей. Потому что как только мы начинаем думать о своей репутации, о том, что о нас скажут люди, мы сразу же падаем кубарем в самолюбие. И Писание предупреждает: не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. И Иисус говорил фарисеям: вы выказываете себя праведниками пред людьми. Ну, конечно. А перед кем еще? Люди же смотрят. А Иисус говорит: но Бог знает сердце ваше. Ибо что высоко у людей, то перед Богом это мерзость. Но истинная любовь поднимает нас над всем этим. Любовь да будет непритворна. Мы можем поставить эту фразу, это заголовок 13 главе 1 послания Коринфянам. Вот в сфере истинной любви вы выходите из области дипломатии, расчетов и притворства. Вы делаете добро не ради впечатления, а как выражение любви вашего сердца к Богу, который явил вам такую величайшую любовь. Вот она жизнь истинная, вот она жизнь христианская, вот она жизнь Евангелия, вот она жизнь последователей пути Господа Иисуса. Мы послушаем сейчас музыкальную паузу в конце часа, и потом я с радостью продолжу с вами.

0: Бесконечный Бог понес наши бесконечные наказания за грехи.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем с вами дальше наше исследование. Находимся мы в послании к Римлянам, 12 глава. Подключайтесь, кто только вот включил эфир, открывайте Библии вместе с нами, Римлянам, 12 глава. Друзья мои, мы касаемся того, что каждый день важно, чтобы было в вашей жизни. Вот мы этим живем, мы этим призваны жить. И здесь мы делаем анализ своих сердец, анализируем и учимся, и видим то, что говорит нам Господь. И учимся также смотреть на этот текст не с позиции фарисейства, морали, своих сил, а именно с позиции благодати Евангелия Божьего. Как нам важно это видеть в свете всего Писания. Итак, давайте сначала в новом части мы прочитаем Римлянам 12 глава, стих 9 по 21. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, к добру прилепляйтесь. Будьте друг ко другу братолюбивы с нежностью. Друг друга предупреждайте в почтительности. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Итак, если твой враг голоден, накорми его. Если он жаждет, напои его. Ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Итак, мы с вами закончили о том, что вот читая о любви, любовь да будет непритворна. Это своего рода как заголовок, да, 13 главы 1 послания к Коринфянам. Многими любимая глава, но как часто она далека от реальности нашей жизни. И в сфере истинной любви мы видим, что это не просто какой-то урок поведения, как себя вести на публике, как улыбаться, как держаться на обществе, чтобы тебя оценили. Это чистое фарисейство будет. Это будет чистое фарисейство.

Так, неловкая ситуация, надо улыбнуться. Человек сказал глупость, оскорбил, у тебя обида. Конечно же, осадочек остался, но чтобы не падать грязь лицом, мы улыбнемся и сделаем вид, что простили. Это не христианский путь жизни. Да, я простил, но все-таки это не христианское мышление. Да, я простил, но надо немножко проучить. Не христианское мышление. Мы сейчас будем учиться дальше с вами развивать мышление, которое учит нас Господь, а не этот мир. И вы заметите, что по мере нашей жизни мы набрали с вами всего всякого разного. У нас в голове настоящий винегрет из кучи разных ингредиентов этого мира. Вот оно, вот-вот-вот, мы подходим к этому ингредиент-миксу, который наполняет наш разум. Это и есть сообразовываться с веком сим. Мышление этого мира. Как мир этот мыслит. И вы заметите, что у вас, вот если анализировать, у нас очень много мирского взгляда. Очень много. Мы ведем себя, как этот мир. Но почему? Не хочется нам по-хорошему себя вести или что? Это наполняет. Что сегодня наполняет твое мышление? То ты и есть. Поэтому, если Евангелие тебя не наполняет и не преображает, естественно, оттуда польется то, что тебя наполняет. Это неизбежно. Но Писание говорит, мне лично и тебе лично твоя любовь да будет непритворна. Это снова напоминает нам о том, что любовь — это не просто эмоция. И это даже не чувственное переживание. Избавьтесь от этого представления. Любовь всегда является результатом разумения. Любовь — это не то, что вы можете самостоятельно в себе сформировать или как-то искусственно взрастить. Вы не способны на это. Не способны. Любовь всегда следствие чего-то другого. Она возникает как результат духовного понимания. Поэтому нам дается заповедь: «Любовь да будет непритворна». Ну, вопрос-то, наверное, у вас сейчас в голове. А как нам этого достичь, не правда ли? Как убедиться, что в вашей любви нет никакого лицемерия? Заметьте, апостол уже ответил нам на этот вопрос. И мы уже цитировали вам этот стих из 6 главы этого великого послания. «Благодарение Богу, что вы бы прежде рабами греха от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Или которому предали вас. Вот оно, все сжато в одном месте. Если вы действительно понимаете переданное вам учение и верите в него, я очень хочу это, вот, чтобы вы внимательно услышали, дорогие мои, если вы предельно четко понимаете учение Евангелия, если вы верите в это Евангелие всем сердцем, не ради людей, не ради родителей, которые гоняют вас в церковь по воскресеньям, а вам этого не хочется, или просто, может быть, ради детей, которые стали за церковью, или друзей, ради которых уже как-то неловко после всего, что они для вас сделали, вести себя по-другому. Нет. Если ты понял Евангелие, и оно пленило твое сердце, если ты уверовал в него, оно его покорит твое сердце, и вы станете исполнять его от всего сердца. Как мы читаем, еще раз, откройте 6 главу Римлянам, стих 17. Это очень важный текст, который мы уже изучали. Но я хочу, чтобы вы напомнили себе лично. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому...» Также мы говорили, Бог предал вас. Это как образ, картина, когда литейщик металла берет форму и вливает вас туда. Вот Бог втиснул вас в эту форму. Или как вот с детьми вы, наверное, делали, когда-то пекли там что-то, да? Тесто берете и в одну форму вдавливаете. И форма формирует это тесто. Раньше была такая масса бесформенная, а теперь какая-то печенька красивая или какой-то пирог получается, сформированный. Вот так же и мы. Бог предал нас учению. Он взял, вложил нас в учение, он формирует нас этим учением. И заметьте, у меня здесь есть очень хорошо, вот воспользуюсь случаем напомнить. Я помните, я говорил, важно записывать. Вы многое что упустите с сегодняшнего эфира. Возможно, вам даже очень понравится, но вы много чего упустите. А почему? Потому что не записываете. Наш разум — это не жесткий диск.
Наш разум — это не диктофон, который можно записать. Лента, да? Поэтому нужно записывать на бумаге напоминания, некоторые тезисы, друзья мои. Очень важно это делать. И вот еще раз напомню. Вот здесь у меня записано, и как раз сразу в глаза бросается эта мысль, то, что мы с вами обсуждали. То, что мы нашли здесь, в этом стихе, 17, 6 главе Римлянам. От сердца, это эмоции, стали послушны, это воля, тому образу учения, это разум, которому предали себя. Видите, здесь есть и эмоции, и воля, и разум. Мы говорили, вот оно, действие, преображающее действие Евангелия. Все принимает участие в твоей жизни. Это не просто холодный разум, не просто бездумные, бесформенные эмоции и не просто суровая дисциплина. Тут гармония. Тут гармония, друзья мои. И, конечно, дело не только в нашем человеческом разумении. Святой Дух в нас созидает это отношение. Святой Дух. В 5 главе нам сказано, а надежда не постыжает. Почему? Потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Это 5 стих 5 главы. Таким образом, чтобы наша любовь была без притворства, чтобы наша любовь была непритворна, мы не должны идти на поводу своих капризов, чувств, симпатий и антипатий. А это так тяжело, не правда ли? Ну, когда неприятен тебе человек, ну, ты хочешь его любить, но он тебе просто поперек горла становится. Его поведение, его темперамент, его характер, его привычки, все, что он тебе делает, это неприятно. И с твоей, с другой стороны, ты сам можешь думать, мол, ну, если у меня хорошее настроение, я буду милым. А плохое настроение, то держись, будь осторожен, со мной будет тяжело. Нет, нужно всегда размышлять, осознавать, возвращаться к слову. Итак, из первого стиха. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, применяйте эту великую логику, проверяйте свою любовь в свете истины, пока вы это делаете, ваша любовь будет непритворной». Итак, словами дорогих нам братьев-пуритан из прошлого, мы можем сказать: созерцайте Христа, взирайте на Него, вкушайте Евангелие каждый день, кормите себя. Идите к этому дереву жизни, и пусть оно преображает вас, и вкушайте его плоды. Это плоды Евангелия. Это первый великий принцип, который мы с вами изучили сегодня. Любовь да будет непритворно. Когда мы говорим о любви, у нас очень много песен о любви, не так ли? У нас очень много песен, которые говорят о любви, поют о любви. Но анализируя свое сердце и разум, мы понимаем, что мы так далеки от этой любви. Мы очень далеки от нее, потому что не наполняемся Евангелием. Уповаем на собственные силы, вместо того, чтобы взирать на славу Христа и осознавать свою немощь. Ведь мы сегодня говорили. И я думаю, что вот это важный момент, который мы часто упускаем. Мы думаем, что смотрим, как спортсмены, знаете, которые в тренажерный зал ходят, в зеркало смотрят и любуются своими мышцами. Вот какой я, вот у меня там мышца. Но если не Господь Бог, ты не устоишь. Всегда вот это есть нота осознания. Господи, кто я без Тебя? Ведь это Ты возлюбил меня. И потому во мне эта любовь начинает процветать. Этот поток пробивается, потому что Ты, вот Он соединен с Тобой, с бездонным источником любви. Славным Богом, который дал нам свою любовь, агапе, во Христе Иисусе. А мы слушаем песню Дмитрия Шлитгауэра, как раз таки по тому тексту, который мы сегодня вспоминали. 1 Коринфянам, 13 глава. «Любовь не ищет своего».

0: Радио «Новая жизнь». Любовь в каждом звуке.
1: Друзья мои, двигаемся дальше. Прослушали несколько композиций о великой любви и двигаемся дальше. Итак, первый принцип мы с вами увидели. Любовь да будет непритворна. И мы понимаем, что любовь – это не просто эмоции и не просто привязанность. Это исполнение закона, послушание. Это исполнение и любовь к тому, кто как раз-таки раскрывается. Вы знаете, что в законе раскрывается характер Бога? Это наш Бог не убийца, наш Бог не вор, наш Бог – Бог порядка. Бог, Он истинный, единый, нет ему подобных, только Он достоин всей славы и хвалы. Бог, не желающий чужого, это наш Бог, Бог истины. Итак, мы видим следующий принцип, двигаемся дальше. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Обратите внимание на слова, которые использует Павел. Это второе правило, оно с неизбежностью вытекает из первого. Какова противоположность любви? Это ненависть. И именно этот термин использует апостол. Отвращайтесь от ненависти. Это что значит? От вращения, да, вот как раз-таки, чтобы ненавидеть. Что это значит? Например, когда человек имеет озлобленность, чувствует к нему глубокое отвращение перед злом. Вот ужас перед злом или чувство к злу глубокого отвращения. Греческое слово, которое здесь используется, содержит приставку. И вот эта приставка означает отделение. Он говорит, выражайте отвращение и ненависть, которую вы чувствуете по отношению к злу. А что такое зло? Зло – это не какая-то абстрактная концепция. Зло – это активное противостояние добру. К сожалению, мир, в котором мы живем, мир изо дня в день наглядно демонстрирует нам, что такое зло. Зло – это не просто отсутствие добра, это активное начало. Оно против добра – это зло. Зло ненавидит добро. Зло ведет агрессивную войну против добра. Подумайте о зле в сегодняшнем мире. В развлечениях, в индустрии удовольствий. Разве вы не видите эту активную силу, которая управляет им? Организацию, которая стоит за ним? И, конечно же, людей, которые наслаждаются наживой на нем. Все это зло. И апостол говорит, что вы должны испытывать к этому отвращение. Он использует очень сильное слово. Может даже перевести так. Шарахайтесь от него, как лошадь шарахается от того, чего не понимает и что ее пугает. Знаете, да, когда лошадь резко не стоит все вспрыгивать с места, такая махина, потому что что-то вдруг выпрыгнуло перед ней и напугало. Вот главное, что я хочу подчеркнуть, это чувство, которое он вкладывает в это повеление. Это сильное чувство. Ненависть ко злу. Испытываете к нему крайнее отвращение. Иными словами, он говорит нам, что мы должны не просто не делать злых вещей. Мы должны их ненавидеть. Человек может не совершать греха внешне, но получать от него огромное удовольствие в своих мыслях и воображении. Вот в таком состоянии человек не отвращается от зла. И апостол же призывает нас именно к отвращению от зла. Вы не просто держитесь в рамках закона, избегая поступка. Сама эта вещь должна быть для вас омерзительной. Она должна стать немыслимой. В уме, в воображении, в мыслях, во всех остальных отношениях. Но как к этому прийти? Как обрести способность так относиться к греху? Ведь он нам привычен. Друзья, давайте подумаем еще раз, вот в свете того, что мы сегодня вспоминали. Но ведь нам привычно грех. Он так не пугает нас. Нас от него не тошнит. Порой даже мы думаем, может, в этот раз можно, но немножечко. Ну, немножко утаить. Ну, немножко скрасить. Ну, чуть-чуть не договорить правду. Это грех, это грех, это ложь. Но не так это облегчит жизнь. Не так ли? Ну, немножко. Ничего критичного не будет и так далее. То есть, он не жгет нам пальцы и руки. У нас не горит язык от грубых слов. У нас не болят глаза, когда мы смотрим туда, куда надо. То есть, но Павел говорит нам, чтобы мы как вот шарахались от этого зла, чтобы мы ненавидели его. не просто держались в рамках закона, избегая поступка, но даже в уме, чтобы эта мысль была немыслима в воображении, в представлениях наших, во всех остальных отношениях. Но как к этому прийти? Опять же, это требует глубокого осмысления. Ни один человек никогда не станет отвращаться от зла, пока не поймет доктрину. Снова возвращаемся к первому стиху. Итак, умоляю вас, братья, Божьим милосердием. Вы можете признавать, что определенные вещи – это очень плохо. Они могут вам не нравиться. Вы можете испытывать праведное негодование и писать жалобы. Но если вы просто моралист, а не христианин, зла по-настоящему вы отвращаться не будете. Есть только одно, что может заставить человека отвращаться от зла. Это положительная любовь к Богу. Ничто другое на это не способно. Ничто. Теперь смотрите, какая картина. Вы представляете себя христианином, да? Но как только идет речь о Боге, для вас это скучно. Молитва – это рутина, которой надо. Ну, надо. Читать Библию – ну, надо. У тебя нету богопознания. Что тебя будет вот переполнять? Как кто-то говорил, у нас говорят, клин клина вышибается. А, это Джон Пайпер вроде говорил. Так какой же должен быть клин, чтобы выбить удовольствие грехом? Выбить упование на свои силы, ложное упование. Вместо этого переключиться на Бога, возненавидев всякое зло. Чтобы для нас это было отвратительно и мерзительно, любая злость, любое зло в мышлениях, в воображении, в поступках и так далее. Это положительная любовь к Богу. Это Божья любовь. Это восхищение самим Богом. Но если этого нет, друзья мои, то что поможет вам? Что избавит вас? Что наполнит ваше сердце привязанностью к добру и ненавистью ко злу, как не Евангелие, торжествующее в Божьей любви в вашем сердце. Именно поэтому мы говорим, проповедуйте себе Евангелие, утверждайтесь в Евангелии. Иначе невозможно, чтобы вы были освобождены от этого. Вы никогда не поймете природу зла, пока не постигнете хотя бы отчасти учения о святости Бога. Потому что зло – это полная противоположность святости. И вы осознаете, чем на самом деле является зло только тогда, когда вы видите, чем оно является во вселенной Бога. Когда вы думаете о святом Боге, который сотворил совершенный мир. И увидел этот мир и говорит: «О, весьма хорошо, весьма хорошо». Бог сотворил все прекрасно. А потом туда вторгается эта скверна. Вот что заставляет нас испытывать к ней отвращение. Я хочу, чтобы вы подумали. Давайте вместе поможем этому себе. Представьте этот мир. Совершенный мир. Мир, в котором нету недостатка. Счастливые дети. Счастливые родители. Нет болезней. Нет проклятия. У людей, занимающихся хозяйством, нету сорняков в огороде. Нет убийства, страха, что украдут, что заберут, что обманут. Нет ничего, это не какое-то скверное зло. Нету. Любовь, мир, нежность. Один другого обгоняет в служении другому. Не успел подумать, а тебе уже, за тебя уже все сделали и помогли. Мы же договорились и все поможем тебе, не переживай. И переживания-то и нет вовсе. И тут вторгается все это, вся эта нечисть, от которой вы сегодня страдаете. Ваши близкие, ваши родные, весь этот мир. Все это из-за того, что эта греховная скверна вошла в этот мир. И хорошо весьма было нами утрачено. Земля была проклята за грех Адама, за наш грех. Вот в Псалмах мы читаем вот это величайшее описание Божьего творения. Если не ошибаюсь, Псалом 104. Там описывается величие Божьего творения. Описывается, как Бог все чудно сотворил. Как Он торжественно все создано им. Вспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды, и уст Его. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Вы, семя Авраамова, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он Господь, Бог наш, по всей земле суды Его. Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедал в тысячу родов, которое завещал Аврааму и клятву свою Исааку, и поставил то Иакову в закон и Израилю в завет вечный, и говоря, тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего. И дальше описывается история Израиля. Потом 103-й псалом. «Благослови, душа моя Господа! Господи Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славой и величием! Ты одеваешься светом, как ризу, и простираешь небеса, как шатер! Ты устраиваешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоею колесницу, шествуешь на крыльях ветра! Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими огонь пылающий! Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки! Бездную, как одеянием, покрыл Ты ее, на горах стоят воды!» И описывается, что Бог положил пределы океанам, источники долины текут и полностью покрывают землю. Также птицы небесные среди ветвей деревьев издают голос. Бог напояет, взращивает, произращает траву. И вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает его лицо, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Насыщаются древа Господа, кедры. Бог все чудно прекрасно делает. Он все творит, все эти многочисленные дела. Все, что Он творит, Он делает это славно. Но потом в конце говорится: «Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есть, да будет благоприятна Ему песнь моя, буду веселиться о Господе». И последний стих. Гимн завершается удивительными словами: «Да исчезнут грешники из земли и беззаконных, да не будет более». Благослови, душа моя Господа, аллилуйя. Вы задавались вопросом, почему вдруг, внезапно, торжествуя, наслаждаясь этим творением, говоря о Божьем величии, он заканчивает тем, что «да исчезнут грешники из земли, и беззаконных да не будет более». Почему внезапно он говорит об этом среди описания природы? Потому что он созерцал славу, совершенство и чудо Божьего мира, а затем он увидел жадного грешника, извращающего эту славу, и он говорит: «Уберите это! Отвратитесь от этого! Этому здесь нету места! Это портит весь шедевр!» И заметьте, вы ведь, наверное, наверняка знаете, Библия полна таких контрастов. В Библии таких контрастов предостаточно. Псалом 96, 10. «Любящие Господа, ненавидьте зло! Они неразделимы! Если вы искренне любите Господа, вы будете ненавидеть зло! И не потому, что пострадаете, если совершите его. И не потому, что люди вас осудят. Это уровень человеческой морали. Я это делаю, потому что на меня же посмотрят. На меня же что-то могут сказать. Нет, а потому что вы видите грех в свете Бога. А теперь посмотрите на Бога Святого в свете Писания и поставьте рядом грех и мерзость. Каково это? Сочетается? Абсолютно нет. Уберите это отсюда. Этому здесь места нет. Амоса, 5 глава, стих 15. «Возненавидьте зло и полюбите добро. И восстановите у ворот правосудие», призывает пророк. 1 Петра 3, 10, 11. «Ибо кто хочет любить жизнь и видеть добрые дни, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему». Иуда 23 стих, 1 глава. «А других страхом спасаете, исторгая из огня, гнушаясь даже одежду, которая осквернена плотью». Итак, человек, который любит Бога, обязан ненавидеть зло. И я хочу, чтобы вы четко понимали, чем больше мы знаем Бога и любим Его, тем сильнее будет наша ненависть ко злу. Чем больше ты любишь Бога и ты восхищаешься им, тем ты больше будешь ненавидеть все, что атакует эту славную личность, его красоту. Мы не будем просто хорошими моральными людьми, которые удерживаются от определенных поступков. У нас с вами будет активная ненависть к нечестию. Потому что мы поймем реальную жизнь. Мы не будем играть в общий такой бал абсурда. Нет, нам дана заповедь быть подобными самому Богу. Сам Всевышний говорит: «Будьте святы, ибо я свят». Помните, что сказал пророк Аввакум, обращаясь к Богу? Он говорит: «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение ты не можешь». Подумайте о великих контрастах во втором послании к Коринфянам, 6 глава. Что общего у праведности с беззаконием? Что общего, скажите мне, у света с тьмой? Между ними нет ничего общего. Почему? Потому что это вечные противоположности. И апостол призывает нас: «Отвращайтесь от зла, потому что вы любите Бога цельным сердцем и без притворства». Нам не просто дали список запрещенных вещей, как часто христианство сводит к убогим формулам: «Если ты стал христианином, ты не делаешь это, и третье, и пятое, и десятое. Ты то не делаешь, ты туда не ходишь, этого не делаешь. Но ты же христианин». Все эти списки могут быть правильными, но подход остается законническим. Вот в сфере же любви мы смотрим на вещи в сфере святой природы Бога. Очень важно. Вот уберите сейчас святую природу Бога и начните рисовать любовь. Какая она? Ну, это любовь, это чувство такое теплое, приятное, когда тебе хорошо, несмотря ни на что, тебе нравится и так далее. Вы можете исказить понимание любви просто до неузнаваемости. До такой неузнаваемости, что это будет не любовь вовсе, а на самом деле ненависть. Поэтому нам нужно знать истину Божьего Слова. В сфере любви мы смотрим на вещи в свете святой природы Бога. И очень важно, в свете Евангелия, то есть в свете Его любви к нам, в свете того, что Он сделал для нас своей благодатью, в свете того, что Отец отдал драгоценнейшего Сына, единственного неповторимого, который в славе своей превосходит миллиарды, бесконечности разных планет, как наша, и чтобы они были заполнены людьми, мы не сможем перевесить Его славу и красоту. Иисус ценнее всех нас вместе взятых, в миллиарды перемножены на вечность. Такого, как Он, нет. Мы всего лишь творение. Можно вместо нас камней взять и создать детьми своими. А Иисуса не создашь. Он не сотворен, Он вечный Бог. Он в достоинстве выше всего в этом мире. Он Бог-Сын. Но Отец отдает совершенное сокровище ради нас, того незаслуживающих. Друзья мои, как же грех нас сделал такими глупыми? Как так? Когда мы берем и обесцениваем эту вечную любовь и меняем ее на мелкую ложь этого мира. Но истинная любовь к Богу должна поднять вас на ту высоту, где вы смотрите на грех так же, как смотрит Он, и отвращаетесь от этого греха. Ваша природа преображается. Вы новое творение во Христе, и с каждым отношением, с каждым соприкосновением славы и истины Божьей вы преображаетесь, и у вас все больше, в принципе, больше должно быть отвращения ко греху. Итак, первая сторона, да, принципа «отвращайтесь от зла» — это сильная ненависть. Своего рода, как будто бы ты аж отпрыгиваешь, отдергиваешь свою руку, как будто это была розетка с током. Но с другой стороны, прилепляйтесь к добру. Это тоже интереснейшее слово. Когда прилеплиться, знаете, вот что такое «прилепились они друг к другу»? Вот слово «прилепляйтесь» в оригинале означает «взять два куска дерева и склеить их между собой клеем». Вот что значит «прилепляться». Приклейте себя к добру. Прицепите себя к нему так прочно, чтобы если оторвать от вас добро, то пришлось оторвать вместе с вашим сердцем. Вот оно. Прицепите себя к нему так прочно, чтобы вас невозможно было оторвать. Просто-напросто невозможно. Давайте мы сделаем еще одну музыкальную паузу и потом перейдем с вами к завершению. А мы слушаем песню «Понять любовь».

Итак, дорогие мои, продолжаем дальше. Подходим к завершению нашего эфира в этом часе. И позвольте мне сейчас как раз-таки подвести нас к итогу нашего размышления сегодня. Напомню, мы изучали 9 стих. Всего лишь 9 стих Римлянам 12 глава. Но какая глубина открывается нам? Невероятно. Мы видим с вами призыв, два принципа. Любовь да будет непритворна, раз. И отвращайтесь зла и прилепляйтесь к добру, два. Отвращайтесь зла мы разобрали. Прилепиться к добру – это как вот два куска дерева склеились намертво. Вот оно, прилепиться. К чему прилепиться? Прицепите себя так прочно к добру, чтобы невозможно было оторвать. А что такое доброе? Это то, что является добрым в очах Господа. Вот два фундаментальных принципа, управляющих всем поведением христианина. Вы видите, что мы находимся в сфере, которая полностью далека от банальной морали и этики. Это не пассивный взгляд. Заметили, это активный взгляд. К чему мы призваны? Так это именно мы призваны к страсти. К страсти по святости. К страсти по истине. Если вы воспринимаете христианскую жизнь и заповеди Божьи как нечто тяжелое, суровое и узкое, и иногда испытываете искушение все бросить, это потому, что вы ничего не знаете о Боге и Его любви. Вам нужно не напоминание о заповедях, а напоминание о самом Боге, Его святой природе. Вам нужно это. Вам нужно вкушать, кто Он такой. Вы верите Божьему Слову, так вкушайте Его истину. Он откроется вам. Он расскажет вам о себе в своем Слове. И вы верою увидите. Если не поверите, не увидите. Именно верой открываются наши духовные глаза. Верою мы видим, верою созерцаем, верою вступаем в эти правовладения и наследства. Верою. И мы видим Его святую природу. Мы видим Его любовь к нам. К нам, тем, кто заслуживает самого настоящего наказания и ада. Он призывает нас к страсти. Вы сгораете от страсти служить Богу, который сделал для вас так много через своего дорогого сына, который не пощадил его, но предал за всех нас. И вы выражаете ему свою благодарность, делая все возможное, чтобы ему угодить. Обратите внимание, что это повеление, которое мы должны исполнять. Святость – это не то, что делается за вас. Учение, которое говорит «отпусти все и предоставь делать Богу», прямо противоположно этому. Здесь дано повеление: любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Повелительное наклонение. Вы должны делать это сами. В этой жизни не существует так называемого абсолютного освящения, полученного одномоментно, потому что это постоянный призыв. Это постоянное повеление. Вы не можете внезапно избавиться от всей греховной природы за один пережитый опыт. Нет. Это заповедь, которую вы должны продолжать исполнять и слушаться. Конечно, друзья, чтобы вы не напутали, когда вы соприкоснулись с Христом и уверовали в Него, мы знаем, что и убеждены, и нас Слово Божие убеждает. Тот, кто в союзе с Иисусом, Иисус в своей великой милости покрыл его своей праведностью, взял его рабские одежды и одел на себя, и там все пригвоздил на кресте. Там все наше обвинение, все эти томы наших обвинений и преступлений, которые мы совершили, там все пригвождено, и весь суд излит на Христа. Все. Как в одном из стихов мы читаем, «Не может праведный судья, помимо той цены великой, уплаты требовать с меня. Если Иисус оплатил, второй оплаты не требуется». И слава Богу, слава Господу за это. Но также, слава Богу, что нам сказано, как мы можем это исполнять. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Поразмыслите над доктриной, дорогие. Если вы хотите знать, как жить, начинайте не с практики. Многие говорят, давайте практику, что там, что куда делать, куда идти, что нести, что купить, что продать. Начинайте не с практики, а с истины. Вот она практика. Все больше убеждаюсь. Богословие, доктрина практична, она меняет твой разум, а с этого все начинается. Не думайте, что руки все определяют, твои поступки твоих мышц, все из головы идет. Если вы хотите знать, как жить, начинайте не с практики, а с истины, из богословия. Помните, парализованный человек, что он мог сделать? А Иисус говорит, прощаются тебе грехи.
Какие грехи? Он даже двигаться не может, он парализован. А грешит. Грехи его сердца, грехи его мысли, разума. Поймите это, друзья мои. Поймите истину, поймите Евангелие. Усвойте это. Усвойте, что это означает в терминах Божьей любви к вам. Тогда вы увидите, как велика любовь, которая изливается в ваше собственное сердце. Дух Святой придет и изольет любовь Божию в ваше сердце. И наполнены этой любовью вы больше всего на свете. Знаете, что захотите? Богу угождать. Захотите угождать своему благодетелю, тому, кто вас возлюбил, соблюдать его заповеди. Они больше не будут для вас тяжкими. Вы будете ненавидеть зло и прилепляться намертво, приклеиваться к тому, что является добрым и угодным в очах вашего любящего Господа. И главная цель человека, помните, прославлять Бога и вечно наслаждаться им. Друзья мои, на этом с вами прощаюсь. Да будет вся слава нашему Господу. Мы благодарим нашего Небесного Отца за это великое, славное и чудесное спасение. Хотя ведь мы ведь не были достойны войти в эту сферу славы. Он простил нас, очистил нас и за нас отдал своего Сына. Пусть же прославится нас Господь, и чтобы мы были истинными последователями пути, несмотря на безумие современного мира. Да помилует наш Господь, и пусть Его любовь изливается в наши сердца, а через нас в этот мир. Проповеди Евангелия и жизни для славы Иисуса Христа. Дорогие мои, с Господом! Это великий Господь, и Он достоин каждой секунды вашей жизни, вашего преданного сердца. И в жизни, и в смерти, и в вечности Он пребудет с нами. Аминь. С Господом!

0: Христос пришел в мир, чтобы спасти грешников, из которых я первый.
1: Послание к римлянам, глава 11. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я израильтянин от семени Авраамова из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиле, говоря: «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом». Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано: «Бог дал им духа усыпления, глаза которыми не видят и уши которыми не слышат, даже до сего дня». И Давид говорит: «Да будет трапеза их сетью, тенетами и петлёю в возмездие им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбён навсегда». Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их – богатство миру, и оскудение их – богатство язычникам, то тем более полнота их. Вам говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их – примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь: «Ветви отломились, чтобы мне привиться». Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано: «Придет от Сиона избавление».

0: избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию – возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвание Божие непреложны, как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь.
1: Евангелие на радио «Новая жизнь».

Джон Райл. О пользе вечери Господней. Давайте уясним для себя, что вечеря Господня была дана не за тем, чтобы служить средством для нашего оправдания или обращения. Никогда не предполагалось, что посредством таинства будет дарована благодать тем, кто еще не обрел благодати, и дано прощение тем, кто еще не прощен. В вечере Господней невозможно получить то, чего недостает не раскаявшимся перед Богом и неверящим в Господа Иисуса Христа. Это таинство для кающихся, а не для тех, кто не раскаялся, для верующих, а не для тех, кто не верит, для обращенных, а не для тех, кто не обратился. Необращенный, который мнит, что способен найти короткий путь на небеса через таинство, не пройдя по исхоженной дороге покаяния и веры, однажды обнаружит, что полностью обманут. Вечеря Господня задумана, чтобы приумножить и поддержать благодать, которой человек уже наделен, а не наделить благодатью того, кто ее вовсе не имеет. И уж, конечно, никогда не предполагалось, что это таинство должно примирить нас с Богом, оправдать или обратить. Самая простая польза, которую чистосердечный причастник может ожидать от вечери Господней, это укрепление и обновление наших душ. Более ясное понимание Христа и Его искупительной жертвы, более ясное понимание служений, которые Христос исполняет как наш посредник и ходатай, более ясное понимание того полного искупления, которого Христос достиг своей заместительной крестной жертвы, более ясное понимание нашего полного и совершенного принятия Богом во Христе. Новые причины для глубокого раскаяния в грехе, новые причины для живой веры, новые причины для праведной, преданной жизни в уподоблении Христу. Вот чего с уверенностью может ожидать верующий, приступая к Господнему столу. Тот, кто ест хлеб и пьет вино в правом расположении духа, приближается к Христу и чувствует, что узнает Его больше и понимает Его лучше. Благодаря этому хлебу и этому вину такой человек кается искренне, верит крепче, познает глубже, укрепляется в обыкновении жить праведно. Такой человек лучше осознает присутствие Христа в своем сердце. Вкушая хлеб с верой, причастник лучше осознает приобщение к телу Христову. Принимая вино с верой, он лучше осознает приобщение к крови Христовой. Он яснее понимает, что для него значит Христос и что Он значит для Христа. Он полнее понимает, что значит быть единым со Христом и Христу быть единым с Ним. Он чувствует, что корни его духовной жизни напоены водой, что действие благодати в его сердце не прекращается, усиливается и приумножается. Все это может казаться и звучать для обычного человека глупостью, но для истинного христианина – это свет, здоровье, жизнь и мир».

0: Молитва пуритан.
1: Господи Иисусе, дай мне искренне каяться пред Тобою, сознавать ужас греха и трепетать при его приближении. Помоги мне хранить непорочность, убегать от греха и, ревнуя о святости Твоей, решить для себя, что сердце мое будет принадлежать Тебе единому. Даруй мне более глубокое доверие, дабы я потерял себя, чтобы найтись в Тебе, земле покоя моего, источнике существа моего. Даруй мне глубинное познание Тебя самого, как Спасителя, Наставника, Господа и Царя. Дай мне больше духовной силы в уединенной молитве, дай вкушать больше сладости Слова Твоего и дай тверже держаться истины Его. Дай больше святости в речах, помышлениях, действиях и не попусти мне искать нравственного совершенства без Тебя. Проводи на пажите души моей глубокие борозды, великий Господь, небесный пахарь, дабы существо мое было обработано землей, дабы благодать распространила свое действие на все мое естество и корнями своими глубоко укрепилась в нем. Доколе Ты единый не изобразишься во мне, доколе Твоя красота не будет сиять золотом, как летняя жатва, доколе Твои плоды во мне не будут подобны осеннему изобилию. У меня нет иного наставника, кроме Тебя, иного закона, кроме Твоей воли, иной радости, кроме Тебя самого, иного богатства, кроме того, что даруешь Ты, иного блага, кроме того, что Ты по благословению Своему не спосылаешь, иного мира, кроме того, что Ты даешь. Я ничто, и становлюсь чем-то только благодаря Твоему действию. У меня нет ничего, кроме того, что я получаю от Тебя. Я могу быть только тем, во что облекает меня благодать. Взыщи глубины сердца моего, о драгоценный Господь, а потом наполни меня до избытка водою живой».

0: откровение Иисуса Христа. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко.
1: Работа Господа в церкви. Джон МакАртур. Сегодня мы начнем с того, что рассмотрим первые три главы книги Откровения. Я думаю, для нас очевидно, что мы живем в тяжелые времена. Для некоторых людей это страшные времена. Это важное время для нас, чтобы внимательно взглянуть на церковь. Какой будет наша церковь? Действительно, мы являемся инопланетным собранием на враждебной земле. Но это тот мир, в котором изначально родилась церковь. В 9 стихе он представляется не как апостол Иоанн, не как ученик Христа, но он представляется как ваш брат и соучастник в скорби. Церковь с самого начала существовала в крайне языческом мире. Церковь в Иерусалиме, конечно, была окружена отступническим иудаизмом, но церковь в языческом мире находилась посреди язычества. Христиане были врагами мира, как их определил бы мир. Началось преследование. Практически все апостолы были отвергнуты. Большинство из них приняли мученическую смерть. Верующие ранние церкви были замучены, и это продолжалось в течение нескольких столетий. С самых ранних дней жизни церкви она находилась в эпицентре скорби. Это, по общему признанию, ослабевало и распространялось в западном обществе. Но церковь может вновь вступить во времена, мало чем отличающиеся от времен Нового Завета. Поэтому это очень важный текст для нас. Первые три главы книги Откровения. Начиная с 4 главы, нам даны видения будущего. Но в 1, 2 и 3 главах нам даны инструкции в настоящем времени. Первая глава – это вступительное видение в книге Откровения. Видение Христа в Его Церкви. Это видение применимо и в настоящее время. Затем главы 2 и 3 содержат послания, которые наш Господь дал для Своей Церкви в разгар язычества. Это для нашего наставления, ободрения и для нашей мотивации в то время, когда мы так отчаянно в этом нуждаемся. Легко впасть в уныние из-за состояния окружающего нас мира и враждебности по отношению к христианству, враждебности к Библии и к Евангелию. Легко впасть даже в депрессию из-за подобных вещей. А потом вы добавляете ко всему этому довольно удручающее состояние так называемой церкви, где могут царить хаос и неразбериха. Истинное благочестие, ясное Евангелие, здравое учение встречаются редко. Трезвое поклонение, его трудно найти, эгоизм даже в церкви. Мирское доминирует не только над многими прихожанами в церкви, но и над многими лидерами в церкви. Верные пасторы и верные верующие смотрят на все это с удивлением. Чего ожидать церкви в будущем, когда враждебность усиливается, когда все больше и больше люди видят в христианстве чужеродного врага, когда они начинают издавать законы, противоречащие тому, во что мы верим? Что должна делать церковь? Как мы должны реагировать? Мы возвращаемся к книге Откровения, чтобы узнать, что наш Господь делает в своей церкви из первой главы, и что наш Господь должен сказать своей церкви, вторая и третья главы. Церкви – трудные времена. Когда мы смотрим на церковь, мы хотели бы всего самого благородного. Мы хотели бы, чтобы церковь была искренне во Христе, действительно приносящими плоды ветвями на языке Иоанна 15 главы. Мы желаем, чтобы верующие в церкви ходили в духе, чтобы они испытывали силу Святого Духа для преодоления искушений, испытаний и греха. Мы хотели бы, чтобы церковь была сильной и чистой в святости. Мы хотели

хотели бы, чтобы церковь ясно понимала, что она находится под властью, царствующей властью Христа, распространяемой через Священное Писание. Мы хотели бы видеть церковь послушной Писанию и, следовательно, освященной Писанием, здравой в учении, здравой в поведении. Мы хотели бы видеть церковь благочестивыми мужчинами и женщинами, которые подают пример во главе с благоподобием Христу. Мы хотели бы, чтобы церковь могла противостоять обману и хитростям сатаны, будучи защищенной ясным пониманием истины и проницательностью. Мы обеспокоены тем, чтобы церковь ясно являла сияющую славу Божью, чтобы святая слава проявлялась в церкви. Это желание не только каждого верного пастыря, но и каждого верного христианина. Мы смотрим на церковь и задаемся вопросом, может ли когда-нибудь наступить время, когда таким было бы свидетельство церкви? Это очень основополагающее желание для каждого верного пастора, и я знаю для всех вас. Тогда нам нужно по-новому взглянуть на то, кем мы должны быть, и на то, чего мы должны придерживаться в церкви, живя в окружении посреди язычества. И для этого мы рассмотрим вторую и третью главы. Но прежде чем мы перейдем к этому, мы должны взглянуть на первую главу и увидеть, что Господь делает в своей церкви. Первая глава – это работа Господа в Его церкви. Главы 2 и 3 – слово Господа к церкви. Работа Господа в церкви и слово Господа к церкви. Итак, сегодня мы рассмотрим первую главу. Что Господь делает в своей церкви? Это для нашего ободрения, чтобы знать, что Господь не оставил нас, что Он не потерял контроль ни над своей церковью, ни над этим миром, если уж на то пошло. Это очень утешает верующих, переживающих трудные времена, что определяло раннюю церковь. Эта книга Откровения была вдохновлена Святым Духом и дана через апостола Иоанна в последние десятилетия первого века, когда церкви переживали усиление преследований. К этому времени все апостолы были мертвы, за исключением Иоанна. Верующих убивали. И это еще не все. Церкви начинали отступать, оставлять свою верность Христу. Это очень трудное время. Сам Иоанн, последний живой апостол к этому времени уже старик, был сослан как преступник на остров, предназначенный для тюрьмы. Это, можно сказать, мрачное время в жизни церкви, тяжелое время. Иоанн сослан, говорится в 9 стихе, на остров, называемый Патмос. И почему? Какое преступление он совершил? Из-за Слова Божьего и свидетельства Иисуса. Провозглашать Слово Божье и свидетельствовать о господстве Иисуса Христа было преступлением. Это было преступление. За это преступление он был сослан на преступный остров. Вот где мы находим его, когда он получает книгу Откровения. Начиная с 9 стиха, Иоанну приходит его первое видение. Он находится на этом острове в качестве пленника. В 10 стихе он говорит: «Я был в духе в день воскресный, и я услышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что ты видишь, напиши в книгу, и пошли это семи церквям, находящимся в Асии, в Ефес и Смирну, Пергам и Фиатиру, в Сардис и Филадельфию и в Лаодикию“. Затем я повернулся, чтобы увидеть голос, который говорил со мной. И, обернувшись, я увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников подобного Сыну Человеческому, одетого в падир и опоясанного по персям, то есть на груди, золотым поясом. Голова его и волосы были белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, ноги его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум многих вод.
Он держал в деснице 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч. И лицо его было, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я первый и последний, и живой, и я был мертв, и вот я жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши то, что ты видел, и то, что есть, и то, что будет после сего. Тайна 7 звезд, которые ты видел в деснице моей, и 7 золотых светильников есть сия. 7 звезд – это ангелы, посланники 7 церквей. А 7 золотых светильников, которые ты видел, суть 7 церквей». Это поразительное открывающее видение в книге Откровения. Эта книга представлена в 1 главе 1 стихе как откровение Иисуса Христа. Вся книга – это откровение Иисуса Христа, одно откровение за другим о славном Христе. Это первое видение, первый сверхъестественный проблеск в невидимое царство духовной божественной реальности. И то, что мы только что прочитали здесь, изображает Христа, движущегося в своей церкви. Есть 7 золотых светильников, которые, как утверждается в 20 стихе, являются 7 церквями. Это Христос, который движется и действует в своей церкви. И это поучительно до такой степени, что в Священном Писании нет другого текста, который давал бы нам более полное представление о том, что Христос делает в своей церкви. Не только среди 7 церквей в Малой Азии, которым непосредственно была дана книга Откровения и конкретное послание, но и всей его церкви. Это говорит нам о том, что даже в разгар скорби, в разгаре гонений, в разгаре бед, даже когда самих апостолов и проповедников сажают в тюрьму и наказывают, Господь все еще эффективно участвует, действуя в своей церкви. Он работает в своей церкви. Итак, мы видим, что сам апостол представляет себя, говоря 3 раза «Я Иоанн» в 9 стихах. Он так потрясен этим удивительным опытом откровения, которое ему дается, будучи, скорее всего, вновь пораженный своей привилегией. А затем он называет себя братом и соучастником в страданиях. Почему? Потому что он пишет не как тот, кто обладает властью, но пишет как тот, кто является свидетелем. Он пишет как свидетель этих невероятных откровений Господа Иисуса, которые проходят через всю книгу Откровения. Он – искупленный человек. Он в царстве. У него непоколебимая вера. Он отмечен терпением. Но он находится в эпицентре преследований. У этого возлюбленного апостола были все основания, чтобы по-настоящему впасть в депрессию. Он дожил до того, чтобы увидеть разрушенный Иерусалим. Он был разрушен по меньшей мере за 20 лет, может быть, за 25 лет до этого. Он лежал в руинах. Это было далеко от надежды учеников на то, что Господь принесет царство. Вместо установления царства, на которое все они надеялись в Иерусалиме, Иерусалим был полностью разрушен. Храм был превращен в руины. Камня не осталось на камне. 100 000 убитых евреев. А затем римляне прошли маршем по земле Израиля и буквально уничтожили население 985 городов и деревень. Резня – это своего рода сатанинский геноцид, и в то же время это Божий суд. Надежда на установление Израиля – как царствующей нации, надежда на установление царства, надежда на установление славы Мессии давно ушла. Давно ушла. Иоанн пережил своих собратьев-апостолов. Они систематически уничтожались самым жестоким образом. И теперь он сидит на скале в Эгейском море, шириной около 8 километров и длиной около 16 километров. Он был пастором и лидером церквей Малой Азии,
которые по местоположению были бы похожи на современную Турцию. Там было основано 7 церквей. Первая в Ефесе, и из Ефеса были основаны остальные 6 церквей. Но за годы, прошедшие с момента их основания, трагедия охватила 5 из этих церквей. Ефес покинул свою первую любовь, и сам Господь пригрозит закрыть ее. Пергам стал идолопоклонническим и безнравственным, и Господь собирается прийти и сразиться с этой церковью. Фиатира пошла на компромисс с язычеством, с грехом, с мирской суетой, и была на грани осуждения со стороны главы церкви. Церковь в Сардисе мертва. Церковь Лаодикии тошнотворная. Она вызывала у Господа такую тошноту, что Он хотел ее вырвать. 5 из 7 церквей находятся в плачевном состоянии. Я был на Патмосе, одном из самых интересных мест, где я когда-либо бывал. Это скала размером 16 на 8 километров в форме полумесяца, с видом на природную гавань, обращенную на восток, примерно в 60 километрах к западу от Милета, Эгейское море, на побережье Малой Азии, к юго-западу от Ефеса. Изгнание на отдаленные острова было обычным римским наказанием. И этот маленький остров был среди, как говорят историки, 50 таких островов, выбранных для исправительных колоний. Ранняя традиция гласит, что Иоанн был сослан туда, что всегда включало в себя потерю всей собственности, всего имущества и всех гражданских прав. Предание гласит, что он был сослан туда во время гонений Домициана. Ему было около 90 лет, и его сослали туда не просто сидеть, а сослали туда работать в каменоломнях, работать в шахтах, выкапывать, долбить скалы. Поскольку Иоанн был самым ненавистным христианином, потому что он был лидером христиан, последним оставшихся в живых апостолом, и, следовательно, его преступление было самым тяжким. Изгнание для Иоанна означало каторгу, несмотря на то, что ему было 90 лет. Историк сэр Уильям Рамзи говорит, что изгнанию Иоанна предшествовало бы бичевание, отмеченное вечными цепями, скудной одеждой, недостаточным количеством пищи, сном на голой земле, темной тюремной пещерой и работой под ударами кнута. По сей день, если вы отправитесь на Патмос, вас отвезут в традиционное место, где, как считается, Иоанн получил видение откровения. Об этих традициях мы не всегда можем знать, но если они достаточно старые, они, вероятно, довольно точные. Существует такая же старая традиция пещеры, в которой Павел был на острове Мальта. Это тоже старая традиция. Это был остров для преступников. Преступление Иоанна – это непоколебимая верность Слову Божьему и свидетельству Иисуса. Это может повториться опять. Гнев нечестивых привел Иоанна на это место. Однако Патмос, преследующего Рима, внезапно стал дверью к самому возвышенному и славному общению, которое когда-либо было у любого человека с Богом. Обреченный на скалу изгнания, апостол воспарил на крыльях пророческого откровения к самому престолу и славе Бога и Христа. Будучи отгороженным от мира, он путешествовал по небесам. С человеческой точки зрения это была мрачная перспектива. Все закончилось для него иначе, чем он ожидал. Было ли у него будущее? Было ли у церкви будущее? Было ли будущее у Евангелия? Книга Откровения дана Иоанну, чтобы сказать ему, что есть будущее. Есть будущее. Кульминацией будущего, как говорит 7 стих 1 главы, является то, что Иисус Христос грядет с облаками, и всякое око увидит Его, даже те, кто пронзил Его, и все племена земли
будут оплакивать его. Так и должно быть. Аминь. История еще не закончена. Иисус не был побежден. Он придет снова. Иоанн, записывая это, понимает грядущее утешение. Посмотрите на 4 стих. «Иоанн семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть, был и грядет, и от семикратного Святого Духа, находящегося перед Его престолом, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец, прототокос, превосходный из мертвых, владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава, владычество во веки веков. Аминь». Затем он начинает: «Се он грядет с облаками». Что вызвало всю эту хвалу в начале, так это то, что он сядет и будет записывать все эти удивительные откровения. Итак, когда мы подходим к этой вступительной главе, первое видение действительно утешает нас. Посмотрите на 10 стих. «Я был в духе в день Господень». Хорошо. Что он имеет в виду, говоря «в духе»? Это просто способ сказать, что это не было обычным человеческим опытом. Это не было его выдумкой. Это не было просто его воображением. Иоанн был приведен Святым Духом и наделен силой для таких переживаний, которые были далеко за пределами обычных человеческих осязаний и чувств, за пределами зрения, за пределами обоняния, за пределами осязания, за пределами вкуса и за пределами слуха. Он был буквально перенесен в другое измерение, как Иезекииль, как Исаия, как Петр в Деяниях 10 главе и как Павел. Видение не объясняется никакими человеческими явлениями. Это Господь, открывающий сознание человека к Царству Божественного. Он сверхъестественным образом переносится в Божественный мир. Он не спит, это не сон, он бодрствует. Но ничего из этого не воспринимается ни одним из его человеческих органов чувств. Существует ясность в его видениях, потому что он видит реальные образы. Есть ясность толкования и понимания, которые приходят к нему в другом измерении. Просто так случилось, что это произошло в воскресный день, первый день недели. Церковь совершала богослужение в первый день недели с тех пор, как воскресший Господь вышел из могилы. На Патмосе было воскресение. Когда он говорит: «Я услышал позади себя громкий голос, подобный звуку трубы, пронзительный, сверкающий звук трубы». Он сказал: «Я это слышал». Повествование о даровании закона. Библия говорит, что были громы и молнии, и густое облако на горе, и голос трубный был чрезвычайно громким. Когда утром начиналась служба в храме, каждый день открывалась большая дверь, и раздавался звук трубы. Когда наступал юбилейный год, об этом возвещала серебряная труба. Однажды в будущем тишина гробниц будет нарушена, и рассеянные дети Божьи по всему земному шару соберутся в славу. Это будет голос архангела и труба Божья, которые вызовут их из могил. Зазвучат трубы, и мертвые воскреснут. Голос Божий повелевает подобно трубе. Это пронзительный, проницающий громкий звук. На протяжении всей книги Откровения вы слышите эти громкие звуки, похожие на звуки трубы. В 5 главе 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 19 и, конечно же, здесь, в 1 главе, делаются громкие объявления. Это не просто труба, это звук, похожий на трубу. Это звук, который исходит не от инструмента, а от самого Господа. Говорит воскресший, прославленный Господь Иисус Христос. Иоанну повелевают писать. Голос говорит ему, голос Господа. «То, что ты видишь, напиши в книгу и пошли церквям. В Ефес, Смирну, Пергам, Фиатиру,
Сардис Филадельфию и Лаодикию. Свиток, папирус, библион. Запиши это. После каждого видения в Откровении есть 12 видений. После каждого видения есть команда. Запиши это. За исключением 10 главы 4 стиха, где сказано «скрой», то есть «не пиши». Остальные видения запиши их. Запиши их 7 раз. На Патмосе не было копировального аппарата. Напиши это 7 раз. Иоанн записал книгу Откровения 7 раз. Церкви уже упоминались. 7 церквей, как читаем в 1 главе 4 стихе, которые буквально следовали почтовому маршруту Малой Азии. Древний почтовый маршрут начинался в Ефесе и проходил через все отмеченные города, заканчиваясь в Лаодикии. Каждый из них имел свой собственный почтовый округ и был его центром. Порядок расположения этих городов указывает маршрут, по которому будут следовать посланники. Там было 7 посланников. Они названы в 20 стихе. Они будут пасторами из этих 7 церквей. Каждому из них давали по экземпляру книги Откровения. И они отправлялись в путь. И один из них высаживался в Ефесе, следующий в Смирне, следующий в Пергаме, следующий в Фиатире, следующий в Сардисе, следующий в Филадельфии и последний добирался до самой Лаодикии. И хотя каждая из 7 церквей получила полную книгу, они также нашли в книге конкретное письмо к этой отдельной церкви, и мы рассмотрим их во 2 и 3 главах. Итак, первое, что приходит к Иоанну, это голос, пронзительный, проницательный голос. Голос самого Господа, говорящий ему записать книгу Откровения 7 раз и распространить среди этих 7 церквей, так как эти послания будут обращены к ним. Это подводит нас к 1 главе 12 стиху, где Иоанн говорит, что он обратился, чтобы увидеть, чей это голос был. Голос, подобный трубе, который говорил с ним. Голос Господа был не как взрыв, но как трубный звук. Слова даны в 11 стихе. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною. И обратившись, я увидел 7 золотых светильников». Иоанн повернулся, и что же он увидел? Он видит видение прославленного Сына Божьего, голос воскресшего славного Христа. И он видит не только Христа, он видит его посреди 7 золотых светильников или подсвечников, как говорится во всех переводах. В 20 стихе говорится, что 7 золотых светильников представляют 7 церквей. Светильники в древнем мире изготавливались из глины или металла. В них наливалось масло, ложили плавающий фитиль и зажигали его. Если вы хотели усилить освещение в доме, вы ставили лампу на подсвечник. Точно так же, как у вас есть лампы. Вы не ставите свет на землю, вам нужно поднять свет. И у них были подсвечники для ламп, для их мерцающего света. Он видит переносные подставки для ламп, в которых так часто используются масляные лампы. И эти 7 золотых светильников – 7 церквей. Это должно напомнить нам, что церковь – это свет в мире. «Вы – свет мира», – сказал наш Господь. Церковь несет этот свет. Народ Божий собран по местных церквях, как светило в темном мире. Каждая церковь – это свет в том месте, где она находится, в своем местонахождении, в своем собственном городе. Они золотые. Что это значит? Они дороги, драгоценны, прекрасны, великолепны. Они красивые и ценные. На самом деле они являются самой ценной реальностью в любом месте, в любом городе, в любом населенном пункте, в любом районе и в любой области. Почему их 7? Так вот, в Малой Азии было 7 церквей, которые были насаждены там. Но 7 – это число, часто используемое для обозначения полноты и завершенности. В Захарии и в книге «Исход» говорится о 7 свечниках, изображающих полноту, основанную на сотворении мира за 7 дней, символизирующую тогда
весь народ Божий, весь народ Божий, всю церковь. Итак, Иоанн поворачивается и видит то, что представляет церковь. И он видит посреди светильников одного, похожего на Сына Человеческого. Он не говорит, что видел Сына Человеческого. Он видел такого, как Сын Человеческий. Это был Сын Человеческий, но он не был похож на Христа, которого Иоанн видел перед Вознесением. Он изменился. Сейчас он в полной красе. Мы не знаем того, в чем была разница между Христом после Воскресения и Христом в полной славе в видении Иоанна, но это видение было поразительным. Сын Человеческий – это мессианский титул, данный Господу Иисусу Христу, потому что он является исполнением пророчества, записанного в книге Даниила 7 главе, где Мессия назван Сыном Человеческим. Итак, Иоанн видит прославленного Христа, Господа, главу церкви, движущегося посреди своей церкви. И вот что он видит. Само по себе это видение чрезвычайно обнадеживает верующих. Оно очень утешительно. Так вот, Господь в очень мощный последний момент перед своим вознесением сказал: «И сия с вами во все дни, до скончания века. Аминь». Матфея 28:20. Иисус сказал им перед своим распятием: «Я не оставлю вас сиротами». Он обещал не оставить свой народ, не оставить свою церковь. И Иоанн смотрит и видит, что он этого не сделал. Все выглядит так плохо и так мрачно. Вот этот последний апостол, сосланный в 90-е годы на каторжные работы. Не совсем то, о чем они думали, когда начали следовать за Иисусом и надеялись сидеть по правую и левую руку от Него в Царстве. И церкви, казалось, рушились под тяжестью окружающей их языческой культуры. И ему нужно было знать то, что Христос движется посреди своей церкви. И это утешительное видение для всех нас. Что Господь делает в своей церкви? Образы здесь безошибочны. Он описывает его прежде всего как подобного Сыну Человеческому. И он начинает с его одежды, одетого в одежду, доходящую до пят, и опоясанного на груди золотым поясом. Такие одежды были выражением достоинства, как эмблема ранга. Безусловно, Христос является выдающимся в церкви. Об этом говорится еще в 5 стихе. Он есть первенец, прототокос. Он правитель царей земли. Он заслуживает того, чтобы носить самую лучшую царскую мантию. Цари носили такие одежды. На греческом это слово «падир». Оно также встречается в Септуагинте, которая является греческим переводом Ветхого Завета и используется не для обозначения царя, а для обозначения первосвященника. Так что цари и принцы носили мантии. Иоаннафан и Саул для иллюстрации были в таких одеждах. Пророки носили мантии. В видении Даниила божественная фигура, пришедшая поведать ему Слово Божье, была облачена в льняную подеразе, мантию. Это была одежда ангельских посланников тоже. Царя, пророка, людей видных и благородных и посланников Божьих. Но самое уникальное, что это слово используется для обозначения одежды, которую носил первосвященник. Иисус – царь, Он священник, Он пророк, Он все это. Но одна вещь здесь, которая поддерживает идею о том, что это одеяние священника, так это перекрещение на его груди, надетый поверх его одеяния золотой пояс. Это то, что носил первосвященник. Священники носили пояс или кушак. Мы узнаем об этом из книги «Исход» и «Левит». В особенности первосвященника идентифицировали по поясу или кушаку. Итак, что же мы видим, делает Христос? Он царственный первосвященник, ходатайствующий за свою церковь. Он занят своим первосвященническим служением. Послание к евреям раскрывает нам это, не так ли? «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам,
в немощах наших, но который был искушен во всем, кроме греха. У нас есть первосвященник, к которому мы можем смело обратиться за помощью к престолу благодати в трудную минуту, потому что мы знаем, что Он был там. У нас есть верный первосвященник. У нас есть Тот, кто всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас. Это Его священническая работа, непревзойденная способность сочувствовать нашему горю, нашей борьбе, той опасности, с которой мы живем, горю, которое охватывает нас, жизненным испытанием, искушением, которым он тоже был подвержен, всему этому. Он прошел через все это. Он понимает нас, и он знает путь победы над грехом. Он прошел по нему. И поступая так из любви к нам, в 5 стихе сказано: «Он омыл нас от грехов наших кровью Своей». Таким образом, Он знает страдания намного лучше, чем мы могли бы даже знать. Он победоносно выдержал искушение. Он победоносно понес крест. Он сострадает. Нет никого, кто обладал бы такой способностью, как Он, сочувствовать нашу печаль, боль и борьбу. Он присутствует в Своей Церкви, ходатайствуя за Свою Церковь перед Богом, умоляя и молясь за нас, ходатайствуя о том, чтобы мы никогда не подвергались искушению сверх того, что мы способны перенести, но чтобы при каждом искушении был путь к избежанию греха, чтобы никогда не было времени, когда нам было бы слишком тяжело вынести, что Он будет для нас тем, кем Он был для Петра, когда Он сказал: «Но я молился за тебя» Луки 22, чтобы твоя вера не ослабла. Он всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас. Вот почему никакие испытания не сокрушат нашу веру. Но испытания – это повод для триумфа, силы, роста и радости. Во-вторых, Иоанн переходит от одежды к личности и смотрит на его голову. 14 стих. «И волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его были, как пламень огненный». И затем он продолжает описывать не только его голову, волосы и глаза, но и ноги, голос, правую руку, рот и лицо. И тогда картина продолжает становиться все более ясной. Это картина его очищающей работы. Он не только ходатайствует за свою церковь, послушайте, он очищает свою церковь. Он очищает свою церковь. Это так ободряет нас и утешает. Иногда хочется схватить людей в церкви за шею и хорошо встряхнуть их, не понимая того, как церкви, церковные лидеры и пасторы могут жить такой жизнью, какой они живут. Это может быть так обескураживающе и так разочаровывающе. Иоанн, должно быть, чувствовал это по отношению к тем самым церквям, которые он возглавлял в Малой Азии. Но здесь мы видим, что независимо от того, что происходит в церкви, сам Господь хорошо знает об этом. Апостол Павел писал, что он хотел представить церковь Христу чистою девою во 2 Коринфянам 11 главе. «Потому что Христос возлюбил нас и предал Себя за нас, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую ни пятна, ни порока, ни ничего подобного, чтобы она была свята и непорочна». Ефесянам 5 глава. Павел сказал, что Иисус примирил церковь в послании к Колоссянам 1:22, чтобы представить ее святой и непорочной и неповинной перед собою. Петр говорит в своем послании, что Бог хочет, чтобы церковь была святой, потому что Он свят. Также и мы хотим, чтобы церковь была святой. Но Он хочет этого гораздо больше. Бесконечно больше. Бесконечно больше. В Священном Писании есть образец того, как бороться с грехом, в Матфея 18 главе, где говорится о том, как дисциплинировать согрешающих людей. Но сам Господь действует в Своей Церкви. Всех нас Он постоянно очищает и отрезает все ненужное, и иногда эта обрезка бывает суровой. Он может даже отнимать жизни, как, например, в Деяниях 5 главе
или в 1 Коринфянам 11 главе, где говорится о некоторых верующих, осквернявших трапезу Господню, которые умерли. Или, как пишет об этом Иоанн в 1 Иоанна, «грех к смерти». Петр сказал, что суд начинается с Дома Божьего. И в Евангелии от Иоанна, 15 главе, Иисус говорит, «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Таким образом, Он делает работу Отца, очищая Свою Церковь, проницая ее Своим взглядом. Вернемся к 14 стиху. «Его голова и волосы белые, как белая волна, как снег», что говорит об абсолютной, незапятнанной чистой святости. Он совершенно свят, и очи его, как пламень огненный. Как лазер они видят все. Они ничего не упускают. Это его святое, мудрое всеведение. Ободряет ли это вас или пугает вас такое знание? Ни в вашей жизни, ни в моей жизни и в любой церкви не происходит ничего такого, что было бы неизвестным Господу. Его святое, мудрое всеведение проникает во все. И это во свете суда, потому что следующее, что видит Иоанн, это его ноги. В 15 стихе, которые подобны Халкаливану, как раскаленные в печи, как светящийся горячий металл, раскаленный до красна, как раскаленная медь. Ударение делается здесь на суде. Это работа обрезания от всего ненужного. Это очищающая работа. Это работа суда над грехом. Речь не идет об окончательном суде на проклятие, а о дисциплинирующем суде. Когда люди подходили к трону царя, то царь всегда был возвышен, а они всегда были внизу. Ноги царя стали символизировать суд, потому что подчиненные были под его ногами. У нашего Господа ноги, как раскаленный металл, потому что Он искореняет грех в Своей Церкви. Это пылающие, разгоряченные, чистые, возвышенные, сияющие стопы суда. Он вершит суд в Своей Церкви. Когда вы видите верующего, жизнь которого была разрушена из-за определенного греха, то именно это происходит на самом деле. Когда вы видите лидера, который был буквально отстранен в суде, то это то же самое. Наш Господь трудится в Своей Церкви. Не думайте ни на минуту, что мы должны делать эту работу. Он делает это. Он ходатайствует за Свою Церковь, чтобы защитить своих. Но Он также очищает Свою Церковь, дисциплинируя своих. Затем Иоанн переходит к его чертам, к описанию его голоса. Конец 15 стиха. «И голос его был подобен шуму вод многих», что очень похоже на Иезекииля 43:2, где тоже голос Божий описывается как шум многих вод. Если бы вы были на острове Патмос, то вы бы знали, как волны, окружающие этот маленький остров, разбиваются о него с громким грохотом. Громоподобный шум прибоя бьется о скалы побережья Патмоса. Это как крушение Ниагарского водопада. Это голос Господа в церкви. Что мы здесь видим? Он властно обращается к Своей Церкви. Он ходатайствует за Свою Церковь. Он очищает Свою Церковь. Он говорит со Своей Церковью авторитетно через Свое Слово. Мы верим, что в любое время, в любой период у Господа есть те, кто верно представляет Его, чтобы быть Его достойными свидетелями. Когда Он говорит, Церковь должна слушать. Он не покинул Свою Церковь. Он все еще обращается к Своей истинной Церкви через Свое Слово, которое является авторитетным голосом. Мы все время слышим, как проповедники говорят: «Вам нужно научиться прислушиваться к голосу Божьему. Вам нужно научиться слышать, как говорит Бог». И иногда Он говорит таким тихим-тихим, нежным голосом, и вам нужно настроиться, чтобы услышать, что Он вам говорит. Но мы понятия не имеем, что это значит на самом деле. Потому что когда Он говорит с церковью, Он гремит в церкви. Он гремит в церкви божественным авторитетом Священного Писания.
Это не психологические игры, в которые он играет. Это не милые приятности, которыми вы пытаетесь просто улучшить свою жизнь, чтобы сделать ее более такой, какой бы вам ее хотелось. Это грохот божественной истины, сокрушительной истины, принесенной для его церкви. 16 стих. Иоанн видит, что у него что-то в руках. У него в руках 7 звезд. Что такое 7 звезд? В 20 стихе говорится, 7 звезд – это ангелос. Это слово может означать посланник. И здесь, скорее всего, имеются в виду пасторы 7 церквей. Это очень реальная вероятность, что они действительно смогли приехать и навестить Иоанна, пасторы из этих 7 церквей. Они передавали Иоанну те отчеты, которые отражены в посланиях. Они у него в правой руке. И обратите внимание, что он дает им 7 посланий. Посмотрите на 2 главу, 1 стих. «Ангелу или посланнику, служителю Ефесской церкви напиши». 8 стих – посланнику Смирны. 12 стих – и посланнику Пергама. 18 стих – посланнику Фиатиры. 3 глава – посланнику Сардиса, посланнику Филадельфии и посланнику Ладикийской церкви. Их лучше всего понимать как посланников. Итак, о чем это нам говорит? Что Господь обеспечивает лидеров для своей церкви. И нам нравится тот факт, что Он держит их в руке. Мы можем быть разочарованы многими людьми. Есть много невыполняющих своих обязательств лидеров. Но Господь всегда будет иметь в каждом поколении для своей истинной церкви истинных лидеров, которых Он держит в своей руке. Вы можете на это рассчитывать. Будущее может быть мрачным. Может быть много дезертиров и отступников. Когда наступает гонение, люди могут бежать. Люди могут захотеть покинуть церковь. Лидеры могут попытаться пойти на компромисс с миром. Там может быть много тех, кто отступает. Они уже были на протяжении многих веков. Но в руке Господа всегда будут истинные посланники, Его истинные служители. Господь всегда будет воздвигать истинных посланников, истинных лидеров. Это так важно для жизни церкви. Вот почему мужчины обучаются в семинариях. У Господа всегда будут Его верные лидеры, через которых Он управляет Своей Церковью, через которых Он управляет Своей истинной Церковью. Итак, Господь присутствует в Церкви, чтобы ходатайствовать за Свою Церковь, очищать Свою Церковь, авторитетно говорить со Своей Церковью и суверенно управлять Своей Церковью через одаренных им людей, которых он призывает и выделяет для руководства. Еще 2 мысли. В 16 стихе. «Из уст его выходил острый с обеих сторон меч». Что это такое? Это Господь, защищающий свою церковь. Это Господь, защищающий свою церковь. Во 2 главе 12 стихе снова говорится это. «Посланнику Пергамской церкви напиши, так говорит, имеющий острый с обеих сторон меч». 16 стих. «Покайся, а если не так, то скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Против кого? Против тех, кто отрицает веру, тех, кто придерживается учения Валаама, и тех, кто идет путем николаитов, то есть лжеучителей. Господь защищает свою церковь. Это меч суда. Это рамфая. Большой, двуручный, двусторонний, широкий, несущий разрушение меч. Христос уничтожит врагов своей церкви. Он построит свою церковь. Это должно обнадеживать нас. Видно, как Господь церкви побеждает своих врагов. Те, кто нападет на его народ, заплатят за это. Он уничтожит своих врагов. Я буду воевать с ними мечом моих уст. И, наконец, 16 стих. «Лицо его, как солнце, сияющее в силе своей». Смотреть на его лицо было все равно, что смотреть на солнце в полдень. Что это? Это Господь, отражающий свою славу через церковь.
отражающий свою славу через церковь. Иоанн взглянул на его лицо, и оно было похоже на ослепительную полноту солнца в ясный день. Он, возможно, позаимствовал это выражение из книги Судей, 5 главы 31 стиха. «Солнце, восходящее во всей силе своей». И это было сказано о тех, кто любит Господа. В Матфея 13:43 говорится, что тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. В Даниила 12 главе говорится, «И наставники будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда». Это кульминационная реальность в церкви. Слава Господня сияет в церкви. Славный возвышенный Господь в церкви, присутствующий в церкви, наделяющий церковь полномочиями, ходатайствующий за церковь, очищающий церковь, авторитетно говорящий с церковью через свое слово, управляющий церковью через своих избранных, одаренных, подготовленных лидеров, защищающий церковь, чтобы быть прославленным в церкви. Это то, что наш Господь делает в своей истинной церкви даже сейчас. Даже сейчас. Нам нечего бояться, не так ли? Нечего бояться. И Иоанн, конечно же, потрясен. Он падает, как мертвый. Именно так поступали люди, когда у них были видения. Это то, что случилось с Исаией и Иезекиилем. Он ошеломлен величественной славой такого видения. Он неподвижен. Он потрясен до безжизненности. Это переживание, которое почти убивает его. Но ему в действительности нечего бояться, потому что Господь положил на него свою правую руку. В 17 стихе сказано «Не бойся». Почему он боялся? Потому что он только что видел святого Господа в своей церкви. Он видел изображенное божественное всеведение, изображенный суд. Иоанн, даже будучи 90-летним апостолом, знал свое собственное греховное сердце. В истинном видении Христа всегда есть страх, потому что мы видим Его славу и осознаем, что Он видит наш грех. Но Он кладет свою правую руку на Иоанна и говорит: «Не бойся, не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Почему это так было важно сказать? То, что он говорит Иоанну, это просто вот что. «Не беспокойся о смерти. Не волнуйся об этом. Я уже умер и воскрес ради тебя. Не бойся. Не бойся». Тот же самый, кто вселил страх в его сердце, прикоснулся, положил на него свою руку. И мы хотим, чтобы этот отрывок тронул вас этим нежным ободрением. Даже нам, грешным, так же, как Иоанну, нечего бояться. Славный Господь не будет для нас судьей-палачом. Он не пошлет нас в вечную погибель, потому что Он уже умер и воскрес для вас. И по факту еще в 5 стихе мы читали, что Иисус Христос – верный свидетель, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших, кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Он умер и воскрес для того, чтобы дать нам жизнь вечную. Итак, напиши, просто напиши, 19 стих, напиши послание видения прошлого, настоящего и будущего. Другими словами, берись за работу. Возьми себя в руки. Отряхнись. Тебе нечего бояться. Сделай то, о чем я тебя просил. Выполни свое поручение. Итак, здесь мы видим видение Христа. Нам нечего бояться, потому что Он умер и воскрес за нас. Но мы тоже часть Его плана. Мы не собираемся писать новую книгу Библии, но мы были призваны, не так ли, возвещать Его славу до краев земли. Возьмите себя в руки, отряхнитесь и делайте то, к чему Он вас
призвал.

0: «И призвал Моисей Веселиила и Аглиава, и всех мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость, и всех, коих влекло сердце, приступить к работе и работать. И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилевы на все потребности святилища, чтобы работать». Между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро. Тогда пришли все мудрые сердцем, производившие всякие работы святилища, каждый от своей работы, какую кто занимался, и сказали Моисею, говоря:
1: «Народ много приносит, более нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать».
0: И приказал Моисей, и объявлено было в стане,
2: чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище.
0: И перестал народ приносить. Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать, и даже осталось. И сделали все мудрые сердцем, занимавшиеся работой скинии, 10 покрывал из крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделали на них искусную работою. Длина каждого покрывала 28 локтей, и ширина каждого покрывала 4 локтя, всем покрывалам одна мера. И соединил он 5 покрывал одно с другим, и другие 5 покрывал соединил одно с другим. И сделал петли голубого цвета на краю одного покрывала, где оно соединяется с другим. Также сделал он на краю последнего покрывала для соединения его с другим. 50 петлей сделал он у одного покрывала, и 50 петлей сделал в конце покрывала, где оно соединяется с другим. Петли сии соответствовали одна другой. И сделал 50 крючков золотых, и крючками соединил одно покрывало с другим, и стало скиния одно целое. Потом сделал покрывало из козьей шерсти для покрытия скинии. 11 покрывал сделал таких. Длиною покрывало 30 локтей, и шириною покрывало 4 локтя. 11 покрывалом мера одна. И соединил он 5 покрывал особо, и 6 покрывал особо. И сделал 50 петлей на краю покрывала крайнего, где оно соединяется с другим. И 50 петлей сделал на краю покрывала, соединяющегося с другим. И сделал 50 медных крючков для соединения покрова, чтоб составилось одно целое. И сделал для скинии покров из красных бараньих кож, и покрышку сверху из кож синих. И сделал брусья для скинии из дерева сетим прямостоящие. 10 локтей длина бруса и 1,5 локтя ширина каждого бруса. У каждого бруса по 2 шипа, один против другого. Так сделал он все брусья скинии. И сделал для скинии 20 таких брусьев для полуденной стороны. И 40 серебряных подножий сделал под 20 брусьев. 2 подножия под один брус для 2 шипов его, и 2 подножия под другой брус для 2 шипов его. И для другой стороны скинии к северу сделал 20 брусьев и 40 серебряных подножий. 2 подножия под один брус и 2 подножия под другой брус. А для задней стороны скинии, к западу, сделал 6 брусьев, и 2 бруса сделал для угла в скинии на заднюю сторону. И были они соединены внизу и соединены вверху к одному кольцу. Так сделал он с ними обоими на обоих углах. И было 8 брусьев и серебряных подножий 16, по 2 подножия под каждый брус. И сделал шесты из дерева сетим, 5 для брусьев одной стороны скинии, и 5 шестов для брусьев другой стороны скинии, и 5 шестов для брусьев задней стороны скинии. и сделал внутренний шест,

который проходил бы посредине брусьев от одного конца до другого. Брусья обложил золотом, и кольца, в которые вкладываются шесты, сделал из золота, и шесты обложил золотом. И сделал завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона, и искусную работу сделал на ней херувимов. И сделал для нее 4 столба из сетим и обложил их золотом, с золотыми крючками, и вылил для них 4 серебряных подножия. И сделал завесу ко входу скинии из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона, узорчатой работы. И 5 столбов для нее с крючками. И обложил верхи их и связи их золотом. И вылил 5 медных подножий.

Ты меня петь научил, потому моя песня не смолкает. Это ты в меня свет свой пролил, он и в вечности не угасает.

Момент истины. Практическое богословие. Писание очень ясно говорит, что спасение, совершенное Христом, прежде всего примиряет нас с Богом, спасая от Его гнева. 2 Коринфянам 5:18. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям их преступлений». Заметьте, как много здесь сказано о том, что люди – преступники. Когда мы говорим о примирении с Богом, мы чаще всего думаем о том, что люди враждуют против Бога. Это, конечно же, очень серьезная проблема, которая должна быть решена. Но намного большая проблема заключается в том, что Бог гневается на людей. Именно эту проблему решает Иисус Христос на Голгофском кресте.

небом влечешь ты к себе страдальца, который в узах, в стенах один. Ты как бы молвишь: друг, не печалься, будешь ты Богом дальше храним.

небо, влеки же меня в обители, чтобы, скитаясь на этой земле, я всегда помнил, там мой Спаситель. Он меня ждет во славе к себе.

Джон Оуэн о борьбе с грехом. Если путника постигает суровая буря с громом и ливнем, он сворачивает с пути, чтобы укрыться в доме или под деревом, но не оставляет путешествия. Как только утихнет буря, он вернется на дорогу и продолжит свой путь. То же и с людьми, связанными грехами. Закон обрушивается на них, как буря, гром и молнии с небес, устрашает и не дает идти дальше. На время им приходится свернуть с пути. Они прибегают к молитве или исправляют свою жизнь, ищут убежища, чтобы укрыться от гнева, который, как буря, устрашает их совесть. Но разве они останавливаются? Разве обращаются в своих мыслях? Отнюдь нет. И едва буря утихнет, как они возвращаются на прежний путь, чтобы снова служить греху. Никогда не будем думать, что наш труд, сражение против греха, его распятие, умерщвление, укрощение завершен. Где укрылась в нас обитель греха, неисследима. И когда нам случится подумать, что мы одержали окончательную победу, грех все еще таится там, где мы его не заметили, где мы его не узнали. Как много победителей погибло из-за беспечности после достигнутой победы. Сколько душ настигли духовные раны после великих подвигов в битве с врагом. Есть лишь один путь бороться с грехом в его неисследимой обители. Не прекращать борьбу ни на миг.

поют о делах Творца, и струится яркий свет. Перед ним склонюсь,

0: Радио «Новая жизнь». Современно о вечном.
1: Книга Иова. Глава 36. Дождь. И продолжал Елеуй и сказал: «Подожди меня немного, и я покажу тебе, что я имею еще сказать за Бога».